0: исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи. Да постыдятся и смятутся навеки, да посрамятся и погибнут, и да познают, что Ты, которого одного имя, Господь, Всевышний над всею землею.
1: Верующих было немного, но трудности заставляли нас быть

Псалом 83. Начальнику хора на Гевском орудии Кореевых сынов. Псалом. Как вожделенны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка — гнездо себе, где положить птенцов своих. У алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны, живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе. Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Иаковлев, Боже, защитник наш, приникни и презри на лице помазанника Твоего, ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил! Блажен человек, уповающий на Тебя.

Псалом 84. Начальнику хора Кореевых сынов. Псалом. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей, возвратил плен Иакова, простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи его, отъял всю ярость Твою, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже спасения нашего, и прекрати негодование Твое на нас. Неужели вечно будешь гневаться на нас, прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас, чтобы народ Твой возрадовался о Тебе? Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое даруй нам. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет: «Мир народу своему и избранным своим, но да не впадут они снова в безрассудство». Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред ним и поставит на путь стопы свои.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Нас ждет чертог любви, смирения и прощения. Люби, смирись и научись прощать. И в час счастливый чудного свидания звезда любви Христа нам будет век сиять.

0: Сегодня вы услышите проповедь на тему «Лучший покой», говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, называется «Лучший покой». И я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое как раз говорит о таком лучшем покое. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие». Евреям 4 глава, я прочитал первые три стиха. Этот текст, он говорит нам о реальном покое. Это не тот покой, о котором мы мечтаем, а который мы бы хотели иметь. Этот покой, он уже существует, и в него уже вошли люди определенного характера. Они, эти люди, уже имеют его, они уже им наслаждаются, и никто уже не сможет лишить их этого покоя. Но что это за покой? Как раз об этом будет идти речь. Есть внешний покой. Этим покоем являются времена мира. Это время, когда нету войны, когда людям не надо воевать друг с другом, когда на улицах не рвутся бомбы и не свистят пули, когда людям не надо прятаться от них в бомбоубежище, переживая за свою жизнь и за жизнь своих детей. Ветхозаветные люди переживали времена такого покоя, и это хотел и хочет Бог. Он не хочет, чтобы люди воевали друг с другом. Он не хочет, чтобы брат восставал на брата, чтобы брат убивал брата. Бог не хочет, чтобы люди воевали друг с другом. Он хочет, чтобы они жили в мире. И поэтому он всегда хотел освободить свой народ от войн, обещая ему лучшие времена. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, и укройся. Тогда мой народ будет жить в обителях мира и в селениях безопасных и покоящих благих», говорит Господь через пророка Исаию. О каком покое, о каких обителях мира, о каких покоящих блаженных идет здесь речь? О внешнем покое? Нет. Хотя мы с вами переживаем сегодня времена относительного мира, относительного внешнего покоя, мира без войн. Но не везде это так. Где-то рядом с нами народы находятся в состоянии войны, и мы не знаем, что случится в наших странах завтра. То есть внешний покой, он неблагонадежен. Внешний покой, он нарушается. Но как обстоят дела с нами, с теми, которые внешне выглядят мирными? Имеем ли мы покой в наших сердцах? Однажды одна продавщица хлебного ларька обслуживала одну пожилую покупательницу, которая никак не могла определиться с выбором покупок. Продавщице пришлось несколько раз выполнять, но потом принимать назад ее заказы. Но она это делала с улыбкой и внешне выглядела вполне приветливой. Но стоило только покупательнице выйти из ларька, как глаза продавщицы сделали злыми, колючими, и она в ненависти сказала своей соработнице: «Я бы эту старую разорвала». То есть наружне она выглядела спокойной, доброжелательной, тогда, когда в сердце ее бушевала буря нетерпения, недоброжелательности и даже ненависти. И об этом говорил Христос: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния». Любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. То есть внешний покой, он обманчив, он не всегда отражает действительного положения вещей. Это не тот покой, мои дорогие, о котором мы с вами прочитали в нашем главном стихе. Есть внутренний покой, и к этому покою нас приглашает сам Христос. «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Это обетование самого Господа людям, которые чем-то обременены, чем-то обеспокоены. И что дает Христос тем, кто откликнулся на Его приглашение? Когда я был глубоко неверующим человеком, я очень часто бывал неспокойным. И знаете, в какой момент после моих плохих поступков? Я всегда чувствовал какой-то страх, какое-то беспокойство в моем сердце. И почему это происходило со мною? Да потому что моя совесть обличала меня. И Библия говорит, если совесть обличает нас, то кольми паче Бог. Но Бог не только обличает нас через нашу совесть в наших грехах, но и предупреждает о их последствиях. Он говорит о смерти, как о возмездии за грехи. Но Бог не только осуждает и предупреждает, Он гневается на нас, потому что написано, «Ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». О каком внутреннем сердечном покое может идти речь, если мы с вами находимся постоянно, под постоянной угрозой Божьего гнева и наказания? Но это еще не все. Библия говорит, что за все грехи, совершенные человеком на земле, ему придется отвечать в вечности. Библия говорит о суде пред Белым престолом, куда должен быть явиться каждый грешник после его смерти и после его воскресения к осуждению. И там, на этом суде, будут открыты книги, где будут записаны все грехи, все злые поступки, даже греховные, тайные мысли человеков. И они будут судимы по написанному о них книгах и наказаны вечным разделением с Богом. Но Бог, Он не хочет смерти грешника и его вечного осуждения. Бог не хочет, чтобы человек пришел на место, которое приготовлено дьяволу и демонам его. И почему этого не хочет Бог? Да потому что Он любит нас, грешников, и Божья любовь решила эту проблему греха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И как раз для нас, грешников, для тех, кто находится под постоянной угрозой Божьего наказания, для тех, кто через всю жизнь был обременен рабством греха, рабством страха, для тех, чьи сердца от этого неспокойны, даже несчастны, пришел Иисус. И для чего конкретно, спросим мы? Об этом пророчествовал пророк Исаия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил грехи всех нас на Него. Об исполнении этого пророчества говорит апостол Петр. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Христос взял на Себя наши грехи, чтобы за них понести наказание, удовлетворив таким образом справедливость Божью, требующую наказание за грех, как возмездие за грех, и возмездие за грех – смерть. Но так как Бог никогда не требует двойного наказания за один грех, то мы рассуждаем так: если мои грехи лежат на Нем, то они уже не лежат на мне. И те, кто примет это верою и обратится к Богу с просьбой о прощении своих грехов, тот получит прощение и очищение, и вместе с тем внутренний сердечный покой. И почему, спросим мы? Да потому что Христос в момент нашего покаяния прощает нам грехи и очищает от них наше сердце. И когда сердце очищено от греха, тогда оно становится спокойным. Тогда в нем появляется мир Божий. Это внутренний покой. Наш вопрос, является ли этот внутренний покой, который мы с вами прочитали в нашем главном тексте? Разве этот покой не нарушается? Разве нас, получивших его, не одолевают заботы? Разве мы свободны от переживаний, от слез за нас и за наших детей? Иисус сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Разве мы не плачем о нас?» Апостол Петр горько плакал о себе, когда трижды отрекся от Господа. «А разве мы всегда верны нашему Господу? Разве нам не надо плакать о нашем несовершенстве, о нашем духовном состоянии, о наших грехах, о наших ошибках? Разве нам не надо плакать о детях наших?» Я хочу сказать, что верующие родители больше плачут о своих детях, чем другие. Если другие родители озабочены только тем, чтобы дать детям материальное, то верующие родители больше озабочены тем, чтобы их дети получили спасение и не потеряли его. И когда верующие родители видят, что дети их идут не тем путем, который ведет их на небо, и живут не так, как должно жить верующим, то сердце их буквально разрывается болью и страхом за таковых. У моей умершей в Господе тещи было 13 детей. И когда они были маленькими, то она была за них спокойна. Хотя работа в колхозе выматывала все ее физические силы, рассказывала она, но вечером, придя домой, покормив и уложа детей в кровати и помолившись за них, она была за них спокойна. Но когда дети выросли, переженились, оставили отчий дом, то покой ее оставил. И почему, спросим мы? Да потому что она переживала за них. Она переживала за них, особенно когда слышала, что не все живут в мире с Богом, что некоторые оставили Бога, что некоторые живут во вражде между собою. И тогда сердце материнское обливалось кровью за своих детей.

И почему мы этого не понимаем? Да потому что мы иногда стоим уже перед фактами, уже перед случившимся, и не думаем о том, что могло нас привести к этим фактам, к этому случившемуся. Иногда Бог испытывает нашу веру. Иногда Бог через допущенное им искушение хочет нас от чего-то уберечь и таким образом защитить от возможной опасности. Искушения были, они есть, но какой рецепт победы над этими искушениями? Одну девочку, которая обратилась к Богу в молитве покаяния, спросил ее неверующий дядя так: «А что ты будешь делать, дорогая племянница, если дьявол придет к тебе и постучит в дверь твоего сердца?» На этот вопрос верующая девочка ответила так: «Я попрошу Иисуса Христа, который живет в моем сердце, открыть ему двери. Уж мой Господь справится с ним». Каждый верующий, обратившийся к Богу и принявший его в свое сердце как личного спасителя, должен считаться с тем, что дьявол будет искушать его. Дьявол будет стучаться в двери его сердца. Дьявол будет пытаться действовать в его жизни. Но что мы имеем в этом случае? Мы с вами, дорогие, имеем драгоценное обетование от нашего Господа, который сказал: «Сие сказал вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И эти обетования действуют в жизни детей Божьих. И об этом говорит апостол Иоанн: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Искушения были, есть и будут, но они бессильны победить нас, но только в том случае, если Христос живет в нашем сердце, если мы имеем мир с Ним. И если это так, то это великая тайна, но особенно тогда, когда нам особенно тяжело, когда мы имеем скорби, когда мы терпим гонения и искушения, тогда Господнее присутствие в нашей жизни ощущается особенно. Особенно. Мы поем одну песню: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Почему это так? Однажды в одном городе, где было много художников, был объявлен конкурс. Художникам было предложено изобразить в картине слово «покой». И конкурс выиграла одна картина, на котором была написана массивная скала на берегу бушующего моря. И на вершине этой скалы была изображена маленькая птичка. Сильный ветер и бушующие волны готовы были смести ее со скалы. Но она пережидала бурю, она пережидала шторм, прижавшись к скале, о которой разбивались и ветер, и волны. «Покой во время бури» – так называлась эта картина. И так можно охарактеризовать жизнь верующих на этой земле. Да, мы здесь, на земле, переживаем житейские бури, волны и ветры, которые готовы разбить нашу веру и упование на Господа. Но мы с вами имеем незыблемое основание. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. Живой Христос является нашей скалой, нашим незыблемым основанием, которое воздвиг сам Бог. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Да, и внутренний покой, который мы с вами имеем, нарушается. И поэтому это не тот покой, о котором мы прочитали в нашем главном тексте. И если бы это был тот покой, то в Библии не было бы сказано о другом покое. О каком другом покое, спросим мы? Есть лучший покой, мои дорогие. И как раз об этом лучшем покое говорит Библия: как раз этот лучший покой ожидает народ Божий.
Есть лучший покой, в котором нам, уверовавшим

еще предстоит войти. Мы пока живем на этой земле. Наша земля не может являться покоем, местом вечного покоя, местом вечных обителей мира. И почему? Потому что Бог не хочет обитать своими детьми на этой грехом омраченной земле. И поэтому Он приготовил для них место лучшего покоя. Это святой город, имеющий основание, художник и строитель которого Бог, и в этом городе сам Бог будет обитать с нами. Он отрет всякую слезу с очей наших, и там уже не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. И настанет день, когда сам Господь придет, чтобы привести нас из внутреннего покоя в свой лучший покой. Поэтому, дорогая душа, дорогой брат, дорогая сестра, по драгоценной вере в нашего Господа Иисуса Христа, потерпи еще немного. Этот день не за горами. Дорогой друг, ты услышал сегодня Слово Божье о внешнем покое, в который вошли все люди, живя во время без войн. Ты услышал сегодня и о внутреннем покое, куда вошли уверовавшие во Христа и покаялись перед Ним в своих грехах. Как раз они имеют обетование войти, перейти в лучший покой. Имеешь ли ты этот внутренний покой? Для этого надо тебе обратиться к Богу верой в молитве покаяния. Наш вопрос, ты уже обратился за этим к Богу? Если да, то слава Богу, а если нет, то лично для тебя сегодня звучит предупреждение Божье через это слово, о котором мы уже прочитали. Посему будем опасаться, чтобы еще, когда остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Поэтому обратись сегодня к Богу в молитве покаяния, чтобы не опоздать. Скажи ему: Господи, прости все мои грехи, и он, будучи верен и праведен, простит тебе грехи и очистит тебя от всякой неправды, и таким образом ведет в этот внутренний покой, из которого только один путь – в лучший покой, в небесный покой. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.

Сознание возвращалось к Марии Николаевне медленно. Она никак не могла понять, что с ней случилось и где она находится. Когда она с трудом открыла глаза, то увидела чужой белый потолок и незнакомый

Виталик, Виталик, где ты? Иди ко мне, миленький. Ей казалось, что она громко кричит, однако с ее губ слетал едва слышный шепот. Страх нарастал. Она попыталась сжать свою руку, надеясь найти в ней ладошку Виталика. Но на это у нее не хватало сил. Она опять впала в беспамятство. Потом очнулась и стала звать Виталика. Ей казалось, что если она его не найдет, то мальчик обязательно замерзнет. Она должна его найти. Она что-то шепчет, как будто кого-то зовет. Да и лежит неспокойно. Руками что-то ищет. Это хороший признак. Сознание возвращается. Может быть, услышит нас? Мария Николаевна, вы меня слышите? Вы можете открыть глаза? Она никак не могла понять, что обращается к ней, что это ее имя. Сознание постепенно прояснялось, и она открыла глаза. Опять незнакомый потолок и несколько склоненных над ней лиц. Одно лицо показалось знакомым, но она не могла, да и не хотела вспоминать, кто это такой. Виталик где? Пусть домой идет, еле слышно прошептала она. Склонившись над ней, люди поняли ее и радостно закивали, а показавшийся ей знакомый мужчина сказал: «Мария Николаевна, не беспокойтесь, все хорошо. Виталик давно дома. Вы нас слышите? Как вы себя чувствуете?» На душе у Марии Николаевны сразу стало легче. На глаза навернулись слезы. «Значит, Виталик дома. Это хорошо. Теперь можно расслабиться. Но как он туда попал? Наверное, все же сам побежал». В памяти постепенно оживало случившееся на набережной. С ней ведь что-то случилось. Только что? Какая-то страшная боль, головокружение. «Где я? Что со мной?» Она попыталась открыть глаза. «Вы в больнице, Мария Николаевна. Все в порядке, не волнуйтесь». Потом голоса заговорили между собой. «Ну, слава Богу, пришла в себя. Теперь дела на поправку пойдут». Дальше Мария Николаевна слушать не захотела. Она чувствовала неумеренную усталость и хотела спать. Она еще раз приоткрыла глаза, увидела стоявших около ее кровати людей и прошептала: «Виталик дома. Все в порядке. Теперь я могу отдохнуть».

Это был сон, глубокий, похожий на забытье. Когда она открыла глаза, то с удивлением поняла, что находится в больничной палате. Она слегка приподняла голову, осмотрелась вокруг. В палате, кроме ее, стояла еще одна кровать, на которой тоже кто-то лежал, и у изголовья обеих кроватей громоздились замысловатые приборы, мигавшие разноцветными лампочками. Из ее руки к капельнице тянулась тонкая трубочка. Мария Николаевна попробовала заговорить. Голос звучал слабо и глухо. Но, тем не менее, ее услышали. Из-за стоявшей в углу ширмы вышла медсестра. «Выспались? Ну вот и хорошо!»

0: Как вы себя чувствуете? У вас что-нибудь болит? Мария Николаевна сама еще не знала, болит ли у нее что, и задала больше всего беспокоящий ее вопрос. «А как Виталик? Он не простудился?»
1: «Какой Виталик? Это внучок ваш?»
0: «Да нет, что вы, не беспокойтесь, он здоров. Ваши дети каждый день приходят, спрашивают о вас. С ним все в порядке».
1: «Мои дети? Каждый день?» Мария Николаевна ничего не понимала. «Может быть, ее с кем-то путают?» «Но нет, называют же ее правильно, по имени-отчеству. Значит, ее имеют в виду». Она решила во всем разобраться. «Скажите, а сколько я уже здесь нахожусь?»
0: «Да уж пятые сутки. Как в субботу привезли, так сразу и к нам. Сам шеф Алексей Викторович вас устроил. Редко кому так везет. Блат выше наркома, как говорится».
1: «Какой Алексей Викторович?» Опять не поняла Мария Николаевна. «Да еще и по блату. Сроду не было у нее никакого блата».
0: Медсестра вышла и тут же вернулась с солидным мужчиной в очках, которого Мария Николаевна видела на разборе Библии у Виктории. Он подошел к ней и улыбнулся.
2: «Здравствуйте, Мария Николаевна! Как вы себя чувствуете, уважаемая?»
0: Мария Николаевна онемела от неожиданности и совершенно не знала, что сказать. Мужчина понял это и улыбнулся.
2: «Удивляетесь? Работаю я здесь. Скажите вашему Виталику спасибо. Гуляем мы с Наташей по набережной, а он вдруг подбегает к нам и говорит: „Бабушке плохо, бабушке плохо“. Мы подошли, и я сразу вижу, что дело серьезное. И если бы вы на полчаса позже попали в больницу, то кто знает, удалось ли бы вас спасти. Молодец он у вас!»
1: «Так вы врач по профессии?»
2: «Да, врач. Вот уже скоро 30 лет помогаю людям. А теперь Господь удосужил и вам помочь. Но это еще только начало, Мария Николаевна. Вам предстоит еще долго пролежать у нас».
1: «А что со мной произошло?»
2: «Сердце подвело вас. Никогда раньше не болели?»
1: «На здоровье не жаловалась и дорогу в больницу не знала. А теперь вдруг такое».
0: Марии Николаевне показалось, что она вроде виновата в случившемся. Как-то неудобно на старости лет вот так попасть в больницу.
1: «Умирать, наверное, пора, а не по больницам лежать».
2: «Все это в руках Божьих. Все наши дни сочтены, и ваши тоже. Но если Господь привел вас сюда, ко мне, значит, у Него для вас есть какой-то план. Будем лечиться».
0: Алексей Викторович встал, взял руку Марии Николаевны, пощупал пульс. Удовлетворительно кивнул и вышел. Вечером пришла Виктория. Раскрасневшаяся от мороза, она внесла с собой струю свежего воздуха. Она подошла к Марии Николаевне, поцеловала ее в щеку и присела на край кровати.
1: «Я так рада, Мария Николаевна, что вам уже лучше.
2: Это наши молитвы. Если бы вы слышали, как Виталик за вас молится. Очень испугался он в субботу».
1: «Как он сам? Как он добрался до дому?»
2: «Все хорошо. Наташа его привела. Алексей Викторович поехал с вами в больницу, а жена его привела Виталика и рассказала нам о случившемся». Виктория улыбнулась, погладила Марию Николаевну по руке.
1: «Как вы себя чувствуете? У вас что-нибудь болит?»
2: «Сама не знаю. Слабость такая, что пошевелиться не могу».
1: Я и не знала, что Алексей Викторович врач. Это мне повезло, что он рядом оказался.
2: Да не просто повезло, Мария Николаевна. Это Господь все так устроил. Вам стало плохо, а рядом оказался Алексей Викторович. Виталик обратился не к постороннему человеку, а именно к нему. Алексей Викторович заведует кардиологическим отделением в этой больнице. Он вас сразу отвез к себе. Скорую помощь ему удалось сразу вызвать только потому, что мимо проезжали его знакомые ребята с сотовым телефоном. Попробуйте найти на набережной исправный телефон-автомат.
1: Вы скажете, все это совпадение?
2: Нет. Это Господь все так чудно устроил. Его ангел-хранитель был около вас. Бог вас хранил. Мы теперь молимся, чтобы он дал вам силы поскорее выздороветь. Особенно Виталик старается.
0: При упоминании Виталика Мария Николаевна улыбнулась, и на ее глазах показались слезы.
2: Выручил он ее, можно сказать, спас жизнь. Волна благодарности согрела ее.
1: «Виктория, передайте вашему сыночку, что я его очень люблю, да и вас тоже. Вы мне стали как родные.
2: Сначала я его домой привела, теперь он меня.
1: Только не домой, а в больницу.
2: Ну какая разница?
1: Славный он у вас, берегите его».
0: Мария Николаевна совсем расчувствовалась. Виктория молча слушала и гладила ее по руке. Потом Мария Николаевна вдруг почувствовала страшную усталость и замолчала. Виктория еще немного посидела около нее, вынула из сумки передачу, еще раз поцеловала и ушла. После ухода Виктории, лежавшая на другой кровати женщина, до этого молчавшая, приподнялась на локте и с заметной завистью в голосе сказала:
3: «А славная дочь у вас! Заметно, что очень вас любит. Каждый день приходила. Вы ее не видели, она придет, посидит и уйдет. Похоже на вас. Счастливая вы, что имеете такую дочь. Мне вот непутевая досталась. Раз в неделю заглянет, да и то на 5 минут».
0: Мария Николаевна хотела было возразить, что Виктория вовсе не дочь ей, но потом передумала и не стала ничего говорить.
1: Пусть будет так. Пусть Виктория будет ее дочерью, а Виталик внуком. Так ей спокойнее. Так она не одна. У нее тоже кто-то есть. Бог послал ей их. Она ведь не хуже других.
0: И с этими мыслями она заснула глубоким, несущим выздоровление сном. Выздоравливала Мария Николаевна медленно. Сказывались годы. Почти каждый день заглядывал к ней Алексей Викторович, внимательно осматривал и удовлетворенно кивал головой. Регулярно приходила Виктория. Детей в больницу не пускали, поэтому Виталик только и передавал приветы и просил бабушку поскорее выздоравливать. Однажды к ней заглянула Наташа.
4: «Здравствуйте, Мария Николаевна!»
1: «Здравствуйте, Наташенька, здравствуйте! Извините, что я вас так вот по-простому, не знаю ваше отчество».
4: «Да что вы, Мария Николаевна, не надо церемоний!
1: Как ваше самочувствие?»
4: «Да ничего, спасибо. Заботами вашего супруга мне с каждым днем все лучше.
1: Слабость только вот большая,
4: а так ничего.
1: Мне муж каждый день о вас рассказывает. Страху вы на нас тогда нагнали, но, к счастью, все обошлось, слава Богу».
0: Потом поговорили немного о том, о сём, о погоде, о зиме, о порядках в больнице. Когда Мария Николаевна увидела Наташу,
1: Она обрадовалась не только ее посещению, но и возможности кое-что узнать у нее. Очень ее интересовало, как она и ее муж пришли к вере в Бога. А Алексея Викторовича она как-то не решалась спросить об этом. Но сейчас ситуация показалась ей подходящей.
5: «Наташа, вот у меня к вам вопрос. Вы извините меня за любопытство, но я все хотела вас спросить. Вы ведь женщина образованная, и ваш муж тоже. Но как вы поверили в Бога? Наука вроде считает, что Бога нет, а вы поверили в Него. Как это у вас произошло?
6: Вы поймите меня правильно. Все это для меня так ново. Судьба свела меня с верующими, а я о вере в Бога ничего не знаю. Вот и выспрашиваю, у кого как это было. Вы знаете, я уже сама начинаю задумываться, может, мне тоже обратиться к Богу. Но как-то смелости не хватает. Если вам не трудно, расскажите мне, как это у вас было?»
5: «С удовольствием, Мария Николаевна!»
1: Наташа придвинула стул, на котором сидела, поближе к изголовью кровати.
5: «А вас это не утомит? Если вам плохо станет или вы устанете, то сразу же скажите, ладно?»
1: «Ладно».
5: «Дело в том, Мария Николаевна, что нас долгие годы держали как глупых маленьких детей. Нам говорили, будто наука доказала, что Бога нет, но веских доказательств не приводили. Малограмотные пропагандисты атеизма что-то пытались доказать, но я не слышала, чтобы это когда-нибудь действительно делал крупный ученый. Доказать или опровергнуть существование Бога нельзя. У нас просто нет методов познания, нет надлежащего инструментария для этого. Никто же не пытается при помощи вольтметра доказать, что красный цвет ярче зеленого. Это глупо. Мир Бога – это совсем другой мир. Он находится в другом измерении. И нашими научными методами, познаниями туда не проникнуть. У нас нет приборов для этого. Мы не знаем пути в мир Бога. Понимаете? Нас старательно убеждали, что других миров нет. Но это же не научный метод. Поэтому говорить, что наука что-то о мире Бога доказала, по меньшей мере глупо. Или вот заявляли, что космонавты были в космосе и не нашли там Бога. А далеко ли они летали? При всей необъятности космоса они исследовали ничтожную крупинку. Когда мы в институте проходили анатомию и физиологию, то поражались совершенству человека. Но вот о Творце не задумывались. Нам говорили, что природа сделала человека таким. С одной стороны, вроде очень умная природа, а с другой стороны, глупая. Создала такого человека всего лишь для того, чтобы он умер. Как я пришла к Богу? Вы знаете, это был очень удивительный и тайный процесс. Жила я одна, и, сами понимаете, у одинокого человека времени предостаточно. Работала участковым врачом. По долгу службы приходилось бывать в разных семьях. И вот как-то, это было лет 5 тому назад, в одной семье мне подарили небольшую брошюрку. Ученые рассказывают о Боге. Вначале я не хотела ее брать. Боялась неприятностей. Но потом передумала. Интересно стало. Прочла я брошюру за один вечер. И не могла прийти в себя. Имена многих ученых мне были знакомы. Люди с мировым именем и верят в Бога. До этого я считала, что религия – это в самом деле удел стариков и малограмотных,
6: а тут вдруг ученые. Признаюсь, я засомневалась. Подумала, что, может быть, это фальшивка? Но в этой брошюрке был листок с расписанием работы христианских радиостанций на коротких волнах. Смотреть телевизор по вечерам надоело, и я уже раньше слушала иногда западные станции. Я в тот же вечер поймала одну христианскую радиостанцию и услышала много нового. Вскоре на одной из ее программ речь зашла об ученых. Передавали интервью с физиком, профессором, доктором наук, который рассказывал о своих христианских убеждениях. Больше всего меня поразило в его выступлении утверждение, что хотя существование Бога доказать нельзя, то его можно узнать, его можно увидеть в окружающем нас мире. Он приводил примеры из физики космоса и микромира, рассказывал, какое место занимала вера в его личной жизни. Надо только поверить в Бога, и тогда можно найти множество доказательств его существования. Короче, эта передача произвела на меня огромное впечатление. Можно сказать, изменила все мое мировоззрение. С тех пор я начала регулярно слушать христианские радиостанции и как-то даже рискнула написать им письмо. Уже начиналась перестройка, и можно было писать на Запад. Попросила я у них Библию, и вы представляете, прислали. Я тут же начала ее читать. Тогда были серии передач, в которых Библия объяснялась. Я их регулярно слушала, конспектировала. Про телевизор даже забыла. Стала мне открываться истина. Однажды я рискнула сделать очень важный шаг. Я решила обратиться к Богу с молитвой. Долго собиралась и волновалась страшно. А вдруг он меня не услышит? Вдруг это все сказки? По христианскому радио часто объясняли, как надо обращаться к Богу. И я решила строго следовать их указаниям. Встала на колени и говорю: «Господи, если Ты есть, то услышь, пожалуйста, мою молитву. Я очень прошу Тебя об этом. Я хочу верить в Тебя. Прости меня, что столько лет жила сама по себе. Прости мне мои грехи. Дай мне мир в сердце, пожалуйста». Сама стою на коленях, волнуюсь, голос дрожит. И вы знаете, Мария Николаевна, вдруг я почувствовала, что меня кто-то услышал. Почувствовала, что есть кто-то, кто обратил на меня внимание и ответил на мою молитву. Это была не просто вера или желание быть услышанной, а твердое убеждение. Так радостно стало на душе, и я решила продолжить эту беседу с Богом и стала молиться дальше. Наташа достала из лежавшей на коленях сумочки платочек и вытерла набежавшую слезу. Немного помолчав, она улыбнулась и продолжила. Не знаю, сколько я так простояла на коленях, но все время было такое чувство, что он рядом, что он не теряет ко мне интерес, полностью сосредоточился на мне. Неописуемое счастье охватило меня. Даже спать не могла в ту ночь. Чувство было такое, как будто сделала для себя очень важное открытие или выиграла миллион. Лежу в постели и то опять заговорю с Богом в молитве, то включу свет и почитаю Библию. У меня возникло такое ощущение, что через Библию Бог обращается именно ко мне. Я совершенно отчетливо поняла, что написал эту книгу тот же, с кем я только что разговаривала. Это был самый счастливый вечер в моей жизни. Пошла я на следующий день на работу, а на душе праздник. Коллеги удивляются, что со мной. Мне очень хотелось рассказать всем о своей находке, но боялась, вдруг высмеют. Обычно такое бледное лицо Наташи ожило. Щеки вспыхнули ярким румянцем. Видно было, что эти воспоминания до сих пор волнуют ее, доставляют большую радость. Вот так я пришла к Богу. Так Он меня нашел. Или, как Валера любит говорить, я стала Его находкой, а Он моей. Скажите, Наташа, после того, как вы пришли к Богу, у вас никогда не появлялись сомнения в правильности этого шага? Ну, если честно признаться, то бывали. Но их не сравнить с переживаниями, которые у меня были раньше. Жизнь верующего человека наполнена новым, более глубоким смыслом. Конечно, мне еще многое непонятно. Я тяжело переживаю, когда у меня умирают пациенты, особенно молодые. Тогда у меня появляется сомнение в любви Бога к этим людям. Но потом читаешь Библию, а там сказано, что Бог есть любовь, и без Его ведома ни один волос не упадет с нашей головы. И успокаиваешься. Значит, в смерти этих людей есть какой-то смысл, которого я не понимаю. Иов ведь тоже не понимал, за что его постигли такие испытания. Почему Бог допустил их? А вы знакомы с историей Иова?
7: Да нет, что-то не припомню.
6: Мария Николаевна на мгновение задумалась. А о нем тоже в Библии сказано? Да, конечно, в Ветхом Завете. Как-нибудь обязательно прочитайте ее. Вы понимаете, Мария Николаевна, с верой в Бога жизнь обретает новый смысл. Ты знаешь, откуда ты произошел? Бог – Творец Вселенной, а значит, и тебя Он сотворил. От этого вся жизнь становится совершенно иной. Зная, что когда-то придется давать отчет перед Богом, живешь совсем по-другому. И что мне лично кажется самым главным, смерть не является концом жизни верующего человека. Со смертью мы не распадаемся на атомы и не растворяемся в небытие, а идем к Богу. Конечно, в моей жизни, да мне кажется, не только в моей, бывают сомнения и вопросы. Но когда задумаешься над тем, что тебе дала вера в Бога, то сомнения становятся вдруг такими мелкими и незначительными. Если неверующие люди ищут аргументы против существования Бога, то верующие наоборот. Только разница в том, что неверующие их не находят. А если считают, что нашли, то не становятся от этого счастливее. А нам наша вера приносит счастье. Вы, наверное, устали, Мария Николаевна. Я утомила вас своими разговорами. Ничего, Наташенька. Мне очень интересно слушать вас. Хотя и устала немного. Но ничего. Вся ночь впереди. Отдохну. Большое спасибо вам. Она замолчала, будто стесняясь чего-то. Потом, срывающимся от волнения голосом, добавила. «Вы помолитесь обо мне, пожалуйста». Когда Наташа ушла, Мария Николаевна почувствовала сильную слабость. Она легла поудобнее, закрыла глаза, потом, неожиданно для самой себя, сложила под одеялом руки, как это делали верующие, и еле слышно прошептала: «Господи, я обязательно к Тебе приду. Только Ты
7: Подожди еще немного.
1: Мария Николаевна никогда раньше не лежала в больнице. Она боялась ее и испугалась, оказавшись на больничной койке. Ей всегда казалось, что там она перестанет быть сама собой, и ее судьбу будут решать другие люди. В последнее время о больницах частенько говорили на скамейке перед подъездом. Лечат там плохо, до больных никому дела нет. За все, за лекарства, за каждый укол платить надо, да еще валютой. Кормят отвратительно. Родственники каждый день сумками передачи возят. Короче говоря, дешевле умереть, чем вылечиться.
7: Здесь же все казалось по-другому. Кормили, конечно, не так, как дома, но все же вполне сносно. За лекарства с нее тоже никто денег не требовал. Уход был просто замечательный. Через каждые несколько дней меняли простыни. Удивлению Марии Николаевны не было конца. Все это совсем не походило на то, что не так давно видела по телевизору в передаче о состоянии больниц в Саратове. Картины были удручающие. И тут ее посетила ужасная мысль. Неужели кто-то платит за нее большие деньги? Кто это может быть? Или Алексей Викторович делает это в самом деле по блату? Ей даже плохо стало при этой мысли. Неужели Валерий и Виктория вынуждены платить за нее такие деньги? При следующем посещении Виктории Мария Николаевна решила все выяснить. «Виктория, скажите мне правду, зачем вы это делаете?»
1: «Что, Мария Николаевна?» «Что мы делаем?» Виктория сидела на корточках перед тумбочкой Марии Николаевны. Перекладывала в нее передачу.
7: «Ну, все это. Вы думаете, я не понимаю?» «Я знаю, что такое обслуживание в больнице сейчас стоит больших денег. С меня платы не берут. Значит, кто-то другой за меня платит. Я этого не хочу. Я не хочу никого обременять. Если я иногда с Виталиком сидела, то это не значит, что вы должны из-за меня разоряться. Виктория, скажите мне правду. Я ведь все равно все узнаю».
1: Виктория рассмеялась. «Мария Николаевна, голубушка, да никто за вас ничего не платит. Просто так лечат в этом отделении. Это Господь помог Алексею Викторовичу привести его в порядок. И знаете, как это случилось?»
7: «Расскажите»,
1: – заинтересованно попросила Мария Николаевна. Виктория согласно кивнула и придвинула свой стул к кровати. «В последние годы больницам очень трудно приходится. Вы это знаете. Об этом все газеты пишут. Алексей Викторович в это время стал заведовать этим отделением. Конечно, мечтал сделать из него что-то особенное. А тут не стало хватать денег, даже на самое необходимое. Не знаю, как бы он со всем этим справился, если бы не встреча с Наташей и то, что за ней последовало. Наташа говорила мне, что она навещала вас и рассказывала кое-что о себе. Рассказала ли она, как они с Алексеем Викторовичем поженились?»
7: «Нет, не рассказывала.
1: А мне неудобно было ее спрашивать. Знаете, все случилось как в романе. Нарочно не выдумаешь. Наташа в то время была уже верующей. Ходила к нам на собрание. И вот она тяжело заболела. Она сама врач и поняла, что дело серьезное. Алексея Викторовича она знала еще по институту, но личную связь с ним не поддерживала. Пришлось ей лечь в больницу на обследование. И попала она к нему в отделение. А у него в это время
8: страшная трагедия случилась. Скоропостижно умерла жена. Ходил он сам не свой. Если бы не дети, наложил бы на себя руки. Когда он встретил Наташу в больнице, то по старой дружбе стал ей изливать душу. И вышло так, что вместо того, чтобы получить поддержку от него, ей пришлось его подбадривать. Так начался их роман. Первое время они скрывали свои чувства даже друг от друга. Она любила Алексея, но хорошо понимала, что если болезнь победит, то ее признание причинит ему новую боль. К тому же Наташа очень стеснительный человек, а он боялся, что лишние волнения неблагоприятно скажутся на течении болезни. Наташа рассказала ему о своей вере в Бога. Сначала он скептически относился к этому, а потом заинтересовался и начал посещать наше собрание. По вечерам, бывало, забирал ее из больницы, сажал в свою машину, и они приезжали к нам на разбор Библии. А когда Наташа выписалась, стал приезжать один. Алексей Викторович потом рассказывал, что на него сильное впечатление произвело мужество, с которым Наташа переносила свою болезнь. «Человеческих сил на это хватить не могло», — говорил он. «Мы в то время решили усиленно молиться о здоровье Наташи. Раз в неделю всей церковью постились и молились за ее исцеление. И вы знаете, Господь услышал наши молитвы. Ей становилось все лучше. Хотя вы замечаете, какая она еще бледная. Видимо, еще не совсем поправилась. Но мы верим, что Господь исцелит Наташу до конца». Алексей Викторович наблюдал за Наташей и поражался как ее духовному состоянию, так и телесному. С медицинской точки зрения он улучшение Наташиного состояния объяснить не мог. Ее выздоровление окончательно убедило его в том, что Бог есть. Он покаялся перед ним и принял его как своего личного спасителя. Представляете себе, какая это была радость для нас! Один из лучших врачей города стал христианином. Вы не устали, Мария Николаевна? Может быть, вам дать попить? Мария Николаевна кивнула, и Виктория налила ей стакан сока, который только что принесла. Выпив его и поблагодарив, Мария Николаевна откинулась на подушку, всем своим видом показывая, что ответа на свой вопрос она еще не получила и готова слушать дальше. Вот теперь мы подходим к вашему вопросу о том, кто платит за лечение в этом отделении. Когда Алексей Викторович стал верующим, он излил нам как-то свою душу и попросил помочь ему в его нужде. Сильно удручало его состояние больницы. Брать с людей деньги, чтобы иметь возможность хорошо лечить их, он не хотел. «Клятву Гиппократа, — говорил, — нарушу я этим». Решил он тогда обратиться к Господу. «Если Господь облегчил состояние Наташи, — рассуждал он, — то и мне он может помочь. Не о себе же я прошу». Стали мы в нашем кружке усиленно молиться об этом. И Господь удовлетворил нашу нужду. Но каким путем? Однажды ночью вызвали Алексея Викторовича к больному. Какой-то очень богатый бизнесмен нуждался в срочной помощи. Алексей Викторович вначале хотел прислать к нему скорую, но на другом конце провода ничего не хотели слушать и требовали, чтобы приехал он сам. Прислали за ним машину с охранником. Алексей Викторович не смог отказаться. Пришлось ехать. Всю дорогу он мысленно молился. Оказалось, что заболел председатель правления самого большого частного банка Саратова. Состояние больного требовало госпитализации. Но пациент отказался ложиться в больницу, боялся покушения. Пришлось лечить его дома. Каждый день за Алексеем Викторовичем
9: приезжала машина и отвозила к банкиру. Лечение продолжалось долго. Алексей Викторович – хороший врач, но с большим трудом больного выходил. Сам уколы делал и лекарства самые современные доставал. Выздоровев, банкир предложил Алексею Викторовичу плату за лечение. Но тот ответил: «Мне ничего не надо. Вы лучше помогите мне больницу в божеский вид привести». И банкир согласился, стал помогать деньгами. Вы знаете, как другие заведующие сейчас завидуют Алексею Викторовичу? Так что, Мария Николаевна, успокойтесь. За вас не мы, а банк деньги платит. Это Господь так чудно устроил. Мы теперь благодарим Бога за этого банкира и просим, чтобы Господь коснулся его сердца и привел к покаянию. Для Господа все возможно.
10: Виктория, а вы этого банкира когда-нибудь видели? Поинтересовалась Мария Николаевна.
9: Видела. На свадьбе у Алексея Викторовича и Наташи. Это была первая свадьба в нашей церкви. Алексей Викторович пригласил его, и он пришел. Правда, вместе с охраной. Но ничего, все сидели и слушали проповедь. А потом, во время свадебного застолья, они удивлялись, как это можно без спиртного свадьбу справлять.
10: «А давно свадьба была?» – спросила Мария Николаевна.
9: «Не так давно. Весной они поженились. Нашли свое счастье. Между прочим, ребята, которых Алексей Викторович остановил, когда вам стало плохо, были телохранителями этого банкира. Они Алексея Викторовича сразу узнали».
10: Мария Николаевна, наконец, во всем разобралась.
11: «Виктория, вы меня извините, я вас вопросами совсем замучила. Я столько от соседок про больницы наслушалась, как там плохо. А здесь все по-другому. Так у меня сомнения появились, что кто-то за меня платит. Вы уж извините меня, старуху».
9: «Что вы, Мария Николаевна, мы рады, что вы сюда попали. Здесь вам будет хорошо. И с Божьей помощью Алексей Викторович обязательно вылечит вас». Услышанное произвело на Марию Николаевну очень сильное впечатление.
10: «Надо же! Какие виражи судьба иногда выделывает! Вернее, не судьба, а Бог!»
9: Мария Николаевна сама не заметила, как начала мыслить категориями своих новых друзей. Все чаще стала видеть в своей жизни следы его присутствия. Все чаще мысленно обращалась к нему. Только самого главного, разговора с Богом, она еще боялась и откладывала на другой раз. Почти каждый день кто-то посещал Марию Николаевну. Кроме Виктории и Валеры, к ней заглядывали Наташа и Зинаида Кирилловна. Однажды к ней пришли девочки Лена и Галя. Мария Николаевна несказанно удивилась, ведь она их видела всего несколько раз на занятиях по изучению Библии. Девушки вначале стеснялись, не знали, как себя вести и о чем говорить, но потом освоились и защебетали наперебой. Поговорили о погоде, о самочувствии Марии Николаевны, о последних событиях в стране. Неожиданно они, как по команде, замолчали и покраснели.
12: «Мария Николаевна, нам надо вам что-то рассказать», – начала Галя, которая оказалась немного храбрее. «Вы ведь помните, что когда вы в первый раз были у Валеры с Викторией, речь зашла о том, почему мы еще не покаялись перед Господом? Помните?»
9: Мария Николаевна кивнула головой.
12: «Так вот, мы теперь этот шаг сделали. Вчера на собрании мы обратились к Иисусу с просьбой, чтобы Он простил нам наши грехи».
9: Мария Николаевна на мгновение затаила дыхание. Перед ней стояли две совершенно новые христианки.
13: От остальных она привыкла слышать, как это у них было в прошлом. А девушки сделали это сейчас, вчера. Мы пришли рассказать вам об этом, поделиться нашей радостью. Вы бы знали, как хорошо чувствовать, что ты теперь в мире с Богом. Невозможно даже найти подходящие слова. Обе девушки раскраснелись. Глаза у них светились счастьем.
14: «Поздравляю вас!» – с волнением в голосе сказала Мария Николаевна.
13: «Правильно сделали. А мне вот этот шаг еще предстоит». Она вздохнула.
14: «Понимаю, что надо. А вот никак не могу решиться.
13: А вы бы знали, как мы огорчились, узнав о вашей болезни. Вдруг, думаем, умрет человек, не примирившись с Богом. Каждый день за вас молились, и сейчас продолжаем».
14: «Спасибо!» Голос Марии Николаевны задрожал. «За что это мне такое счастье выпало? Всю жизнь прожила одна, а тут вдруг на старости столько друзей появилось. Никогда обо мне никто не заботился, а тут каждый день кто-то навещает. А началось-то с чего? С Виталика. Вот ведь как Бог все повел. Что ни говори, а он все же есть».
13: Девушки дружно закивали головами. «Вот именно! И все больше людей принимает его как своего спасителя. Человек 200 уже приходит на воскресные собрания».
14: «А раньше вас сколько было?» – спросила Мария Николаевна.
13: «Раньше? Да раньше верующих совсем мало было. Мы в то время, конечно, на собрания еще не ходили. Но, говорят, не больше 20 там было. А потом прошла у нас евангелизация. Корабль с верующими плыл по Волге. Они в каждом городе останавливались и проводили собрания во дворцах культуры или просто на площадях. Оркестр был с ними и хор. Мы их сами не слышали, но другим очень понравилось. Покаялась тогда большая группа, но работать с ними некому было. Вот тогда приехал сюда миссионер Валера. Начал он проповедовать на улицах, организовывать кружки по разбору Библии. Однажды мы услышали его на улице и пошли за ним. А вчера вот покаялись. Валера сейчас пастор нашей церкви.
14: Да мне Виталик как-то говорил, что они приехали откуда-то издалека, вроде бы с юга. Только я внимания не обратила. Вот, оказывается, как все было. А где вы собираетесь?
13: Пока в старом молитвенном доме. Только он почти всегда переполнен. Многим места не хватает. Валера говорит, что обязательно надо строиться. Мария Николаевна задумалась. Валера с Викторией покинули насиженное место, чтобы рассказывать другим людям о Боге. Надо же, какой энтузиазм, прямо как у первых целинников. Девушки пожелали ей скорого выздоровления, распрощались и ушли. А Мария Николаевна еще долго размышляла. Потом встала, вышла на лестничную площадку и из висевшего там телефона-автомата позвонила Виктории. Она попросила обязательно навестить ее завтра вместе с Валерием и принести с собой ее Библию. Весь следующий день она очень волновалась. Даже Алексей Викторович при обходе заметил это, но ничего не сказал, а только удивленно поднял брови. Время тянулось бесконечно долго. Мария Николаевна чувствовала себя уже заметно лучше, но гулять по коридору или сидеть и беседовать с другими больными – ей сегодня просто не хотелось. Наконец пришли Валерий и Виктория. Они немного посидели в палате, но потом
15: Мария Николаевна предложила выйти. Ей, дескать, надо с ними поговорить наедине. Валерий удивленно переглянулся с женой. В конце коридора, в столовой, сейчас никого не было, и Мария Николаевна еще днем облюбовала укромное место за двумя большими фикусами. Они загораживали окно и создавали уютный полумрак. Голоса гулявших по коридору больных туда почти не доносились.
16: «Вы, наверное, удивляетесь, зачем я вас сюда позвала?» Сбивающимся от волнения голосом спросила она.
15: «Даже и не знаю, с чего начать. Вот размышляю я тут о многом. Сами понимаете, времени достаточно. Думала о том, что от вас слышала и что сама прочла в Библии». Мария Николаевна дрожащими пальцами теребила край своего халата. «Поверила я в Бога и решила тоже перед Ним покаяться. Только не знаю, как мне это правильно сделать. Посоветуйте, когда, где? Это можно, наверное, только у вас в церкви?» При этих словах Марии Николаевны у Виктории на глазах появились слезы. Валерий, ласково улыбнувшись, взял свои крепкие руки, слабую руку Марии Николаевны и сказал: «Иисус в своем слове говорит, что приходящего к Нему Он не изгоняет. Ему безразлично, когда мы приходим к Нему и где. Главное, чтобы мы шли».
17: Вы прослушали чтение четвертой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Сошествие Святого Духа». Перед вознесением на небо Иисус, собрав учеников, сказал, что должен покинуть их и вернуться к своему небесному Отцу. «Не отлучайтесь из Иерусалима», — повелел Он им, «но ждите обещанного от Отца сошествия Святого Духа, о чем вы слышали от Меня». Итак, ученики сошли с горы Елеонской и вернулись в Иерусалим. Лишь несколько недель прошло с того дня, как Иисуса на их глазах схватили, подвергли надругательствам и страшной казни, а они в страхе и отчаянии разбежались и укрылись. Но теперь у последователей Иисуса больше не было страха, они переменились. Без вопросов и сомнений они исполнили повеление Учителя. Ведь они видели воскресшего Господа. Надежда и радость переполняли их сердца. Они были очень счастливы, что стали учениками Иисуса. Через 10 дней после вознесения Иисуса был праздник Пятидесятницы. В Иерусалим, как всегда в дни праздников, стекались иудеи из дальних стран. Люди, говорящие на разных языках и наречиях, собрались в храме, чтобы славить и благодарить Бога. На сей раз 120 последователей Иисуса не присоединились к празднующим в храме. Они собрались в верхней горнице и с молитвой ожидали сошествия Духа Святого. Это произошло внезапно. Вдруг раздался шум с неба. Сильнейший порыв ветра ворвался в помещение, где находились ученики Иисуса, и над головой каждого появились огненные языки. И сразу же, исполнив

покинули верхнюю горницу и вышли на улицу, чтобы всем рассказать о Спасителе. И когда они восхваляли Бога, их понимали все, даже чужестранцы, потому что ученики Христа говорили на разных наречиях. Пришельцы из дальних стран удивленно переглядывались. «Что бы это значило?» – спрашивали они друг друга. «Мы слышим, как эти люди говорят на наших наречиях. Откуда им знать наш язык? Все они жители Галилеи». Были в толпе и иерусалимцы, свидетели распятия и воскресения Иисуса. В этих радостно возбужденных людях они узнали последователей Иисуса. Обернувшись к толпе любопытных чужеземных гостей, иерусалимцы сказали: «Эти последователи Иисуса должно быть пьяны. Мы никогда не видели их такими». Петр услышал эти слова. Тогда он встал так, чтобы все видели его, и, возвысив голос, сказал: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, мы не пьяны, но получили великое благословение от Бога». И затем Петр произнес вдохновенную проповедь об Иисусе. Люди воспринимали его слова не только слухом, но и сердцем. Они раскаивались в том, что были причастны к распятию Иисуса. Испытывая сильные угрызения совести, люди, обращаясь к апостолам, воскликнули: «Мужи, братья, что же нам делать, чтобы спастись?» Петр отвечал: «Покайтесь в своих грехах, и вы получите дар Святого Духа, ибо дар этот принадлежит всем, кто уверует в Иисуса Христа». В тот день 3000 человек, уверовавших в Иисуса Христа, покаялись и крестились. Эти люди были счастливы и радовались, потому что их грехи были прощены. В те дни в Иерусалиме апостолы совершили силой Святого Духа много чудес и знамений. Видевших и слышавших все это охватил страх. Число уверовавших с каждым днем возрастало. Вскоре их было уже великое множество. Все верующие в Иисуса Христа жили сообща. Богатые продавали свое имущество и делились с бедными. Все вместе они молились в храме, и апостолы учили их. Люди, наблюдая за последователями Иисуса и слушая их, тоже начинали веровать. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Так было положено начало первой христианской церкви, первой из многих тысяч, которые впоследствии возникнут во всем мире. Вот такая чудесная история была у нас сегодня.

Хромой у медных дверей храма. Долгие годы улитых медных ворот храма, которые называли красными, сидел хромой от рождения человек, не сделавший в своей жизни ни единого шага. Каждое утро добрые люди приносили его и усаживали здесь. Многие жалели калеку и подавали ему милостыню. Однажды Петр и Иоанн в час молитвы пошли в храм. Когда они приблизились к красным воротам, нищий их окликнул и попросил подаяния. Апостолы остановились и посмотрели на нищего. Они увидели, до какой степени он беспомощен. И Петр сказал: «Посмотри на нас!» Нищий посмотрел на них, ожидая получить подаяние. Тогда Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, но даю тебе то, что имею. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Петр наклонился, взял ошеломленного нищего за руку и поднял его с земли. Сразу же ступни и колени его ног, от рождения неподвижные, ожили и окрепли. Человек встал на ноги и, громко благодаря Бога, начал ходить. Потом исцеленный вошел вместе с Петром и Иоанном в храм и во всеуслышание воздал хвалу Господу. Народ же изумлялся чрезвычайно, узнавая в этом прыгающем от радости человеке того, кто годами, не сходя с места, сидел около красных ворот храма и просил милостыню. А так как ликующий человек не отходил от Петра и Иоанна, то постепенно вокруг них собралось много народу, который не переставал дивиться. «Мужи израильские!» — обратился тогда к людям Петр. «Что дивитесь и почему смотрите на нас так, как будто мы совершили это своей силой? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, послал Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата. Вы убили Творца жизни, но Бог воскресил Его из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры в Иисуса Христа, именем Его, даровано исцеление этому калеке». Речь Петра произвела большое впечатление на слушателей. Многие из них были глубоко опечалены тем, что не верили в Иисуса, когда Он был с ними. Петр, заметив на лицах людей горечь и раскаяние, сказал: «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Не понимали вы, что совершаете, когда кричали: „Распни его“? Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Покайтесь, чтобы загладить грехи свои, и Бог простит вас». 5000 человек из слушавших тогда Петра уверовали в Иисуса и были спасены. Вот так замечательно закончилась эта история –

Яб находит дорогу. Питон поднял свою отвратительную голову и медленно стал покачивать ею из стороны в сторону, пока Яб шел по длинному коридору китайского храма в Малайе. Он нес корзину с яйцами, жертвенный дар его семьи, который должен быть преподнесен священной змее. Это было долгом каждой китайской семьи в их деревне. «Яб, когда ты отнесешь свою жертву в храм?» — сказал ему отец за завтраком. «Тебе простятся все грехи, и на этот раз духи снова будут удовлетворены». Яб размышлял о словах отца. Ему не все было ясно в этом вопросе. Одна и та же жертва каждую неделю для одной и той же змеи. Какой в этом смысл? Снова и снова нужно повторять все сначала. К чему это? Когда я подошел к внушающей отвращение змее, он со всей серьезностью спросил себя, неужели эта жертва действительно может снять с него вину? Яб взрослел, и порой к нему подступали различные искушения. Он хорошо помнил, как обманывал учителя в школе, да и отца он не раз обманывал. И хотя Яб не был разоблачен, он хорошо знал, что поступает плохо. При этом его грехи были лишь следствием основного греха – жизни вдали от Бога, в непослушании Творца. Несомненно, где-то должна быть помощь, но в том, что змея обладает такой властью, в этом он сомневался. Яб встал на колени перед цоколем, на котором лежали змеи. «Боже, если ты есть, – шептал он, – то помоги мне найти тебя, чтобы мои грехи были прощены». Я поставил яйца. Он знал, что позже придут жрецы храма и заберут эти яйца себе. Жрецы храма – это служители храма. Он слышал, как дядя, который тоже был жрецом храма, рассказывал его отцу, каким богатым он стал, продавая яйца из храмовых даров. Яб был умным мальчиком. Он прилежно учился и стал одним из лучших учеников. Однажды, вернувшись из школы, он сообщил хорошую весть. «Отец!» – сказал он. «Сегодня я получил стипендию, так что теперь могу учиться в Австралии». Отец действительно гордился своим сыном. Яб отправился в Австралию и поступил там в университет. Он прилежно трудился и делал блестящие успехи в учебе. Однажды вечером, сразу же после ужина, он снова сидел за своими книгами, как вдруг почувствовал резкую боль в животе, словно в его тело вонзили нож. Он вскочил и побежал в ванную, где его желудок полностью освободился от съеденного ужина. «О-о-о!» – стонал Яб, держась за бок. «Мне срочно нужно к врачу!» Тут вбежала хозяйка квартиры, госпожа Вирс. Она услышала стоны Япа и поспешила узнать, в чем дело. Она тоже считала, что нельзя терять время и нужно срочно искать врача. Между тем Яб упал на свою постель и, корчась от боли, катался по ней сбоку на бок. Госпожа Фирс на мгновение задумалась. «Лучше я сразу отвезу его в больницу», — сказала она сама себе. Она подбежала к телефону и вызвала такси. «Мне срочно нужно такси», — слышал Яб голос госпожи Фирс. Когда она возвратилась к кровати больного, его охватил новый приступ боли. Она быстро собрала в пакет вещи, которые понадобятся Япу в больнице, белье, носовые платки и зубную щетку. На улице раздался сигнал прибывшего такси. Госпожа Фирс помогла Япу надеть пальто. С трудом он добрался до машины и сел на заднее сиденье. После того, как госпожа Фирс дала водителю такси необходимые указания, она попрощалась с Япом. «Не беспокойтесь, мадам, мне часто доводилось делать это. Я благополучно доставлю молодого человека в госпиталь. Вот увидите, скоро он будет здоровым и бодрым», – заверил ее водитель. После того, как Яб еще раз кивнул госпоже Фирс, она вернулась в дом. Такси направилось в город. «Что? Далеко от родного дома?» – спросил водитель своего пассажира, который, скорчившись, сидел сзади, забившись в угол. «Далеко!» – с трудом выдавил из себя Яб. Больше он ничего сказать не мог, так как новая волна боли чуть не заставила его закричать. К счастью, в этот поздний час на улице было мало машин. Яб облегченно вздохнул, когда такси въехало во двор больницы
и остановилась у главного входа. Водитель предварительно открыл дверцу, взял сумку юноши, подхватил его под руку и помог выйти из машины. Закрыв за ним дверцу, он провел его в здание. На этот раз я б не успел добраться до ванной, как его одолел новый приступ тошноты. Когда к нему подбежала медсестра из приемного отделения, водитель такси попрощался, сказав на прощание: «Мужайся, скоро будет лучше». Через несколько часов я уже лежал на больничной кровати, куда его доставили из операционной. Ему удалили аппендицит. Спустя 2 дня к его кровати подсел врач. «Яб», — сказал он, наклонившись над больным, — «вчера я был выходной, но сегодня я доволен, видя, что тебе совсем хорошо». Яб улыбнулся. Он был рад, что кто-то заговорил с ним, так как в этой чужой стране у него было мало друзей. «Я молился о тебе, Яб, и Бог даровал тебе выздоровление». «А кто ваш Бог?» — поинтересовался Яб, спрашивая себя, не окажется ли он змеей в храме или изображением из камня. «Мой Бог — это Небесный Отец, который сотворил эту землю и все, что на ней есть. Он так возлюбил тебя и меня, Яб, что послал на землю Господа Иисуса Христа, своего единственного Сына, который умер за нас, взяв на себя наказание за наши грехи». Заметив удивление на лице Япа, врач продолжал: «Ты еще никогда не слышал об Иисусе Христе, Яп?» «Нет», — ответил Яп и повернулся на левый бок, чтобы лучше понимать доктора. «Пожалуйста, расскажите мне о нем. Вам тоже нужно приносить своему Богу жертвы?» «Нет, этого уже не нужно, Яп. Иисус Христос сам стал жертвой. Он уплатил цену за наши грехи, когда умер на кресте. Все те, кто верует в Него и отказывается от своих грехов, имеют мир с Богом и жизнь, которая никогда не кончается». «Это правда?» — с удивлением спросил Яб, едва осмеливаясь верить этой вести. «И вам не нужно приносить жертвы в храме?» «Яб, Иисус Христос умер однажды, и этого достаточно на все времена». Доктор достал из кармана маленький Новый Завет и стал медленно перелистывать страницы. «Слушай, Яб», — сказал он и начал читать. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он подождал некоторое время. Сделал ли это кто-нибудь из ваших богов, Яб?» Яб покачал головой. Он подумал о змеях и о своей жертве им. Прощение, мир, радость. Ничего подобного там не было. Доктор прочитал другой стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Ян подумал, что это слишком прекрасно, чтобы быть истиной. «Это относится и к тебе, Яб, а также ко всему твоему народу», подчеркнул его собеседник после того, как еще больше рассказал ему о Спасителе. Яб и доктор стали хорошими друзьями. Вскоре Яб верою принял Христа Иисуса в свою жизнь. Однажды вечером он был приглашен в дом доктора, чтобы познакомиться с его семьей. Яб привел с собой еще 2 китайских друзей. Они вместе были на евангелизационном общении, которое проводила организация «Молодежь для Христа». Доктор прошептал своей жене, когда она на кухне разливала кофе: «Сегодня на молодежном вечере Яб открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа». Это поистине была чудесная новость. Несколько месяцев спустя новые друзья Япа разделили его большую радость, когда он входил в воды, принимая крещение. Больше не нужно жертв, ни поклонения в храме. Через веру в Иисуса Христа Яб пришел к истинному Богу. Позже Яб рассказал об Иисусе Христе одной китайской девушке по имени Ау. Она также приняла Христа как своего Искупителя и Господа. После окончания учебы Ау вернулась к своей семье в Малайю, где вышла замуж за молодого человека по имени Конг. Они образовали христианскую семью, которой Иисусу Христу было предоставлено первое место. У них родились 2 славных мальчика, и жизнь этой семьи является ярким свидетельством о Господе Иисусе Христе. Так Яб с помощью Духа Божьего
стал свидетелем Иисуса. Есть путь к Богу от темных путей греха. Есть врата, которые открыты и через которые ты можешь войти. Путь этот начинается у Голгофского креста, когда ты приходишь к Иисусу как погибший грешник.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению третьей, последней главы второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе идет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Мы знаем, что главной темой всего этого послания является событие, ожидающее верующих впереди. Однако интересно, что при этом большая часть данного произведения посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел сосредотачивает внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Господа за Своей Церковью. И есть большая разница между разглагольствованиями о грядущих событиях и такой верой в эти пророческие истины, которая заставляет нас строить свою жизнь в мире таким образом, чтобы все это стало действенным и практичным. Если вы помните, вторая глава этого послания завершалась словами о том, что верующие должны быть утверждены в Слове Божьем. Павел говорил о том, что Бог дает утешение нашим сердцам и утверждает нас во всяком добром деле и добром слове. Все это относится к нашей верности личности Господа Иисуса. Также в конце предыдущей главы Павел говорил о том чудесном положении, которое мы имеем во Христе. Мы избраны в Нем. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению, пишет Павел в конце второй главы этого послания. Еще мы призваны Богом для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа, как сказано там же. А здесь, в третьей главе, апостол Павел говорит о том, что на нас, как на верующих, возложена определенная ответственность. В своем послании к эфесским христианам апостол выразил эту мысль так. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Мы с вами должны поступать достойно нашего призвания. Здесь нам даются увещевания жить на таком уровне, который бы соответствовал положению, данному нам в Иисусе. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Читаем мы в послании к филиппийцам в 27 стихе 1 главы. Также Павел просит нас в 10 стихе 1 главы послания к Колоссянам, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. При этом апостол указывает на свою собственную жизнь, как, например, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими», говорит Павел в 10 стихе 2 главы 1 послания к фессалоникийцам. Павел призывает нас поступать достойно Евангелия. Друзья мои, быть может, окружающие вас люди и не ставят вас об этом в известность. Однако они постоянно оценивают, являетесь ли вы истинным Божьим чадом по вере в Иисуса Христа. И единственный способ, как они могут выяснить это для себя, это наблюдая за вашими поступками. Апостол Иоанн в 7 стихе 1 главы своего первого послания дает такое наставление касательно жизни христиан. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходить во свете — это значит жить в свете Божьего Слова. Если вы хотите иметь общение с Богом и другими верующими, вы должны жить и поступать в свете Божьего Слова. В точности то же самое Павел говорит здесь, в конце своего послания к христианам в городе Фессалоники. Однако одно дело, когда мы верим в пришествие Христа и ждем Его появления.
Но совсем другое, когда мы поступаем достойно этой великой истины. Именно об этом Павел пишет, обращаясь к фессалоникийцам. Если мы действительно ожидаем Его, мы докажем это нашим отношением к Слову Бога, а также всеми нашими поступками в этой жизни. Об этих поступках и идет речь в данной главе. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Здесь апостол просит фессалоникийских братьев молиться за него самого и его товарищей. Знаете, друзья, молитва — это нечто, в чем может и должен участвовать каждый верующий. Я не считаю, что молитва — это особый дар Духа. Молитва — это нечто, что должно быть неотъемлемой частью жизни всех христиан. В любом деле или начинании, если мы, конечно, хотим добиться успеха в этом деле, мы должны поддерживать свои усилия молитвой. У любого успешного евангелиста или проповедника, да и просто у каждого Божьего служителя, которого Бог эффективно использует, обязательно есть группа людей, которые молятся за него. Павел просит фессалоникийцев молиться так, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. У Павла было уникальное служение. Он был миссионером, а также он был евангелистом. Евангелистом в нашем сегодняшнем понимании этого термина, поскольку в новозаветные времена понятие «евангелист» буквально обозначало обычного миссионера. Также Павел являлся пастором и учителем слова. Он совмещал в своей работе все эти разнообразные функции, что особо проявлялось в его служении фессалоникийцам, для которых он был и пастором, и благовестником. Он привел этих людей к Господу и научил их доктринальным истинам. А теперь, в своем послании к ним, он выступал в роли их пастора. Как видите, апостол не только наставлял их в слове, но и пытался дать им утешение и ободрение. И одна вещь, которую он, как пастор, призывает их делать, это молиться. «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Сегодня, друзья мои, вы не можете молиться за апостола Павла, но вы можете молиться за меня, вашего покорного слугу, и я буду очень признателен вам за ваши молитвы о том, чтобы Слово Господне, которое я несу людям, могло распространяться и прославляться». Слово Божье должно превозноситься в этом мире сегодня. Молитесь, чтобы все верующие превозносили Его Слово в своей жизни и своей жизнью. Знаете, меня очень сильно тревожит и расстраивает, когда я вижу, что даже те люди, которые говорят о своей вере в Слово Бога, уделяют этому Слову так мало внимания. Молитесь о том, чтобы все те, кто исповедует свою веру в Священное Писание, обращались к этой книге и пытались узнать, что она говорит. Также, друзья, я хотел бы побудить вас молиться за вашего пастора. Позволю себе сказать вам одну вещь. Я знаю не понаслышке, каково это быть пастором. А еще я знаю, что это значит преподавать Божье Слово на различных конференциях. И я могу вас уверить, дорогие мои, что гораздо легче путешествовать по разным городам и проводить всевозможные конференции, нежели быть простым пастором. На пастора возложена колоссальная ответственность, потому что, откровенно говоря, ему приходится иметь дело с большим числом беспорядочных людей, как называет их здесь Павел. Павел просит молиться, чтобы он мог избавиться от беспорядочных и лукавых людей. К сожалению, надо признать, что в церкви нередко встречаются эти самые лукавые люди, и пастору очень нужна защита от них. Работа евангелиста в чем-то схожа с работой акушера.
Он, как и врач-акушер, помогает юному существу войти в этот мир. И порой это представляет собой весьма непростую задачу. Но когда его работа выполнена, он передает этого маленького человечка врачам-педиатрам. Педиатры — это специалисты, которые заботятся о том, чтобы ребенок был правильно накормлен, правильно спеленан, получил все требуемое, все уколы и процедуры и так далее. Так вот, друзья мои, пастор в каком-то смысле является педиатром. Именно ему приходится иметь дело с этими капризными и неразумными святыми, а также с настоящими младенцами во Христе. И это, скажу я вам, весьма нелегкая задача. Так что я всем сердцем сопереживаю современным пасторам. Когда мне доводится принимать участие в различных богословских конференциях, я знакомлюсь со многими замечательными служителями, которые приглашают меня в свои церкви. Скажу вам по секрету, единственные церкви, в которых мне действительно хочется бывать, это те церкви, где пастор проповедует и преподает Слово Бога, а также твердо отстаивает Божьи принципы. И с другой стороны, только такой пастор и захочет пустить меня на кафедру своей церкви. Не так давно мы с женой посещали одну подобную общину. В течение целой недели у нас было замечательное служение в этой церкви. Община и пастор искренне благодарили нас с женой за этот визит, заверяя нас, что очень признательны нам за нашу помощь. Однако, уезжая оттуда, я понимал, что все, что нам удалось сделать, это лишь ничтожная доля того, что постоянно делает в этой общине ее пастор. За то недолгое время я лишь чуть-чуть прикоснулся к работе этой церкви, тогда как этот пастор несет основную ношу забот об общине. Именно ему приходится преодолевать все возникающие проблемы и трудности, тогда как я просто могу повернуться и уйти. Я думаю, что работа евангелиста или работа радиопроповедника вроде меня является легкой по сравнению с работой человека, несущего ношу пасторских забот. И такому человеку нужна наша молитвенная поддержка, хотя бы в том, чтобы он был избавлен от тех людей, которые так сильно мешают ему в его работе. Павел просил фессалоникийцев молиться, чтобы он был избавлен от беспорядочных и лукавых людей. Я убедился, что распространению Евангелия чаще всего и больше всех прочих людей мешают люди в самой церкви. Ни производители алкогольной продукции, ни содержатели ночных увеселительных заведений, ни преступные сообщества никогда не нападали на меня с критикой или злобными обвинениями. По крайней мере, мне самому об этом слышать не доводилось. Но я не раз сталкивался с так называемыми святыми в наших церквях, которые яростно и злобно делали все, чтобы повредить мне самому и моему делу. Я уже не раз говорил, что в наших церквях, кроме настоящих святых, есть еще и немало тех, кто святыми не являются. И такие люди могут доставить пастору немало трудных минут. Очень жаль, что мы никак не можем успокоиться, разрешить все наши разногласия и заняться несением Слова Божьего. Ну а Павел продолжает в стихах с 3 по 5. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Знаете, просто чудесно сознавать, что Господь верен и может утвердить нас и сохранить нас от лукавого. Сам я подводил его неоднократно, но он никогда не подводил меня. Он верен
и всегда останется верен. Христиане должны твердо запомнить этот стих, используя его в те минуты, когда кажется, что все в их жизни поворачивается против них. Господь верен, и Он утвердит нас. В Евангелии от Иоанна, в 15 стихе 17 главы, мы читаем слова молитвы нашего Господа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Удивительно, что Иисус не молится о том, чтобы мы были взяты из этого мира. Дело в том, что Бог, наоборот, обретает славу, сохраняя и утверждая нас с вами сегодня в этом мире. Мы думаем о чудном моменте восхищения, когда все верующие будут взяты к Нему. И это, несомненно, будет действительно великий миг. Но следует понимать следующее. Бог обретает славу, оставляя нас в этом мире. Если бы вы, друзья, знали меня так, как Бог знает меня, вы бы поняли, что это действительно чудно, что Он оставляет меня в мире. Мы, христиане, ждем прихода Иисуса и мига нашего восхищения. Но Иисус молился не о том, чтобы мы были взяты от мира, а о том, чтобы Бог уберег нас в этом мире от лукавого, от сатаны. И я бы не желал оставаться в этом мире ни на секунду, если бы Господь не хранил меня от лукавого. Как чудесно было бы, если бы мы сумели постичь этот урок. Мы часто скулим и хнычем, потому что нам приходится тяжело в этой жизни. И это действительно так. Жить в этом мире очень непросто. Однако не забывайте, что сам Господь сказал нам, что будет нелегко. Апостол Иоанн приводит слова Иисуса Христа на этот счет в 16 главе, в 33 стихе своего Евангелия. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Если бы мы сумели хорошенько понять эту мысль, это помогло бы нам гораздо легче переносить все наши проблемы, невзгоды, трудности и искушения. И самое главное, сам Господь Иисус молится, чтобы Бог хранил нас в мире и защищал нас от сил зла. Христианам очень нужны эти самые защита и утверждения. Сегодня беспорядок и замешательство царят в семьях, в церквях, а также, к сожалению, в жизни каждого отдельного верующего. Вот почему нам так нужно все это. А как верующий может обрести это утверждение в Боге? Обращаясь к Слову Богу и позволяя Слову влиять на нашу жизнь. Ибо Господь действует через Свое Слово. Слово Божье может удержать нас от зла. Кто-то выразил это очень остроумно. Библия удерживает человека от греха, а грех удерживает человека от Библии. Именно поэтому Павел был уверен в фессалоникийцах, полагаясь на верность Господа. Он вверил их в руки Господа с уверенностью, что они исполняют и будут продолжать исполнять все то, что было им заповедано. Апостол верил, что эта церковь в Фессалониках, у которой было столь чудесное свидетельство для окружающего мира, будет продолжать поддерживать свое свидетельство. А частью их свидетельства было следование заповедям апостола. Христианам даются определенные повеления и заповеди, которые они призваны исполнять. В первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, в 5 главе, мы с вами познакомились с набором из целых 22 заповедей. То есть для верующих в Иисуса существует не только 10 заповедей, но целых 22. Давайте прочтем эти заповеди, которые Павел дал фессалоникийским верующим в своем первом послании к ним. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их». Будьте в мире между собою.
Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И все, о чем апостол пишет в своих посланиях к фессалоникийцам, это заповеди Господа. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос: как мы отнесемся к Его Сыну, Который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью десяти заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами видим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обычной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Верующие должны поступать и действовать в любви Божьей. Если, друзья мои, вы сегодня живете в ярком свете Его любви, эта любовь Божия изливается в вашем сердце, и вы знаете, что Он любит вас, и вы можете проявлять эту любовь силой Святого Духа, потому что только Дух Божий может сделать любовь Бога реальной. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: Призванные. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин удел немногих. То, чем церкви должна заниматься во время ожидания второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Он ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. «Вы будете мне свидетелями». Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира. Свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас. Свидетелями Его второго пришествия. Каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы, возлюбившие Его и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Иисус сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы

0: кто душою ожидающий, любит Бога своего. Кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел.
1: Проповедь. Игорь Райхельгаус. «Ради бедных восстану». 40 лет назад мир, в котором я родился, был понятен и предсказуем. Зимой был мороз, летом жара. Многие люди работали всю свою сознательную жизнь на одном предприятии. На Западе человек мог к пенсии рассчитаться с ипотекой. В Советском Союзе получить от государства, в конце концов, квартиру. СССР и США пополняли ядерные запасы. Но все были уверены, что войны не будет. Никому война не нужна, как пел Стинг, русские тоже любят своих детей. С тех пор мир изменился. Ядерными бомбами обладает теперь не одна страна, но в том числе и те, которые не очень любят своих детей. Если в 80-е годы в мире происходило ежегодно около 120 природных катаклизмов, то на сегодняшний день количество стихийных бедствий составляет уже около 500 случаев в год. В основном это связано с изменениями климата. Развитие искусственного интеллекта уже сегодня приводит к потере сотен тысяч рабочих мест. Причем страдают не только люди, занятые ручным трудом, но и многие, кто работает головой. Руки роботов и компьютерный мозг работают лучше и быстрее. Искусственный интеллект развивается такими темпами, что уже в ближайшие 20 лет сотни миллионов из нас станут ненужными. Разрушены основания, так говорили люди в разные времена на протяжении истории. Сегодня мы в очередной раз можем подтвердить этот факт. Какова наша реакция? Что сделает праведник? Думаю, ответ такой же, каким он был для царя Давида 3000 лет назад. Господь в святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, веки его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного. Псалом 10, 4-5. Бог все еще контролирует ситуацию, а ощущение, что ее никто не контролирует, всего лишь испытание. Но что же сделает праведник? Какой должна быть наша реакция? Как нам нести благую весть в 21 веке? В Писании сказано: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались». 1 Фессалоникийцам 4:10-12. Для апостола Павла труд – нечто благородное и необходимое. Более того, он возводит его в ранг заповеди. Возможно, Павел полемизирует здесь с римским отношением к труду как уделу рабов, чему-то, что не пристало благородному человеку, или с философией римских пролетариев, живших праздно, рассчитывавших на социальную помощь государства или подачки богатых патронов, использующих их в политической борьбе. Вторая возможность – кто-то из членов церкви злоупотреблял социальными программами церкви и позволял себе жить за счет других, не работая. Этому могло способствовать учение о скором пришествии Христа, которого Павел также касается в этой главе. В любом случае Павел говорит, что не работать – это неправильно. Трудясь, человек ощущает свою ценность и поступает благопристойно перед внешними, то есть работа делает человека полезным в глазах окружающих, что, как подчеркивает апостол, крайне важно. Павел исходит из предпосылки, что человек всегда может продать свой труд на рынке. Вряд ли он предполагал, что мир простоит до времен, когда развитие технологий сделает многие виды ручного и даже умственного труда невостребованными. Что делать человеку, чьи навыки, приобретенные годами, в одночасье становятся ненужными? Как исполнять заповедь «делать свое дело» и работать своими собственными руками? Мы вступаем в эпоху, где людям придется переучиваться несколько раз в жизни, приобретать новые профессии, навыки. А что же будет с теми, кто не сможет? Кто позаботится о них? В Псалтире написано: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстанут».

Ману, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Псалом 11:6. Исследования говорят о том, что хотя доля живущих в экстремальной бедности людей и сократилась в разы за последние 50 лет, около 700 миллионов людей в мире все еще должны сводить концы с концами, располагая менее чем $2 в день. С другой стороны, мы наблюдаем, что неравенство между богатыми и бедными все время растет. Неумолимые статистические данные подтверждают, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В Соединенных Штатах три самых богатых человека обладают таким же состоянием, как и беднейшая половина населения вместе взятая. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, картина примерно такая же или еще хуже. Причины растущего неравенства нетривиальны. Дело не только в том, что богатые передают свое богатство по наследству. Они передают по наследству навыки и знания, которые так важны и ценны в современной экономике. Образованные люди создают семьи с образованными людьми и дают своим детям лучшее образование. Одной из проблем является кризис семьи среди беднейших слоев населения. Все больше детей, бедняков, растут в семьях с одним родителем и не получают необходимых навыков, чтобы стать успешнее своих родителей. Таким образом, бедность становится ловушкой, из которой все труднее выбраться. В Псалме 11 говорится о том, что в ситуации, когда бедные попадают в ловушку, Бог стоит на стороне бедных. А на чьей стороне церковь? Я убежден, что в последующие 100 лет одним из главных ключей к борьбе с бедностью будет образование. В церкви всегда были и есть люди, посвящающие себя тому, чтобы у детей из бедных семей была возможность получить образование и вырваться из бедности. Приведу лишь 2 примера из множества. Миссия Евангелия для Азии уже много лет ведет проект «Мост надежды». В рамках проекта открываются школы для детей бедняков Азии. Программа помогла более 75 тысячам детей получить школьное образование, чтобы они могли в один прекрасный день получить хорошую работу и позволить себе покупать достаточно еды, достойную одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости для себя и своих семей. Они ежедневно получают еду и проходят регулярные медицинские осмотры. Помимо этого, «Мост надежды» предоставляет детям возможность развивать таланты, которые им дал Бог. В моей родной Эстонии верующие из эстонской лютеранской церкви «Вифиль» организовали социальный центр, где помогают беспризорным детям и детям из неблагополучных семей. Главная цель центра – помочь детям в получении образования. Некоторым семьям, живущим в крайне плохих условиях, также предоставляют жилье. Для этого было даже переоборудовано само здание церкви. Дело в том, что многие дети из неблагополучных семей перестают ходить в школу. Часто причина элементарна – из-за того, что у детей нет возможности мыться дома, от них неприятно пахнет, поэтому одноклассники издеваются над ними. За много лет в центре не раз видели измененные жизни тех, кто окончил школу, устроился на работу, создал семью и живет нормальной жизнью. И совершенно другая жизнь у тех, кто не закончил школу. Стал наркоманом, алкоголиком, преступником, не дожив даже до 30 лет. Церковь «Вифиль» заметила нужду и отреагировала на нее. Бог говорит: «Ради бедных восстану». Именно поэтому, я думаю, такие проекты, как «Мост надежды» и социальный центр «Вифиль», должны стать приоритетом в распределении внимания и ресурсов церкви, если мы хотим быть на стороне Бога в мире неравных возможностей. Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. «Святая Троица». Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света, как богат, как музыкален наш язык. Но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Аминь.
Размышлять о трех лицах божества значит мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь в направлении на восток и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить наши стремления от ни на чем не основанных домыслов. Некоторые люди, отвергающие все, что не могут объяснить, отрицают и то, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим холодным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы Он был одновременно и одним, и тремя. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы скрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну божества. Каждый человек живет верой, как неверующий, так и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом — что? Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одному человеку. Бог знает путь ее, смерти, и Он ведает место ее. Иов 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлейль, вслед за Платоном, описывает чувство человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлейль. «Каким изумлением был охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием, со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Эта скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами, эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующиеся вверху над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром, эта черная туча, постоянно меняющая свою форму, из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем и никогда не сможем узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? «Мы избегаем думать об этом вовсе не из-за нашей великолепной проницательности», — пишет Карлейль, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством, тоном ученых, людей, читаем о нем лекции и получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое, но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, по-прежнему остается чудом, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается о нем. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Что бы о нас ни подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами и стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произносить слово «тайна». Не колеблясь, церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание.
Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему Троица должна быть для нас проблемой? «Наши мысли о Боге становятся более возвышенными», – писал Мигель де Молинос, – «когда мы признаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию». Не все, которые называли себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину Троицы. Но вера в Троицу со времен апостолов сияла над церковью Его первородного Сына в ее путешествии сквозь годы, подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении их пути через пустыню, свидетельствуя всему миру: «Это мой народ». Чистота и сила следовали за верой. Под этим знаменем шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. На их жизнях и делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры и смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, второй Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, размышления об истине, познанные через откровение, приходят после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей веры в философии или науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господа!» Иеремия 22:29. «Бог верен, а всякий человек лжив» — Римлянам 3:4. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в Божественном Откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Задача ученого — гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста. Но именно на этом его полномочия заканчиваются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл Писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученом, а не наоборот. Учение о Троице – это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», – молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о себе самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14:23. И еще Он сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ.
Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей его времени и, в конце концов, привело его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа его божественной сущности. В то время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через которого все произошло, как на небе, так и на земле». На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. «Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого». Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви Церкви, да и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святого Афанасия, с великой осторожностью описывали взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же тогда сочетаются эти слова со словами Иисуса «Отец мой больше меня» Иоанна 14:28? Древние богословы знали это и написали в символе веры: «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности». И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о Единородном Сыне, сущем в недре Отчим. Иоанна 1:18. И как о Сыне Человеческом, сущем на небесах. Иоанна 3:13. Мы допускаем, что здесь присутствует тайна, но никак не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал Свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не стал кем-то меньшим. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать отличным от того, кем Он является. Три лица божественной сущности – это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую совершают люди, часто даже не осознав этого, размышление о трех лицах божественной сущности, как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона в его знаменитом «Потерянном рае» есть одно довольно слабое место. Это когда три лица божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества.
Когда Сын Божий ходил по земле, как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему, как Сын Человеческий, Он и сейчас заступается перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами Божественной Сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Царит молчание, вечное молчание, слово того, кто говорит всегда. Оно ненарушимо никогда. О изумительный, о достославный! Не слышно песни, звука никакого, безмолвие. Так всюду каждый час, любовь являя мудрость, силу, власть, Бог драгоценное глаголит слово. Фредерик Фейбер. Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Бытие 1.1, Сыном, Колоссянам 1.16, и Духом Святым, Иов 26.13 и Псалом 103.30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, Луки 1.35, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а голос Отца говорил с небес. Матфея 3:16-17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к Евреям 9:14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, и здесь мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца, Деяния 2.32, и Сына, Иоанна 10.17-18, и Духа Святого, Римлянам 1.4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц Божественной Сущности, 1 Петра 1.2. И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой, Иоанна 14.15-23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не мог бы просто так представить ее себе.

Почаще бы, почаще так встречаться нам бы, да. Надо мною лист кружится, пожелтевший медленно упал, от других он отделился, без поры, как цвет травы, увял. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видя себя, так зачем же с тобою, друзья?

быть, как лист увядший. Больше позаботься о себе, если кто ты видишь падший, подними и ободри, любя. Отчего этот лист пожелтел? Может, влаги в себе не имел? Может быть, иногда сам не видел себя? Так зачем же

0: забывать нам друг друга нельзя.
1: Друзья,
0: друзья, друзья,
1: забывать друг друга нельзя.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Скорый ответ на молитву. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. Несколько лет тому назад в одном из городов Канады случился большой пожар. Пожилой служитель церкви пошел в дом молитвы и, преклонив колени, молился о спасении города. Море огня было уже совсем близко. Друзья этого служителя Божия убеждали его уйти из помещения, но он твердо решил продолжать молитву. И вот внезапно произошло нечто неожиданное. Пламя, шедшее сплошной стеной, внезапно остановилось и не коснулось дома молитвы. Многие люди, живущие в этом городе, прославили Господа за это чудесное избавление. Молитва – это самое действенное средство получить от Бога все необходимое для жизни и благочестия. Везде нужна молитва. Молитва сняла железные узы с ног и рук святого апостола Петра, раскрыла темничные врата и безопасно провела его через все стражи воинов. По молитве апостола Павла ослабли колодки на его ногах и раскрылась внутренняя темница. Молитвою Иисус Навин удержал солнце в его движении, пока сыны Израилевы не победили врагов своих с помощью Бога, услышавшего голос человека. Молитва удерживает руку даже самого всесильного, заносящего ее на отмщение грешникам. Молитвою Иезекия, царь израильский, повернул назад солнце на 10 ступеней. Молитвою Илия заключил небо и отверз его, когда захотел. Он же молитвою низвел с неба огонь на жертву. Молитвою три отрока посреди огня остались неопаленными. А чем израильтяне победили своих многочисленных врагов, хананеев, кетеев, иевусеев, амореев, гергесеев, мадиане, ассириан? Ведь не оружием, которого по выходе из Египта у них даже и не было, а молитвою. Молитвою, а не иным каким оружием, разрушены стены Иерихонские во время Иисуса Навина. Молитва есть щит и оружие в битве с врагами. Невидимые враги, нападающие на душу нашу, гораздо сильнее нас, но и они побеждаются молитвой. «Непрестанно молитесь». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: «Не возвращайтесь с полпути. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Книга чисел, 14 глава, 2 и 4 стихи. Сколько новых друзей появилось у Димы, Кирюши, Светы и Антона в Сосновке. Сколько новых интересных игр ребята узнали здесь и на уроке воскресной школы, и после обеда, когда все дети снова собрались в молитвенном доме. Не хотелось даже уходить. Особенно Антону. Село оставили, как всегда, с восходом солнца, пока не стало жарко. Но погода стала резко меняться, и вскоре зарядил дождь. И хотя он был такой тихий и теплый, что даже сосновый лес казался хрустальным из-за капелек, оказавшихся между зелеными иголочками, настроение у Антошки совсем испортилось. Ему вдруг захотелось домой, где в дождливую погоду он вместе с другом Сережей мог часами играть или смотреть мультики. Захотелось маминого печенья или мороженого, которое продают у них в гастрономе. «Не грусти, сынок!» Как бы читая мысли Антошки, сказала мама, нежно целуя его в щечку. «Не будем же мы возвращаться с полпути из-за дождика. Он скоро кончится. Обрати внимание, небо уже светлеет. Не будь похожим на тех израильтян в пустыне, которые решили возвратиться в Египет».
2: «И откуда мама догадалась, о чем я думаю?» – недоумевал Антошка.
1: Но еще больше он удивился, когда к обеду она принесла им мороженого, каждому по пачке.
2: «Видно, Бог не хочет, чтобы мы возвращались домой, если даже здесь, в пути, Он, зная мои желания, угощает нас мороженым», – подумал Антон. Теперь он решил ни за что не возвращаться с полдороги.
1: «Может быть, у тебя сегодня плохое настроение, и ты тоже похож на израильтян, которые роптали, находясь в пустыне? Но не стоит отворачиваться из-за этого от Иисуса. Он знает, как превратить твою печаль в радость».
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

пришельцы в земле чужой. Пошел один человек со своей женою жить на полях моавитских. Книга Руфь, 1 глава, 1 стих. Повесть о двух городах Чарльза Диккенса начинается с таких знаменитых слов. «Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время». Эти слова хорошо подходят и для описания 10 лет жизни женщины по имени Наиминь. Самое прекрасное время. Наиминь со своей семьей, со своим мужем Элимелехом и их двумя сыновьями Махлоном и Хелионом покинули родной Вифлеем и стали пришельцами в земле Моавитской. Из-за голода в Иудее семья поселилась в Мааве, где была пища. Потому-то это и были хорошие времена. Они отлично питались, пока остальные переживали голод. И да, конечно, как порадовалась Наиминь, когда двое ее сыновей женились. Каждый из них встретил свою супругу в Мааве. Те две действительно были замечательны. Самое злосчастное время, но вскоре к ним постучалась смерть. Сначала умер возлюбленный супруг Наимини, а затем она потеряла обоих своих драгоценных сыновей. Это был тройной удар по ее сердцу, тройной удар по жизни этой жены и матери. Как же жизнь, которая была такой хорошей, могла превратиться в такую ужасную? Наимень, казалось, осталась одна в мире, если не считать жен своих сыновей. Дорогая моя, вы когда-нибудь чувствовали что-то похожее на пережитое Наиминью? Вам когда-нибудь приходилось переезжать, думая, что впереди вас ждет идеальное будущее, ощущая какое-то время счастье, блаженство, а затем сталкиваться с большими лишениями и страданиями? Примите в свое любящее сердце два обещания, данных Господом. Ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Теперь, когда вы с тем, кто дал эти обещания, почему бы вам не пойти по пути будущности и надежды с Наиминью? Почему бы вам в ближайшие дни не последовать по пути Наимини, пути печали, который привел ее прямо к познанию благой, угодной и совершенной воли Бога? Римлянам 12:2.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

в Эстервальде. В ужасе они закричали на помощь, но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, и, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле из виду, оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. Где же тут грабитель? Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Коблинз. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла родина. Небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и, к большой радости родителей и родственников, стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар! Аллах Велик! Есть только один Бог, и Мухаммед – его истинный пророк! Да благословит Бог Мухаммеда! Молиться лучше, чем спать, приходите на молитву!» Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые 33 раза проговаривали «Аллах велик, Мухаммед его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом своими тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель.

Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг армянин привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык – единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь в конце концов я мог объясняться уже на трех языках – курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям. Рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью. Мои родители плакали. Наконец-то их сын чего-то добился, и вдруг такой позор! Было ясно, что при создавшихся обстоятельствах я не мог больше оставаться дома. И я уехал в Бенгал, более крупный город. Там я довольно безнадежно искал работу, пока однажды впервые в своей жизни не познакомился с курдскими социалистами, которые очень дружелюбно беседовали со мной и пригласили меня к себе. Их дружелюбие, их любовь к родине и жизненные идеалы очень увлекли меня, и скоро я стал гордым курдом. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтебауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, а что, если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги. С другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня. А тут он еще, подмигнув, прошептал: «Боишься?» Этим замечанием он задел мою гордость. И в ответ я засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эргсте.
Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор. А я к тому времени был в Германии около 8 лет. Ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвал со своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался. «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал: «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир – Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, почему вы ничего больше не говорите, я ответил: мне достаточно, у меня нет вопросов. Я вижу, что вы ищущий человек. В какой вы камере? Второе отделение, 153-я камера. Я приду и посещу вас. Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу. «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя. Разреши его проблемы. Аминь».

0: После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, когда мы увидимся снова. Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил: «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил: «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится и не бойся, ибо Я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. Если Богу угодно, Он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил 2-е чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня Он стал Спасителем и Избавителем. И мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас просите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи. Своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой, пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия.

между небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит, разделяя собой. Хочешь верь, хочешь нет, слушай слово Творца. Крест единственный путь.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема, братья и сестры, сегодня называется так: «Воос – образ Божьего человека». Это выражение «Божий человек» нам в Писании очень знакомо. И мы встречаем длинный список мужей Божьих, которые были названы именно в Писании так – «Божьим человеком». Я их несколько перечислю. Второзаконие 33.1. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых». Написано, что Моисей был человеком Божьим. Следующий человек Божий – это Самуил. Первое царство 9.6. «В этом городе есть человек Божий». Это когда ходили, искали ослиц, узнали, что есть человек Божий, и он, конечно же, скажет, где находятся ослицы. Следующий человек Божий – это Илия, 3 царство, 17-24. Женщина долгое время высматривала в этом человеке качество человека Божьего. И наступил момент, когда она сказала: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий». Вот когда этот человек Божий много выдержал обвинений, и причем эти обвинения были необоснованные, и он их кротко, терпеливо перенес, она говорит: «Вот теперь я узнала, что ты человек Божий». Елисей, 4 царство, 4.9. «Человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Друзья, я не выписал всех мужей Божьих, их очень-очень много. Я хотел показать, что это выражение, оно очень знакомое в Священном Писании, не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Но я бы хотел разделить свое участие на Ветхий и Новый Завет, потому что человек Божий в Ветхом Завете – это чуть-чуть другое, чем в Новом Завете. В Ветхом Завете мы больше пользуемся образами, а в Новом Завете уже буквальные требования к нам предъявляются. Почему? Я тоже об этом скажу чуть позже. Давайте мы прочитаем текст из книги Руфь и перейдем к первому качеству человека Божьего. Вторая глава, я прочитаю первые 4 стиха. «У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Воос. И сказала Руф, моавитянка Наимини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова». Из всего этого отрывка я хотел бы одно слово только выделить. Это слово «случилось». Случилось, что та часть принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. Замечайте, друзья, что встреча Руфи и Воза произошла как бы случайно. Вот дальше уже развивается так событие, что Наимин ее посылает к Воозу, говорит: вот в другое место не ходи. Но первый раз она зашла на поле Воза случайно. Вот есть такое слово «случилось». Знаете, какое я отсюда взял важное правило? Вот это выражение или это слово «случилось», оно в Писании встречается много раз. И всегда это слово обозначает водительство Божие. Вот если бы не случилось так, что Руфь попала на поле Воза, развивались бы дальше так события, как они развивались? Ну, едва ли. Можно сказать, что Бог нашел бы, конечно, другие пути, как свести Руфь и Воза. Но вот это слово «случилось», оно показывает вмешательство Божье или промысел Божий в жизни человека Божьего. Вот нам иногда кажется, что в нашей жизни происходят случайности. Но в Библии есть

Уверен, что это буквальное обозначение заботы и участия Бога в нашей судьбе. Но если вот эти волосы, которые практически ничего не стоят, Бог знает по счету, знает ли Бог наши трудности, переживания, знает ли Бог наши трагедии, знает ли Он наши какие-то беды, какие-то происшествия, случайности. Когда я сажусь в самолет, у меня, ну, как правило, одна молитва. Господи, благослови меня и всех пассажиров, которых Ты мне подарил в путешествии в этом. И когда начинается турбулентность, сильная турбулентность, ну, когда слабая, как бы привык к умеренной турбулентности, но когда начинается сильная турбулентность, я молюсь так: Господи, ну, у Тебя же в этом самолете есть Твой раб. И Ты можешь сохранить этот самолет, если захочешь. Немало самолетов погибло из-за того, что они не выдержали турбулентности. Фюзеляж просто распался. Бывало такое. И когда начинается такая турбулентность, что ящики багажные открываются, ночью гаснет свет полностью в самолете, когда стаканы летают, люди головами бьются друг об друга, несмотря на то, что пристегнутые, страшновато. Но у Бога есть такое слово, что «отдам за тебя народы». Значит, один человек Божий больше, чем не просто группа или нация, а нации, народы. Вот так высоко Бог оценивает своего человека и знает каждого, и знает все о человеке Божьем. Поэтому, друзья, это должно нас утешить, это должно нас успокоить, что в жизни человека Божьего случайностей не существует. Их просто нет. И когда есть слово «случилось», то это водительство Божье. Где мы встречаем еще это слово? История с Мардохеем. Книга Эсфир, 6 глава, 1 стих. Коварный замысел уже приведен в исполнение, то есть он уже подготовленный, и утром должен состояться конкретный разговор с царем, чтобы повесить Мардохея. Дерево приготовлено, виселица, все есть. Очень высокое дерево, показательная казнь будет. Аман потирает руки, довольный, зван на пир к царю. И вот написано: случилось в эту ночь, Бог отнял сон у царя. Вот случилось. Оказывается, и бессонницы, друзья, тоже бывают по воле Божьей. И они бывают для того, чтобы мы помолились. Вот бывает, мне не спится, какая-то тревога на сердце. Я не пророк и не сын пророка, и не знаю, что происходит. Но когда я понимаю, что что-то вот внутри беспокойное, я просто встаю и молюсь. Говорю: Господи, я не знаю, почему мне сейчас не спится, я не знаю, почему у меня тревожно в душе, но почему-то в то время, когда по часам я должен спать, я не могу спать. Наверное, это бессонница от тебя. Помолюсь, порассуждаю, прислушаюсь к сердцу своему и потом засыпаю. Вот когда чуткий к вот этим, если можно так выразиться, случайностям, вот как будто бы случайно сон отнял, как будто бы случайно Руфь попала на поле Вооза, вот как будто бы все происходит случайно. Друзья, ну это и есть водительство Божье. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих, написано: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Нам Господь обещает водительство. Это значит непосредственное управление. И вот это отличает человека Божьего от людей мира сего. Наши пути, наши дороги, наши решения, наши поступки, наша перспектива – это все согласовывается с Богом, если я человек Божий. Нам иногда кажется, что мы принадлежим сами себе. Друзья, но это уже давно не так, давно. Потому что мы с вами куплены дорогою ценою, то есть выкуплены. Мы были обречены на смерть, и мы уже, написано, не свои. Нас Господь выкупил себе в рабы,
И Он желает нами управлять.

0: Вот это правильное взаимоотношение, когда раб, сознавая то, что он должен был уже погибнуть, он выкуплен добрым хозяином, который предоставляет ему опять свободу выбора. Ну, вроде бы уже мы по праву должны принадлежать Господу, потому что Он нас выкупил. Он говорит, я тебя выкупил, но ты дальше выбери сам себе господина. Ты можешь опять в то рабство вернуться, из которого взят, а можешь жить под моим водительством. И некоторым людям кажется, что когда они сами что-то делают, сами что-то предпринимают, они действительно предоставлены сами себе. Друзья, ну это совершенно не так. Мы с вами говорили, что выбор по вертикали – это принадлежность либо Господу, либо противоположной силе. Потому что не существует третьего господства, есть только власть Бога и власть дьявола. Второе качество. 8-9 стихи. «И сказал Вооз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними, вот я приказал слугам моим». Я назвал так – доброта и забота. Вы верите, друзья, что существуют или есть люди добрые и есть люди злые? Я не видел такого человека, который бы согласился на статус злого человека. Ну, нам как-то проще принять такую точку зрения, что поступки, ну, это всего лишь результат нашего, наверное, выбора. Вот мы захотели, сейчас предприняли какое-то дело и сделали хороший поступок. А потом мы вдруг не подумали, не пободрствовали, сделали плохой поступок. Но Библия говорит немножко иначе. Говорит, что есть люди добрые и есть люди злые. Вот так и написано. Люди же злые будут преуспевать во зле. Еще написано, по плодам их узнаете их. Знаете, что вот интересно в образе Вооза? Каргель в толковании книги Руф, он Вооза называет прообразом Иисуса Христа. А Руф, Моавитянка, прообраз церкви. Так вот, заметьте, друзья, что в описании личности Вооза нет ни одного отрицательного качества, нет ни одного отрицательного поступка. Он был человек с немощами, как и все. Но описывая Вооза, совершенно мы не находим никакого негатива. Я не сомневаюсь, что, может, ну, что он был, этот негатив какой-то, потому что он просто человек был. Но в описании мы этого не встречаем. Вот поэтому Вооз может быть образом или прообразом Иисуса Христа. Что написано о доброте? Титу 2.14 написано: «Очистил себе Господь народ особенный, ревностный к добрым делам». Ревностный – это значит люди, которые проявляют большую инициативу к добрым делам. Давайте мы себе зададим вопрос. Когда я сделал кому-нибудь бескорыстное доброе дело? Почему я делаю акцент на бескорыстности? Потому что очень часто задариваются люди с какой-то целью. Готовы некоторые люди уставать и не спать, и делать все, что угодно ради чего-то. А вот давайте мы зададим вопрос. Вот когда я последний раз, не ожидая взамен ничего, просто сделал доброе дело, отношусь я к тому народу Божьему, ревностному к добрым делам? Титу 2.7. «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Но это трудно. Во всем. Ну, можно полдня делать добрые дела, показывать образец. Но написано во всем. И утром, и в обед, и вечером, и на следующий день, и через неделю, и через месяц, и через год. Вот во всем показывай образец добрых дел. Ефесянам 4.23. «Будьте друг ко другу добры». Вот это выражение «друг друга» связывает нас на страницах Священного Писания более 50 раз. Вот если вы посмотрите по симфонии, вот это выражение «друг к другу», вот это то, что мы с вами должны друг другу. Что мы должны? Написано «молитесь друг за друга». Еще что написано друг о друге? «Будьте внимательны друг к другу». Друзья, таких «почитайте друг друга», «один другого выше себя». Да, вот этих вот связей более 50. Теперь скажите, друзья, чтобы нам исполнить вот это повеление, сколько нам раз нужно друг с другом пересечься, чтобы все 50 выполнить? Если это делать раз в неделю хотя бы, то уйдет год. А может быть, у нас есть такие связи, которые мы еще не использовали? То, что мы должны друг другу. Я был очень постыжен, когда я встретился с одним из своих давних друзей. Нас жизнь развела по разным городам, по разным странам. Мы, наверное, лет 20 жили порознь. И когда я с ним встретился, мы обнялись, сердечно обнялись. И он мне сказал так скромно: «С того момента, как мы расстались, я каждый день за тебя молюсь». Вы знаете, мне так стыдно стало от этих слов. Я недавно услышал выражение от близкого человека, который живет далеко, далеко за пределами моей страны, который мне сказал: «Дорогой мой брат, я за тебя каждый день молюсь». А я задал себе вопрос: а я об этом человеке молюсь? Я поверил, братья и сестры, что я этими молитвами живу. Действительно так. И когда мне тяжело, я знаю, что обо мне молятся каждый день. Вот это душу мою согревает. Вот эта доброта, она жить помогает. Не терять упование, не терять надежду. Это доброта людей, которые вокруг нас. И последний текст на эту тему, Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». То есть, присмотрись к тому, кто рядом находится. Будь внимателен. Что это этому человеку нужно? В школе КГБ воспитывалась внимательность очень хорошо, очень хорошо. И отбор был именно по внимательности. Я вам расскажу, как происходил прием. Учебное заведение, откуда выходили офицеры службы КГБ. Там не нужно было сдавать экзамены по математике, по физике, по литературе. Там было собеседование. Приходил человек на собеседование, заходил в комнату. Комната была полупустая. Сидел человек за столом, который проводил собеседование, и всего несколько вопросов задавал. Спрашивал: откуда вы? Такая была непринужденная беседа. Фамилия, имя, отчество. Записал все данные. А потом вручил билетик в кино. Говорит: сходите, пожалуйста, вот на этот фильм. Ну и абитуриент с тетрадкой, с ручкой отправляется в кинозал. Начинается журнал. Он записывает все города, все имена. Очень-очень внимательно следит. Начинается сам фильм, он записывает фамилию режиссера, всех персонажей, все-все-все отслеживает внимательно. Через неделю приходит, чтобы закончить собеседование. А его спрашивают: вы обратили внимание, что в этом кабинете, когда вы были в прошлый раз, было что-то необычное? Он переспрашивает: нет, а скажите что? А вот на книжной полке стоял кирпич. Вот просто в стопочке книг стоял кирпич. Вы не заметили? Там его не должно было быть. Смутился абитуриент. Он говорит: ну ладно, вы дали билетик в кино. Ну, пожалуйста, вопросы. Рядом с вами сидел мужчина, спросил, сколько время. Вы ему ответили, сколько было время? Не помню. А вот ребенок заплакал во время сеанса. Там четыре двери. В какую дверь вышел родитель с ребенком? Нет, пойдите, пожалуйста, в шестой кабинет, получите ваши документы и выберите себе другую профессию. Знаете, друзья, внимательность, она не воспитывается. Внимательность, она должна быть в крови. И мы должны увидеть печаль в глазах человека. Мы должны увидеть нужду, может быть, порванные босоножки, что человеку нужно. Вот это называется внимательность. Мы должны увидеть какие-то элементы поведения, которые нас насторожат. И даже по верхушке айсберга мы должны определить то, что в глубине. Вот это внимательность, вот это настоящая доброта. А не тогда, когда все вокруг кричит, уже нам что-то доказывает, объясняет, а мы этого не понимаем. Вот это человек Божий. Третий. Девятый стих, серединка стиха. «Вот я приказал слугам моим не трогать тебя». Я назвал это качество защита. Человек Божий должен уметь защищать, друзья, внимание других, не себя. Вот когда речь идет о себе, этого не нужно делать никогда. Знаете ли вы, что когда на нас клевещут, когда о нас плохо говорят, вот те люди, которые плохо говорят, они правду знают. Они не нуждаются в том, чтобы мы им рассказали, как оно есть на самом деле. Вы согласны со мной? Как правило, вот человек, который хочет действительно выяснить какую-то ситуацию, он подойдет, спросит. Он как-то сердечно побеседует. Но если мы услышали о себе какие-то нехорошие разговоры, тем более какие-то приукрашенные факты, какую-то клевету, цель у этого человека, который это делает, цель сделать больно. Но поверьте, если даже он узнает правду, все равно цель не изменится. Он будет искать другим методом, как сделать больно. Вот поэтому я убежден и много раз в своей жизни проверил, что за себя заступаться не стоит. Но вот здесь, друзья, действует очень важное правило, о котором написано в Евангелии от Иоанна 15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Что такое положить душу свою за друзей своих? Друзья, я не принимаю вот этот текст в прямом смысле, что нужно умереть. Возможно, что большинству из нас никогда не придется пожертвовать жизнью ради ближнего. Но где-то своей репутацией, где-то свое имя вот уронить ради ближнего своего, чтобы его защитить, вот это, возможно, придется сделать и не раз. Расскажу одну историю, которую я выслушал из уст пресвитера лично. Он рассказал мне. Он стал свидетелем такой сцены. Значит, после богослужения в большой церкви одна благочестивая бабушка подошла к молодой девочке и говорит, к сестричке: «Милочка, почему уже четвертое воскресенье тебя нет на утреннем собрании? Вот на вечернее приходишь, а на утреннем-то, наверное, долго спишь. Ой, как некрасиво, ой, как некрасиво. Что же из тебя выйдет за хозяйка, жена? Что это за вера у тебя?» И вот ругает ее, ругает. А пресвитер, оказалось, что в одном коридоре стояли, и буквально пару метров сзади он спиной стоял и все слышал. А он хорошо знал, чем занималась эта девочка. Она уже четвертое воскресенье подряд в одну многодетную семью пришла и предложила свою помощь. И говорит: «Я посижу с вашими детьми, а вы сходите вдвоем на собрание. Детки маленькие, нету взрослых детей, нет родственников». И она говорит: «Вот, чтобы вы побыли утром на собрании, я посижу с вашими детьми, а вы идите, я могу и на молодежное сходить, как-то мне проще вырваться, у вас это гораздо сложнее получается». Пресвитер развернулся, он имел свой разговор, он развернулся, подошел, вмешался в этот диалог, и бабушке сказал: «Я знаю, где эта сестричка, она не спит по утрам, она на служении». Но эта девочка, она смущенно молчала, она не стала говорить этой бабушке: «Бабушка, вы спросите у пресвитера, или пойдите вот к тому брату, или у той сестры спросите, чем я занимаюсь в воскресенье утром». Она смущенно опустила голову и ждала, пока бабушка закончит свою подготовленную обличительную речь. Но пресвитер правильно сделал, что подошел и заступился, защитил. Друзья, вот когда человек за себя не заступается, это не признак слабости, это признак большой силы. Но если мы видим, когда человека обижают, и мы его не защищаем, вот это признак слабости. Чтобы защитить человека, нужно обязательно с кем-то войти в конфликт, с обижающим. Нужно ему правду в глаза сказать, а это трудно. Иногда не хочется. И скажу вам, друзья, что обличительная миссия самая неприятная, самая неприятная. Но это тоже делается под инициатива любви. Нужно защищать тех людей, которые обижены, от рук обидчиков, даже если это не физическая обида. И если мы стали свидетелями вот неприятного какого-то разговора, друзья, нам Бог поручает быть защитниками. Четвертое. Я назвал так: почтение или уважение. 11-12 стих. Вооз отвечал и сказал ей: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вы хорошо знаете, какое отношение было у евреев к язычникам. Это было отношение, прописанное в законе Божьем. И несмотря на это, Вооз высказал Руфи слова уважения и слова почтения. Только ли из-за ее добрых дел? Думаю, что это была какая-то часть. Принципиальность в духовных вопросах она сделала Руф очень красивой и оторвала от языческого народа, оторвала ее не только ментально, интеллектуально, но оторвала и физически. Она готова была оставить своих родителей, свое родство, готова была оставить своих друзей и все свое окружение для того, чтобы жить поближе с народом Божьим. И вот здесь язычница, знатный человек из большого племени, он проявляет уважение. Когда проявляет уважение младшие к старшим, это естественно. Но когда старшие проявляют уважение, старшие по должности, старшие по званию, старшие по положению, проявляют уважение к младшим, друзья, вот это красиво, это благородно. И вот это качество присуще человеку Божьему. Филиппийцам 2:3 написано: «Почитайте один другого выше себя». Признаюсь вам, друзья, исповедуюсь, что нередко в моем сердце происходит борьба, чтобы человека поднять на мой уровень, то есть чтобы на равных хотя бы с ним быть. Но чтобы почитать высшим себя, мне, скажу вам, трудно. Чтобы действительно я думал вот о людях, которые вокруг меня, что они выше меня, для этого мне нужно строиться, нужно помолиться, нужно еще раз вспомнить о своих грехах, нужно вспомнить о том, кем я был, и поискать в этих людях, которые во мне, что-то доброе. Для меня это процесс. Как человека поднять выше себя. Я еще до автоматизма не дошел, друзья, но я понимаю, что это Евангелие, и таким должен быть человек Божий. Еще написано Римлянам 12:10: «В почтительности друг друга предупреждайте». Вот это слово, оно немного приводит в смущение. «Предупреждайте» – это значит «опережайте». «В почтительности друг друга опережайте». Старайтесь друг другу оказать почесть быстрее, чем он вам окажет. Слышал одну историю, как отправлялись на благовестие из одной церкви, это реально была история, отправлялись на микроавтобусе группа благовестия. И когда водитель посчитал пассажиров, кто должен ехать, оказалось, пришло людей на одного человека больше. И он говорит: ну, мы не будем никого огорчать, никто домой не вернется, поедут все, но Одному человеку придется поехать на деревянной табуреточке. Мы сейчас с молитвенного дома вынесем стульчик, поставим в автобусе в проходе, и кто-то поедет на табуреточке. Хорошо? Дорога дальняя, и народ, знаете, заерзался. Хорошее кресло со спинками в автобусе, а один человек сядет на табуретку. Ну, по логике, кто должен сесть на табуретку? Самый молодой, правда? Ну, по логике, так же. И когда помолились, сказали «Аминь», один брат со всех ног бросился к автобусу, побежал. Все посмотрели с презрением, пошел занимать место. Но он побежал и сел на деревянную табуретку, чтобы никто ее не успел занять. В почтительности других опередил. Я в поездках нередко бываю и являюсь свидетелем, когда есть выбор. Знаете, ну вот, допустим, кушают все, и в тарелке, ну, к примеру, непредусмотрительно, 6 человек сидят, а в тарелке 5 котлет. Трудный вопрос. Или не трудный. Предлагают расселиться на ночлег. И говорят, пожалуйста, проходите и занимайте места. Есть места получше, есть места похуже. Скажите, какие места занимаются вначале?
1: Конечно, лучше.
0: Конечно, лучше. А правильно это или неправильно? Если будут люди Божьи занимать эти места, то начнется с конца. И будут занимать вначале плохие места. И последнему достанется самое лучшее. Но это если будет этим мероприятием заниматься группа Божьих людей. Написано, в почтительности друг друга опережайте. Пятое качество. Стих 13. «Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Качество утешителя. Скажите, в каком случае нужен утешитель? Когда есть печаль, когда есть скорбь и есть горе. Вот Дух Святой, Он назван утешителем. Иисус Христос говорит, я уйду, и Дух Святой, утешитель, придет к вам. Есть такой прекрасный текст. Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. «Утешайте, запятая, утешайте народ мой, говорит Господь Бог». В печали, друзья, можно утешить, а можно больно, больно ударить. Задача Духа Святого – утешать. Задача Иисуса Христа – ходатайствовать. А наша задача – любить, братья и сестры. Есть кому судить. Есть. А нам сказано, не судите. Даже если у человека грех, ну, его должен осудить Господь. Но не человек. Не имеет права человек судить. Какой бы ты ни был прорицательный, если даже ты видишь, что наказание постигло за какой-то грех, но это должен сказать Дух Святой. Ведь написано, Дух Святой обличит о грехе, о правде и о суде. А нам написано, утешайте. Утешайте, народ мой, говорит Господь. Друзья, много скорбей, много в жизни скорбей. И человек Божий – это будет тот человек, который будет говорить по сердцу и который будет утешать. 6, 20 стих. «И сказала Наимень снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Красивое качество – это милость или же милосердие. 6 глава Евангелия от Луки. Такой прекрасный стих имеет. Написано. «Итак, будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный». В чем заключается милость? Милость – это когда человек не получает по заслугам. Друзья, ну вот мы способны миловать своих детей, мы способны миловать своих жен и мужей, вот когда они поступили неправильно, мы готовы промолчать и проявить милость. Но когда речь идет об отношениях с братьями и сестрами, мы очень часто требуем справедливости, не так ли? Но Господь говорит, будьте милостивы, будьте милостивы. Вот это качество человека Божьего, оно очень прекрасное. И последнее, о чем я хочу сказать, не буду читать длинный отрывок, мы его с вами уже разбирали, записанный в 4 главе, когда Вооз стал перед выбором, ему хотелось жениться на Руфи, но впереди него по закону должен был быть родственник. Знаете, как я это качество назвал? Предсказуемый. Вот человек Божий – это человек предсказуемый. И когда вы услышите о человеке Божьем, и вам что-то расскажут, такое, что он не может совершить, вы скажете: этого не может быть. Мы этого человека знаем, человек на это не способен. Обычно характеристику дают, точную характеристику после смерти человеку. При жизни как-то очень скромно говорят о качествах человека, но могут подметить какие-то самые яркие качества. А вот после смерти говорят, что он был вот такой вот. Это был очень пунктуальный человек, это был прилежный человек, это был человек обязательный. И вот все перечисляют добрые качества. И множество людей нас окружает, тех, которых мы называем предсказуемыми. Вы знаете, что опаздывают на собрание одни и те же. Предсказуемые это люди. И точно приходят на собрание тоже одни и те же. Есть люди, о которых мы знаем, что бы ты ему ни поручил, он это дело не доделает. И мы это знаем, это предсказуемый человек. И наоборот, есть люди, которым знаешь, что если поручил, можно не проверять. Сделает добросовестно, качественно и хорошо. Друзья, это очень прекрасное качество, предсказуемый. Вооз был предсказуемым человеком. Люди знали, что это человек правильный, что если возник какой-то вопрос, то Вооз рассудит так, как надо. И в этом не сомневались люди. Он был знатным человеком у ворот. Друзья, очень коротко я хотел бы еще сделать обзор качеств человека Божьего в Новом Завете. Написано 1 Тимофея 6:11. «Ты же человек Божий». Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: «Ты же человек Божий». И вот о Божьем человеке еще написано: «Да будет совершен Божий человек». Друзья, всего лишь 5 минут у меня осталось, и я в это время хотел бы сделать обзор качеств человека Божьего в Новом Завете, в которых он обязан достигнуть совершенства. Вы скажете: что ты такое говоришь? Очень много в Писании написано о совершенстве. Давайте начнем с диалога с богатым юношей. Христос спрашивает: если хочешь быть совершенным. Но мы скажем, что мы совершенства никогда не достигнем. Но написано: да будет совершен Божий человек. Вот так написано. И, друзья, мы не имеем права себе делать какие-то извинения. Вот такой уровень требуется от человека Божьего. Да будет совершен Божий человек. Написано, что Бог одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ну вот давайте немного о совершенстве. Мне приходится часто общаться с молодежью, и у молодежи есть такая проблема – победная жизнь. Есть какие-то зависимости, какие-то привязанности греховные. И у меня уже выработалась некая методика помощи вот этим людям, которые не могут жить победной жизнью. Знаете, с чего я начинаю? Я начинаю с уже проверенного приема. Я задаю им такой вопрос. Представьте себе, что если бы вы были уверены на 100%, что рядом с вами находится человек, который круглосуточно за вами наблюдает. И если ты сделаешь вот этот грех, конкретно вот о котором мы говорим, то тебя он пристрелит, да, он ходит за тобой с пистолетом, камера за тобой приставлена, и ты сделаешь вот этот грех, о котором ты говоришь, что я не могу от него избавиться, не могу, вот не могу. Ты знаешь, что если сделав этот грех, ты получишь пулю в лоб, и ты погибнешь, ты умрешь. Вот скажи, хватит у тебя силы победить этот грех и не сделать? Но если ты будешь уверен, что за тобой ходит дуло пистолета, или ты скажешь: погибну, пусть стреляют, сделаю этот грех еще раз. Как вы думаете, как отвечает молодежь? Да, конечно, конечно, смогу победить грех. А если человек зависим от какого-то греха, он погибнет, будет смерть вечная. Оказывается, жизнь физическая дороже, чем жизнь духовная, чем жизнь вечная. И вот отсюда у нас начинается общение и разговор с молодежью. Пять качеств. Совершенная радость. Так написано, да будет радость ваша совершенная. Друзья, вот этим качеством должен обладать человек Божий. Иаков 1:4. Терпение должно иметь совершенное действие в человеке. Дальше. Исаия 26:3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Мир совершенный должен иметь человек. Или еще написано Иоанна 14:27. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Следующее, четвертое, это вера. Написано Иакова 2:22. Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И пятое, совершенная любовь. Написано, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот этими качествами должен обладать человек Божий. И на нижний уровень ниже Господь не согласен. Если у человека нет совершенной радости, он обделяет себя. Его жизнь происходит в каком-то унынии. Друзья, это повеление Божье. Радуйтесь всегда. Это не пожелание, это повеление. Совершенное терпение. Если его нет, мы огорчаем Бога, мы грешим. Человек срывается. Если у человека нет совершенного мира, если он не достиг этого совершенного мира, он лишает себя стабильности, он плохо спит, он переживает, он живет в каком-то беспокойстве. Если у человека нет совершенной веры, у него нет уверенности в спасении. И, конечно же, человек должен обладать совершенной любовью. Написано, что совершенная любовь, она изгоняет страх. В страхе есть мучение. Посмотрите, какие замечательные качества Господь подарил человеку Божьему. А мы их должны принять и культивировать в себе. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот такой у нас прекрасный образ Вооза. Давайте помолимся Богу. Аминь.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Филимон. Имя Филимон означает «любящий», «целуемый» или «целующий», и в Новом Завете встречается один только раз в послании апостола Павла, какое было написано к этому человеку. Из этого коротенького послания, в греческом тексте всего 335 слов, берем некоторые сведения об этом человеке. Он был из жителей города Колоссы во Фригии и из числа обращенных ко Христу апостолом Павлом, о чем можем быть уверенными на основании маленькой апостольской заметки. «Не говорю тебе о том, что ты и сам собою мне должен». Допустимо, однако, что апостол Павел где-то и как-то спас его жизнь от смерти. Филимон мог обратиться ко Христу во время пребывания и служения апостола Павла в Ефесе, о чем написано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе как иудеи, так и еллины. Деяния апостолов 19:10. От Колосс до Ефеса около 200 километров. Филимон был женат. Его жена называлась Апфия, «Страющаяся», и апостол назвал ее сестрой возлюбленной. Следовательно, она была тоже верующей во Христа. Предполагают, что упомянутый в этом послании Архип был их сыном и руководителем церкви в Колоссах, 4:17, когда Епафрас находился в Риме и оказался в тюрьме вместе с апостолом Павлом. Этого Архипа апостол Павел назвал сподвижником, то есть человеком, совершающим важные служения, связанные с опасностью для его жизни. Филимон и Апфия имели домашнюю церковь, то есть при их доме содержалась группа верующих, которые собирались вместе для богослужений. Были ли это их дети и многочисленная прислуга, рабы и рабыни, или же их соседи? Это не так важно, как важно то, что в их доме прославлялось имя Божье. Они были очень гостеприимны и благодетельны, что отметил апостол Павел своими словами. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Они были состоятельными людьми, на что указывают такие факты, как домашняя церковь, успокоенные сердца святых и личная просьба апостола: «А вместе с тем приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Но в жизни бывают неожиданности. У Филимона был раб по имени Анисим, что значит «пригодный», «полезный», который не оправдал ни своего имени, ни оказанного ему доверия. При удобном случае он обокрал своего господина и бежал в Рим, где надеялся прожить более беспечно среди многих отпущенных на свободу и беглых рабов. В большие города, как правило, стекаются всякие подонки общества. Но в Риме Анисиму не повезло. Его арестовали, возможно, за другое какое преступление. И он оказался в тюрьме, где находился апостол Павел. Общение с великим апостолом так подействовало на беглого раба, что он обратился ко Христу. А это произвело коренную перемену в жизни и действиях обращенного. Апостол Павел был проповедником не словесного покаяния, а полного внутреннего переворота в человеке. Он как бы повторял слова Иоанна Крестителя: «Сотворите же достойный плод покаяния». «Если ты воистину покаялся, то покажи, что ты не только сожалеешь о сделанном тобою зле, но стараешься по мере возможности исправить или возместить то зло, какое кому-то причинил». Вероятно, Анисим, подобно Захею, придя к истинному покаянию, пожелал возместить причиненную Филимону обиду, если не вчетверо, то хотя бы в некоторой мере. Но как это сделать? Апостол Павел был истинным пастырем не только сотен душ, но и в каждой душе в отдельности. Он поддержал добрые намерения Анисима и, как только представилась возможность, отправил его вместе с Тихиком в Колоссы 4:7-8. Тихик, вероятно, был римским гражданином, и при нем Анисим мог безопасно совершить длинный путь, частью по морю, а частью по суше из Рима в Малую Азию. Путей было несколько, и какой они избрали, нам неведомо. Тихику было поручено доставить одно послание в Колоссы, а другое в Лаодикию, Колоссянам 4:7-9-16. А Анисиму апостол написал специальное послание к Филимону, в котором апостол отметил хорошие качества этого человека, на какие только что обращали внимание, и перед которым апостол выступил в качестве ходатая за Анисима. Вот некоторые особенности этого ходатайства. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Какая нежность! Апостол называет своим сыном беглого раба и преступника. Но указывая его настоящее положение перед Богом и перед апостолом, апостол припоминает его прошлое. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне». Какая перемена! Анисим, которого апостол Павел назвал своим сыном, которого родил в узах, раньше жил в Колоссах, обокрал Филимона, бежал в Рим, попал в тюрьму, и там встретился с апостолом, который родил его благовествованием, 1 Коринфянам 4:15, сделал новым человеком, о котором апостол написал Филимону. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать». Как бы повторяя мысль псалмопевца, «И гнев человеческий обратится во славу тебе», то есть во славу Божью, апостол Павел написал Филимону: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». Если происходившее в доме Филимона богослужение не произвели должного внимания на Анисима, то переживания в Риме и потом встреча с апостолом Павлом совершили в нем такую перемену, что апостол Павел называет его братом в Господе и просит о нем Филимона: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». А как с прошлым? Украденное Анисим растратил. Апостол пишет Филимону: «Если же он чем обидел тебя или должен, то считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». Это уже божеская любовь. Апостол позаботился о полной безопасности и спокойствии для Анисима. Последняя просьба особенно трогательна и широка. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Принятие Анисима в дом Филимона было успокоением для сердца великого апостола, который надеялся еще чего-то большего. Возможно, не только прощение и принятие в дом, но и дарование свободы и принятие в число своих сотрудников. У нас нет достоверных сведений о дальнейшей жизни как Филимона, так и Анисима. Но можем быть уверенными, что ко времени прибытия апостола Павла в Колоссы Анисим занимал хорошее место в доме Филимона. Церковные предания говорят, что Филимон и Апфия были замучены в Эфесе во время гонения при Нероне. Об Анисиме же, как в послании Игнатия к Ефесянам 1:1-5, так и в церковной истории Евсевия 3:36-5 говорится: что он был пастором или епископом церкви в Эфесе, а в апостольских постановлениях 7.46 говорится, что он был епископом церкви в Бореа в Македонии. В одной из древних рукописей послания к Филимону имеется приписка, что блаженный Анисим был замучен в городе Риме, когда префектом этого города был некий Тертул. Послание к Филимону является доказательством апостольской любви к падшему и обратившемуся, а для нас поучением не терять надежды на обращение и покаяющихся некоторое время Евангелию. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: Призванные. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин – удел немногих. То, чем церкви должна заниматься во время ожидания второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Он ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. «Вы будете мне свидетелями». Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира. Свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас. Свидетелями Его второго пришествия. Каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы, возлюбившие Его и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Иисус сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения, радостного с Господом общения и успеха в служении Ему.
3: Константин Бальмонт. Между временем и вечностью, как над брызнувшей водой, к нам заброшен бесконечностью мост воздушно-золотой, разноцветностью играющий, видный только для того, кто душою ожидающий любит Бога своего, кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел.
4: Проповедь. Игорь Райхельгаус. «Ради бедных восстану». 40 лет назад мир, в котором я родился, был понятен и предсказуем. Зимой был мороз, летом жара. Многие люди работали всю свою сознательную жизнь на одном предприятии.
5: На Западе человек мог к пенсии рассчитаться с ипотекой, в Советском Союзе получить от государства в конце концов квартиру. СССР и США пополняли ядерные запасы, но все были уверены, что войны не будет. Никому война не нужна, как пел Стинг, русские тоже любят своих детей. С тех пор мир изменился. Ядерными бомбами обладает теперь не одна страна, но в том числе и те, которые не очень любят своих детей. Если в 80-е годы в мире происходило ежегодно около 120 природных катаклизмов, то на сегодняшний день количество стихийных бедствий составляет уже около 500 случаев в год. В основном это связано с изменениями климата. Развитие искусственного интеллекта уже сегодня приводит к потере сотен тысяч рабочих мест. Причем страдают не только люди, занятые ручным трудом, но и многие, кто работает головой. Руки роботов и компьютерный мозг работают лучше и быстрее. Искусственный интеллект развивается такими темпами, что уже в ближайшие 20 лет сотни миллионов из нас станут ненужными. Разрушены основания, так говорили люди в разные времена на протяжении истории. Сегодня мы в очередной раз можем подтвердить этот факт. Какова наша реакция? Что сделает праведник? Думаю, ответ такой же, каким он был для царя Давида 3000 лет назад. Господь в святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, веки его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного. Псалом 10, 4-5. Бог все еще контролирует ситуацию, а ощущение, что ее никто не контролирует, всего лишь испытание.

родное, необходимое. Более того, он возводит его в ранг заповеди. Возможно, Павел полемизирует здесь с римским отношением к труду как уделу рабов, чему-то, что не пристало благородному человеку, или с философией римских пролетариев, живших праздно, рассчитывавших на социальную помощь государства или подачки богатых патронов, использующих их в политической борьбе. Вторая возможность – кто-то из членов церкви злоупотреблял социальными программами церкви и позволял себе жить за счет других, не работая. Этому могло способствовать учение о скором пришествии Христа, которого Павел также касается в этой главе. В любом случае Павел говорит, что не работать – это неправильно. Трудясь, человек ощущает свою ценность и поступает благопристойно перед внешними, то есть работа делает человека полезным в глазах окружающих, что, как подчеркивает апостол, крайне важно. Павел исходит из предпосылки, что человек всегда может продать свой труд на рынке. Вряд ли он предполагал, что мир простоит до времен, когда развитие технологий сделает многие виды ручного и даже умственного труда невостребованными. Что делать человеку, чьи навыки, приобретенные годами, в одночасье становятся ненужными? Как исполнять заповедь «делать свое дело» и работать своими собственными руками? Мы вступаем в эпоху, где людям придется переучиваться несколько раз в жизни, приобретать новые профессии, навыки. А что же будет с теми, кто не сможет? Кто позаботится о них? В Псалтире написано: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Псалом 11:6. Исследования говорят о том, что хотя доля живущих в экстремальной бедности людей и сократилась в разы за последние 50 лет, около 700 миллионов людей в мире – все еще должны сводить концы с концами, располагая менее чем $2 в день. С другой стороны, мы наблюдаем, что неравенство между богатыми и бедными все время растет. Неумолимые статистические данные подтверждают, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В Соединенных Штатах три самых богатых человека обладают таким же состоянием, как и беднейшая половина населения вместе взятая. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, картина примерно такая же или еще хуже. Причины растущего неравенства нетривиальны. Дело не только в том, что богатые передают свое богатство по наследству. Они передают по наследству навыки и знания, которые так важны и ценны в современной экономике. Образованные люди создают семьи с образованными людьми и дают своим детям лучшее образование. Одной из проблем является кризис семьи среди беднейших слоев населения. Все больше детей, бедняков, растут в семьях с одним родителем и не получают необходимых навыков, чтобы стать успешнее своих родителей. Таким образом, бедность становится ловушкой, из которой все труднее выбраться. В Псалме 11 говорится о том, что в ситуации, когда бедные попадают в ловушку, Бог стоит на стороне бедных. А на чьей стороне церковь? Я убежден, что в последующие 100 лет одним из главных ключей к борьбе с бедностью будет образование. В церкви всегда были и есть люди, посвящающие себя тому, чтобы у детей из бедных семей была возможность получить образование и вырваться из бедности. Приведу лишь два примера из множества. Миссия Евангелия для Азии уже много лет ведет проект «Мост надежды». В рамках проекта открываются школы для детей бедняков Азии. Программа помогла более 75 тысячам детей получить школьное образование, чтобы они могли в один прекрасный день получить хорошую работу и позволить себе покупать достаточно еды, достойную одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости для себя и своих семей. Они ежедневно получают еду и проходят регулярные медицинские осмотры. Помимо этого, «Мост надежды» предоставляет детям возможность развивать таланты, которые им дал Бог. В моей родной Эстонии верующие из эстонской лютеранской церкви «Вифиль» организовали социальный центр, где помогают беспризорным детям и детям из неблагополучных семей. Главная цель центра – помочь детям в получении образования. Некоторым семьям, живущим в крайне плохих условиях, также предоставляют жилье. Для этого было даже переоборудовано само здание церкви. Дело в том, что многие дети из неблагополучных семей перестают ходить в школу.
Часто причина элементарна. Из-за того, что у детей нет возможности мыть

находятся дома, от них неприятно пахнет, поэтому одноклассники издеваются над ними. За много лет в центре не раз видели измененные жизни тех, кто окончил школу, устроился на работу, создал семью и живет нормальной жизнью. И совершенно другая жизнь у тех, кто не закончил школу. Стал наркоманом, алкоголиком, преступником, не дожив даже до 30 лет. Церковь Вифиль заметила нужду и отреагировала на нее. Бог говорит: «Ради бедных восстану». Именно поэтому, я думаю, такие проекты, как «Мост надежды» и социальный центр Вифиль, должны стать приоритетом в распределении внимания и ресурсов церкви, если мы хотим быть на стороне Бога в мире неравных возможностей. Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. Святая Троица. Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света, как богат, как музыкален наш язык. Но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Аминь. Размышлять о трех лицах божества значит мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь в направлении на восток и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить наши стремления от ни на чем не основанных домыслов. Некоторые люди, отвергающие все, что не могут объяснить, отрицают и то, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим холодным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы Он был одновременно и одним, и тремя. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы скрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну божества. Каждый человек живет верой, как неверующий, так и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом — что? Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одному человеку. Бог знает путь ее, смерти, и Он ведает место ее. Иов 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлейль, вслед за Платоном, описывает чувство человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлейль. «Каким изумлением был охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием, со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Эта скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами, эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующийся вверху над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром, эта черная туча, постоянно меняющая свою форму, из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем и никогда не сможем узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? «Мы избегаем думать об этом вовсе не из-за нашей великолепной проницательности», — пишет Карлейль, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством, тоном ученых, людей, читаем о нем лекции и получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое,
Но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, по-прежнему остается чудом, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается о нем. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Что бы о нас ни подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами и стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произносить слово «тайна». Не колеблясь, церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему Троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Молинос, когда мы признаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию. Не все, которые называли себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину Троицы. Но вера в Троицу со времен апостолов сияла над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы, подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении их пути через пустыню, свидетельствуя всему миру «Это мой народ». Чистота и сила следовали за верой. Под этим знаменем шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. На их жизнях и делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры и смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, второй Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, размышления об истине, познанные через откровение, приходят после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей веры в философии или науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господа» Иеремии 22:29. «Бог верен, а всякий человек лжив» Римлянам 3:4. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в Божественном Откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Задача ученого – гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста.
Но именно на этом его полномочия заканчиваются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл Писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученом, а не наоборот. Учение о Троице – это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», – молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о себе самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14:23. И еще Он сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ. Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и в конце концов привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые два столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа его божественной сущности. В то время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через которого все произошло, как на небе, так и на земле». На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. «Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого». Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви Церкви, да и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святого Афанасия, с великой осторожностью описывали взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же тогда сочетаются эти слова со словами Иисуса: «Отец мой больше меня» Иоанна 14:28. Древние богословы знали это и написали в символе веры: «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности». И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о Единородном Сыне, сущем в недре Отчим. Иоанна 1:18. И как о Сыне Человеческом, сущем на небесах. Иоанна 3:13. Мы допускаем, что здесь присутствует тайна, но никак не смешение понятий.
Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не стал кем-то меньшим. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать отличным от того, кем Он является. Три лица божественной сущности – это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую совершают люди, часто даже не осознав этого, размышление о трех лицах божественной сущности, как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона в его знаменитом «Потерянном рае» есть одно довольно слабое место. Это когда три лица Божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества. Когда Сын Божий ходил по земле как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему, как Сын Человеческий Он и сейчас заступается перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами божественной сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Царит молчание, вечное молчание, слово того, кто говорит всегда. Оно ненарушимо никогда. О изумительный, о достославный! Не слышно песни, звука никакого, безмолвие. Так всюду каждый час, любовь являя мудрость, силу, власть, Бог драгоценное глаголит слово. Фредерик Фейбер. Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Бытие 1.1, Сыном, Колоссянам 1.16, и Духом Святым, Иов 26.13 и Псалом 103.30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, Луки 1.35, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а голос Отца говорил с небес. Матфея 3:16-17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к Евреям 9:14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, и здесь мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца – Деяния 2.32, и Сына, Иоанна 10.17-18, и Духа Святого, Римлянам 1.4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц божественной сущности, 1 Петра 1.2. И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой, Иоанна 14.15-23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не мог бы просто так представить ее себе.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки, глава 8. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12 и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчею. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него: «Что бы значила притча сия?» Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?» И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее.

вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.

Евангелие от Луки, глава 9. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни суммы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: «Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое?» И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им: «Вы дайте им есть». Они сказали: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: «Рассадите их рядами по 50». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все. И оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их: «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ: «За Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес». Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?
ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающею. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами и буду терпеть вас? Приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль: кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира,
он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, глава 10. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: „Мир дому сему“. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: „Приблизилось к вам Царствие Божие“. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: „И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня
отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал. Так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ноги Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне».
Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Говорит Франц Тисин.
1: Мир вам, братья и сестры. Мы будем читать Слово Божие, первое соборное послание апостола Петра, первая глава. Я читаю 17 стиха. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Аминь. Слово Божие говорит о том, что каждый человек может получить жизнь вечную даром. И нам ничего не надо платить. Я думаю, многие люди бы что-то бы заплатили, если им сказали, что для того, чтобы получить жизнь вечную, ну, там заплатить, скажем, 1000 евро. Я думаю, можно их собрать и заплатить. Но Писание говорит нам, что без пролития крови не бывает прощения. И если для нас это было даром, то Христос заплатил определенную цену. И об этом мы будем сегодня рассуждать. Вы знаете, как люди берут даром? Помню, как-то один человек никак не мог понять, ну как это получить даром жизнь вечную? Ну хоть что-то же надо сделать. И проповедник, с которым он беседовал, говорит, я тебе покажу, как нужно брать даром. У них был сад, и в саду росла яблоня, и много яблок хороших. Он взял, нарвал полную корзину яблок и пошел с ним на рынок. Ну скажем сейчас языком, находясь в Германии. Вот они пришли на базар, где продают много яблок. И встали в ряд, где эти яблоки продают. И там много людей продают. Подходит один мужчина, спрашивает цену этим яблокам. К первому продавцу подошел, почем яблоки? Говорит, 3 евро. А у вас почем? У меня 4, другой человек. А у вас почем? У меня 1 евро. Подходит к нашему проповеднику. А у вас почем? А он говорит, а у меня даром. Даром? Думает, интересно, червивые что ли? Нет. Пошел, берет, за 2 евро берет. Пойдет женщина тоже, говорит, почем? То же самое, там 4, 3, 2 и так далее. Мужчине подходит, почем яблоки? Говорит, даром. Какой-то странный человек, да не может быть. Пошла, берет за 2 евро. И бежит мальчик, почем яблоки? 4, 3, 2 у вас, а у меня даром. Что, правда даром? Да. Можно брать, бери. Он взял одно, можно еще, бери еще. Он взял второе, можно еще, говорит, сколько хочешь. Он расстегнул рубаху, полный пазух набил яблок, говорит, спасибо. И побежал. И вот брат-проповедник говорит, вот так берут даром. Братья и сестры, вот мы с вами, те, которые уже пережили духовное возрождение, мы получили даром жизнь вечную. Но Писание говорит нам, если теперь Бог стал вашим отцом, вы должны помнить другую сторону. Когда Иисус Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, Он не создал ее так, как создал вселенную. Сказал Бог, и стало так, когда Он творил все. Он, Иисус Христос, пролил свою кровь. И написано, без пролития крови не бывает прощения. И пролитая кровь говорит о том, что жизнь отдана. Иисус отдал свою жизнь. Вот цена нашего спасения. Это очень важно понимать. Как-то, когда я был еще в Казахстане, к нам приехала группа братьев, и они несли там служение, и среди них был один, скажем, не знаю, это понятно будет на, сейчас на языке Германии, был фельдшер, или ну, на скорой помощи, не знаю, как называются у вас эти люди, которые значит, приезжают. Ну и он говорит, по одному экстренному вызову я приехал на одну квартиру, и я увидел, говорит, ужасную картину. Я такого в жизни не видел. Там был мужчина, у которого все тело было в язвах. Все тело. Это были гноящиеся раны. Но самое страшное было даже не это. В этих ранах были черви. И вот я видел, как в этих гноящихся ранах один червь заползал в одно отверстие, с другого выползал, говорит. И это их много было. Это была ужасная картина, говорит, да. И я, говорит, просто был в растерянности, я не знал, что делать. С трудом позвали еще людей, как-то они там переложили за простыни, взялись на эти каталки все, привезли. в больницу, и когда этого больного туда привезли, то ответственный врач, который принимал теперь этого больного, посмотрел на этого молодого фельдшера и говорит: «Молодой человек, почему вы такой растерянный?» Он говорит: «Ну я такого никогда в жизни не видел». Он говорит: «Ну вы же медик, вы должны уметь держать себя в руках. Если вы так будете себя вести, вы не сможете помочь людям. Вы должны иметь самообладание». Но, говорит, это было сверх моих сил, говорит. И тогда врач спросил, говорит, его: «А что вас больше всего смутило?» Он говорит: «Черви». И врач сказал: «Молодой человек, эти черви спасли ему жизнь. Они вобрали в себя весь яд, который был в организме. И если бы их не было, он бы умер». И тогда, говорит, я вспомнил пророческий псалом 21 об Иисусе Христе, где написано: «Я же червь, а не человек, поношение в народе». И пророк Исаия говорит: «Он был презрен и умолен, падше всякого человека. Наказание мира нашего было на нем. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Он пролил свою кровь, чтобы мы с вами имели жизнь вечную, потому что без этого нету входа в Царство Небесное». То есть открывается небо, когда мы приходим в духе под струи крови Христовой, когда мы просим у Него прощения, осознавая, что мы же виноваты, а Он наш грех взял на Себя и умер на кресте за нас, вместо нас. И когда Дух Святой нам показывает вот нашу жизнь ужасную и показывает Христа, который

Это за вас, это за нас, братья и сестры. И если мы хотим сохраниться в вере, или если кто-то хочет действительно получить прощение грехов, мы должны обратить внимание на ту огромную цену, на пролитую кровь Сына Божьего. И Писание говорит нам, не золотом и серебром, но драгоценной кровью Господа. В чем же сила крови? Ценность крови. Давайте мы посмотрим Священное Писание. Апостол Иоанн в своем первом послании, в первой главе, 7 стих говорит, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И мы слышали удивительные свидетельства. Вчера, сегодня, я вот так сидел и слушал, человек был обреченный, но без всякой надежды. Он был в собственном отчаянии, он сам себя ненавидел. Он не мог освободиться. И теперь радуется. Я когда посмотрел, вот все эти братья встали, ну, у всех лица сияют. Думаю, ну, это же какая сила крови Христовой, очищающая сила крови Христовой. Не часть, все грехи. И пророк Исаия говорит, если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю. Это сила крови Христовой. Я встречал немало людей, которые хотят этого освобождения, но они говорят, я столько нагрешил, что мне уже прощения нету. Я хочу сказать вам, это обман дьявола. Господь говорит, любой грех, всякий грех, любой грех, кровь Иисуса может очистить и освободить человека, очистить его от этой вины пред святым и праведным Богом. Кровь Иисуса очищает совесть человека для служения Богу. Следующее – это оправдывающая сила крови Христовой. Давайте об этом подумаем. Послание к Римлянам, 5 глава, 9 стих, мы читаем такие слова. «Будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева». То есть мы оправданы. Давайте себе представим такую картину. Вот когда мы сегодня заходили в дом молитвы, я заметил, там есть один брат, у него тут такая бирочка, написано «Ортнер», то есть дежурный, я так понял, правда же, да? А теперь представьте себе, вот мы заходим в молитвенный дом, и нас здесь встречают, и каждому вешают бирочку определенную, только побольше, чтобы все видели, на веревочке, и на которой написаны наши грехи. Вот есть люди, они мучатся, они под бременем вины, они боятся, что узнают, что они натворили. И вдруг вся правда реальная на этой бирке написана о нашей жизни. Я помню, встретил одного человека, который годами мучился в совести своей. Он как-то прочитал объявление в газете о том, что есть один больной мужчина, и если кто-то возьмется за ним ухаживать, то и его похоронят, если он умрет, то ему передает документально в наследство дом. Ну, я, говорит, исследовал этот вопрос, посмотрел, пожилой человек, думал, долго не протянет уже. И я, договор заключили, все юридически, все сделали, говорят, а он не умирает. Год живет, два живет, три живет. И однажды ночью я задушил его подушкой. Я получил дом, но я потерял все. Представьте себе, мучение в совести. И знаете, есть очень много тайных грехов. Библия говорит нам, все тайно станет явным. И иногда она, знаете, удовлетворяет то, что люди не все знают о нас. Правда же, да? Я думаю, может быть, иногда мы бы даже рядышком не сидели, если бы знали всю правду друг о друге. Не хватило бы, может, сил даже. А теперь представьте себе, все бы обнаружилось. Например, бирка висит, прелюбодей. И жена смотрит. Как? Или, например, о ком-то написано 7 абортов. Или лжец, вор, регулярно ворует. Ну, все грехи. Я думаю, это была бы ужасная картина, если бы вот так всю правду ему, как бы мы вот тут сидели, как бы мы смотрели друг на друга. А теперь представьте, заходит Христос, и мы со знанием вины. И Он подходит, начинает эти бирки с нас снимать и на себя их вешает. Снимает с нас вот эти бирки. Ну, это условно такая картина, иллюстрация. Он все грехи наши телом своим вознес на древо. Он оправдал нас. Это оправдывающая сила

Мы прочитали, будучи оправданы чем? Кровью Его, пролитой на кресте. Другого пути просто нету, друзья. И если кто-то живет под бременем вины, и вы пытаетесь сами себя оправдать как-то, и в лучшем свете представить себя для себя самих, друзья, это невозможно. Туда не войдет в вечность ничего преданное мерзости лжи. Только когда человек с сознанием вины, в покаянии, приходит к Господу, он оправдан. Он оправдан. И вы знаете, это меняет наше положение пред Богом, правда же? Виновный становится невиновным. И тогда Писание говорит, нет никакого осуждения теперь. Никакого осуждения. Апостол Иуда говорит, призывает благодарить Бога, который может нас поставить пред славой своей, неповинными и непорочными. Представьте себе, если мы действительно омыты кровью Иисуса Христа, мы станем пред вечностью, да? И нету вины. Мы невиновны, абсолютно невиновны. Оправданы, если мы были под струями крови Христовой, если мы верою приняли, что Он умер за наши грехи и пришли к Нему, мы оправданы. Так говорит Священное Писание. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, кто будет обвинять избранных Божиих? Кто? Бог оправдывает их. Иисус Христос – наше оправдание. Мы оправданы. Это оправдывающая сила крови Христовой. Сила крови Христова дает нам победу над искушениями, над дьяволом. Апостол Иоанн, когда писал Откровение от Господа, мы читаем в 12 главе, 11 стих такие слова. «О людях, которые с Господом, они победили того, который клеветал на них день и ночь пред Богом, они победили его кровью Агнца». Они победили его кровью Агнца. Я вот так думаю. Если дьявол нас обвиняет пред Богом день и ночь, но где-то, может, это и правда. В многих случаях это правда. Но когда он напоминает, например, и говорит, да что это за верующий? Он вот то сделал в своей жизни. И тогда Христос говорит, что они оправданы. Наказание он взял на себя. Он умер, потому что возмездие за грех – смерть. Он умер за каждого из нас, братья и сестры. За грех каждого из нас Он умер на кресте и пролил свою драгоценную кровь. Больше этого, Он наши грехи все бросил в пучину морскую, Он их даже не вспоминает более. Он их бросил за хребет, никаких намеков даже. Мы оправданы, виновный становится невиновным. Кто осуждает? Христос умер. Но и воскрес, написано, и Он ходатайствует за нас пред Отцом Небесным, и вина уходит. Это искупительная сила крови Христовой. Он купил нас, искупил нас кровью Своею. Помните, апостол Павел пишет верующим в Коринфе слова, которые как-то где-то в послаблении жили, стали по плоти жить. Он говорит, неужели вы не знаете, вы что, забыли что ли? Вы же, говорит, куплены драгоценной кровью Христа. Вы же, говорит, не себе принадлежите. Ваше тело – суть храм Духа Святого. И поэтому, перекликаясь вот с этой мыслью, которую мы прочитали, апостол Петр говорит, не забудьте это. Это даст вам силы понимать ту цену, которая заплачена, чтобы жить святой жизнью. Это поможет вам жить победной жизнью. Я помню, в нашей семье как-то произошел такой случай. Я вчера немножко говорил о семье, что вот там разница возраста наших детей. Вот когда наша младшая доченька родилась, у моей жены отрицательный был резус крови, у меня положительный, и там очень много было всегда проблем каких-то. И вот это был уже и в возрасте жена была, и не так легко все это было, много по больницам. Ее поместили в специальную клинику там, да, чтобы все благополучные роды были. И вот когда она родила нашу доченьку, произошел там резус, конфликт в крови, и там прямое переливание там крови делает. Мы так переживали за ее жизнь. И я помню, мы уже все наши дети в основные были
Старшему сыну было уже 25 лет, когда она родилась. Другому 23, 21. И мы все там приехали в этот роддом и стоим под окнами. И супруга там в окно выглядывает, не было этих телефонов тогда. И мы ей показываем, что мы молимся за нее. А дети там, это было зимой на снеге. Снег такой был, сугробы, пишет: «Мама, мы любим тебя, мама, мы молимся за нашу Регину». И на другой день, когда мы приехали снова в больницу, я попросил заведующую, чтобы она, чтобы побеседовать с ней, когда она вышла. Я говорю: «Ну как там наша доченька, как там наша девочка? Мы верующие, мы молимся». Она так смотрит на меня как-то. И вдруг она мне говорит: «Мужчина, вообще-то сейчас речь идет о жизни вашей супруги». Я вздрогнул. Я не думал об этом, да? Ну, родила, все хорошо. И я заметил, я был с двумя старшими дочерями, тоже как они побледнели. Я хочу сократить этот рассказ. И когда мы ехали домой, они сидели на заднем сиденье, я так в зеркало смотрю. Я смотрю, они оба плачут, едут. Я остановил машину и сказал: «Девочки, давайте мы поговорим и помолимся». Я говорю: «Мы эту ситуацию дали в руки Господа. Вот представьте себе, что мама выздоровеет, все будет нормально, и ваша сестренка выздоровеет. А теперь допустите такую мысль, что она вырастет и будет хамить матери, будет грубить матери, будет непокорная, непослушная дочь». Они говорят: «Папа, это будет ужасно, это будет неправильно, так не должно быть». Я сказал им: «Девочки мои, вы уже взрослые. Каждая из вас досталась маме практически ценой жизни. Я рассказал, какие трудные роды были, и как тяжело, и сколько страданий, сколько переживаний было». И знаете, когда мы приехали домой, они рассказали эту ситуацию своим братьям. Это было под Новый год, и они взяли такую большую открытку, и не договариваясь, они писали маме: «Мама, прости, мы теперь по-другому будем к тебе относиться. Мама, прости. Мы любим тебя, прости, где мы были непослушны, непокорны». Знаете, цену почувствовали. Я хочу сказать, что в этот последний день уходящего года, это потом 31 декабря, мы пошли все в дом молитвы, в нашей семье произошло особое духовное обновление. Вот на фоне этой истории я им сказал: «Дети, а теперь представьте себе, какую цену заплатил Иисус. Он пролил свою кровь, он отдал свою жизнь». И не договариваясь, мы один за другим говорили: «Господи, прости, прости, мы теперь по-другому хотим к тебе относиться. Господи, как сильно же ты любишь нас». И Писание говорит нам: Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Друзья, мы должны смотреть и взирать на Иисуса, чтобы не ослабеть и не изнемочь. А те, которые еще не примирились, мы должны понимать вот ту цену, которая была заплачена, чтобы вы могли получить спасение, друзья. Чтобы смыть вот эту вину, снять это бремя с вас. Человек не может сам себя оправдать. Он должен прийти в молитве покаяния. Если Дух Божий касается вашего сердца, и вы начинаете понимать, что это же и ваша вина, что Иисус умирал на кресте. И теперь представьте себе, мы вчера немножко об этом говорили, когда Понтий Пилат должен был принять решение о том, чтобы распять или не распять Иисуса, он умыл свои руки и сказал: «Я не виновен в крови праведника сего». Можете ли вы это сказать сегодня? Что вы невиновны пролитой крови Сына Божьего, смотря на истекающего кровью Иисуса. Друзья, это искупительная сила. Он заплатил эту цену, чтобы нас спасти. И мы прочитали, что вы куплены не золотом и серебром, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Как-то я слышал историю вчера, когда брат говорил про Сахару, про пустыню. Я вспомнил, как-то группа туристов, они тоже заблудились в пустыне. И вот они несколько дней уже, вода кончилась тоже, сил никаких нету.
И они уже не надеялись, что они выживут. Но уже обессиленные, знаете, все опухло, язык, губы, глаза. Ну, очень, очень сложно. Вдруг они увидели населенный пункт какой-то. И действительно, они увидели, что там есть люди, это не мираж. И когда они туда пришли, по их виду было понятно все. И вдруг один мужчина, очень такой им показалось чересчур серьезный, вынес кувшин с водой и отдал им этот кувшин. И эти люди рассказывали, они там сначала по глотку воды все взяли, потом они смочили губы, потом на руки чуть налили, лицо смочили. И почему-то жители вот этого небольшого поселка очень так серьезно смотрели за всей этой процедурой, что они делают. А потом они стали обливаться этой водой. И, в общем, расплескали весь кувшин с водой. Они переночевали где-то там в этих домах. И наутро они хотели двигаться дальше, эти туристы. И хотели поблагодарить жителей поселка. И смотрят, никого нету. В другом доме никого нету. Пустой поселок. Они не поняли, в чем дело. И когда они пошли дальше, они вдруг увидели такую картину, что где-то росли карликовые растения, и вот все эти люди, которые жили в этом поселке, они на коленях стояли у этих карликовых растений и в какие-то сосуды собирали капли росы. По одной капельке, там капельку, там капельку, там капельку, потом заливали в другой сосуд, и так они собирали сосуд с водою. И тогда они поняли, что они сделали? Они просто расплескали вот эту воду. Они не оценили вот эту воду. Но это такое бледное сравнение, братья и сестры. И теперь давайте себе представим, как Отец Небесный смотрит на нас, людей верующих или людей, которые обременены по тяжестью вины, греха. Он смотрит, как мы оцениваем пролитую кровь Сына Божьего. Он умер за нас. Он пролил свою кровь, чтобы мы могли получить прощение грехов и жизнь вечную. Кровь Иисуса Христа имеет примиряющую силу. Без этого невозможно общение со святым и праведным Богом. Невозможно, друзья. И Писание говорит нам, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и тогда мы братья и сестры. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, примирившись с Собою, кровью креста написано. То есть пролитая кровь Иисуса дает нам мир, оставленный Отцом на кресте, примиряет нас с Своим Отцом. И мы становимся детьми Божьими, помилованными, оправданными, искупленными, очищенными, омытыми. Друзья мои, как мы поступим? Как мы поступим? Я как-то слышал одну историю, как молодые люди одни, парень и девушка, они были помолвлены и ждали брак уже, очень любили друг друга. И как-то они вечером прогуливались и шли через один мост, который был через речку одну, и вдруг они увидели, услышали крик, и там кто-то тонул. И тогда вот этот жених молодой спрыгнул буквально в эту воду с моста, и ценой своей собственной жизни он спас вот этого человека, который там тонул. Ну, горе можно представить, это невесты. И потом этот молодой человек выжил все-таки, которого спасли, каким-то чудом его откачали, а ее жениха не смогли, он умер. И она решила прийти и рассказать ему, вот что сделал ее жених. Она пришла в больницу и говорит, я невеста того человека, который пожертвовал своей жизнью, чтобы вас спасти. Этот молодой человек посмотрел на нее мутными глазами и сказал, а я его просил об этом. Можете себе представить, что было на сердце этой девушки? Братья и сестры, вот Отец Небесный смотрит на наши отношения к пролитой крови Сына Божьего. К той жертве. Он любит нас. Он свою жизнь отдал. Он сделал возможным, чтобы мы с широкого погибельного пути попали на путь спасения. Чтобы в конце концов поставить нас пред славой своей, неповинными, прощенными. Какой наш отклик? Апостол Петр, обращаясь к верующим людям, говорит,
со страхом и трепетом проводите дни странствования вашего. То есть бойтесь огорчить того, кого вы любите. Бойтесь грешить перед тем, кто такую цену заплатил, чтобы вас освободить от вины и сделал вас детьми Божьими. Друзья, враг души человеческой не хочет, чтобы люди каялись. Но Писание говорит нам, беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим. Это бывает и в жизни верующих людей, когда они попирают кровь завета. Происходит разрыв, охлаждение, оставление. Я хочу сказать, что Иисус Христос пролил свою кровь за каждого из нас. Так говорит нам Священное Писание. Мы читаем об этом. А Христос за всех умер. Так написано. Какой бы ты ни был грешник, как бы далеко ты ни ушел, что не есть у тебя на совести. Помните, когда Иисус Христос висел на кресте, и там было два человека распяты. Они произвели возмущение, мятеж в городе, убийство. И один из них признал вину. Когда его товарищ поносил Господа, злословил его, он обратился к нему и говорит: «Ты не боишься Бога». В его сердце появился страх Божий, благоговение пред Богом. И он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». Он сказал своему товарищу: «Мы достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал, но умирает, умирает за грехи всего мира, всех людей». Христос за всех умер и за тебя, дорогой друг. Писание говорит, но апостол Иоанн говорит: «Он есть умилостивление за грехи наши». И не только за грехи наши, но за грехи всего мира. И сегодня, если ты еще не примирился с Ним, Он сегодня протягивает к тебе свои пронзенные руки и говорит: «Приди ко мне, это твой шанс. Я хочу спасти тебя. Я готов простить тебя, если мы исповедуем грехи наши. Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, это нелегкий шаг, я это понимаю, потому что враг души удерживает. Неудобно, людей много что подумают и так далее. Но я хочу сказать вам, вы не сможете это сделать, когда вы захотите. Вы должны это сделать тогда, когда Дух Божий касается вашего сердца. Если вы отчетливо понимаете, что это ваша ситуация, вы находитесь под бременем вины, и Дух Святой вам открывает эту вину, и вы понимаете сейчас, что Иисус умер за вашу вину, за ваш грех, это тогда ваш шанс. Написано: ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте имя Его, когда Он близко, если Он сейчас стоит у вашего сердца и стучит в ваше сердце, предлагает вам открыть свое сердце, впустить его туда, в свою жизнь. И вы готовы попросить прощения. Не угасите этот дух. Откликнитесь. Отзовитесь. Примите Иисуса. Он любит вас. Он хочет простить вас сегодня. Может, кто-то нуждается в обновлении своей духовной жизни. Вы можете это тоже сделать сегодня. Может быть, вы так привыкли уже, и для вас это, знаете, уже не представляет особой ценности. Вы понимаете, что на фоне вот этой драгоценной крови Христа вы почти умывали руки, как Пилат. И это вас обличает. Скажите это Иисусу. Может быть, вы изнемогаете, падаете духовно, потому что вы не взираете на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Мы сейчас послушаем одну песню, и во время пения хочу от имени Иисуса, друзья, пригласить вас на молитву покаяния. Есть это обновление духовной жизни, и Дух побуждает вас в этом покаяться. Вы понимаете, что вы как-то попрали кровь завета. Вы живете неправильно. Вы огорчили Дух Святой. Может быть, вы никогда не молились, но вам отчетливо, ясно, понятно, и Бог вам это открывает. Другого пути нету. Если вы хотите получить прощение грехов, надо идти в молитве покаяния к Иисусу. Отзовитесь. Духа не угашайте. Аминь.

Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвеля. Вы слушали радио Зегенсвеля «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 28. Верный заканчивает свое путешествие. Когда наступило утро, христианина и верного опять повели в городской суд, где судья заседал каждый день, чтобы судить тех, которых к нему приводили. Это был довольно старый человек с жестоким выражением лица, который так же, как и управитель города, ненавидел небесного царя и его пилигримов. Христианин и верный так и предстали пред ним со скованными руками. Он лениво стал расспрашивать их, откуда они пришли и что сделали. Тогда свидетель по имени Зависть, который первый подошел к пилигримам и насмехался над ними, встал и стал отвечать на вопросы судьи. Он засвидетельствовал, что хорошо знал верного и христианина, когда они жили еще в городе разрушения, что они были всегда непослушные и задиристые, и совершенно не почитали злого принца, который владел их городом. Двое других также последовали примеру зависти и подтвердили, что все, что он говорил, правда. Они также сказали судье, что они боятся, что пилигримы могут принести большой вред детям, живущим на ярмарке суеты, если их отпустить на свободу, потому что они смеялись над сокровищами, которыми злой принц заполнил город, и которых они, конечно же, недостойны. Также они говорили о более прекрасном городе и о его царе, законы которого были лучше, чем законы злого принца. В суде сидели 12 человек, задачей которых было выслушивать все, что говорится о подсудимых, и потом помочь судье решить, достойны они наказания или нет. Эти люди назывались присяжными. Конечно же, они были избраны из главных служителей злого принца и не имели никакой снисходительности или правосудия к царским пилигримам. Однако они всегда считали, что поступают со своими подсудимыми очень снисходительно. И когда верный попросил слова, судья ответил: «Хотя ты достоин немедленной смерти после того, что ты сделал, но, однако, мы великодушно выслушаем тебя». Христианин только удивился, что верный так осмелел. Лицо его было бледным, но в глазах совершенно не было никакого страха, хотя судья и присутствующие выглядели очень жестокими. Потом христианин, конечно же, догадался, что небесный царь укрепил его маленького друга и сделал стеснительного мальчика смелым и сильным, так что он нисколько не боялся говорить о себе, что он очень любит царя и никому другому не будет послушен. Когда верный закончил, судья повернулся к присяжным и сказал: «Уважаемые, вы слышали свидетельство зависти его товарищей об этих мальчишках, и верный нисколько не отвергает всего этого. Он не будет служить нашему господину, и по закону нашего города он должен быть казнен». Тогда 12 подтвердили: «Да, мы уверены, что оба подсудимые являются преступниками, но верный хуже. Он даже не стесняется высказывать свои мысли против нашего злого принца. Мы согласны с решением, и он должен быть казнен, а христианина заключить в тюрьму». Ум бедного маленького христианина был настолько расстроен всем случившимся, что он едва понимал, что говорили присяжные. И когда воины злого принца вошли и вывели верного из зала суда, он удивился, куда бы они могли его повести. Через несколько минут его также забрали и повели на базарную площадь, где он увидел своего товарища, окруженного этими злыми людьми. Они били его и наносили ему ужасные раны. «Ах, верный, верный!» — закричал он. Но верный не отвечал. Он смотрел на небо, и лицо его светилось прекрасным светом, таким же, как лицо матери-христианина, когда он видел ее во сне. Тогда христианин тоже невольно посмотрел вверх. Как раз над местом, где стоял верный, он увидел целый сон ангелов с распростертыми крыльями, и он понял, что они ждали, и были готовы перенести душу верного в его прекрасный дом в небесном городе. Глава 29. Маленький христианин оставляет ярмарку суеты. Маленький христианин знал, что ангелы отнесут верного прямо к небесному царю. И когда он думал об этом, то даже забыл, что он сам находится в центре ярмарки суеты, окруженный слугами злого принца. Неожиданно мальчики закричали от дикого удовольствия. Они просто наслаждались, когда смотрели, как издевались над маленьким пилигримом. Их крик испугал маленького христианина, и он опять посмотрел на своего верного друга. Но небесный царь очень милостив, и он не хотел, чтобы христианин видел, насколько страдал его друг. Темная пелена застелила его глаза, и он опять закричал: «О, верный, верный!» Затем неожиданно все поплыло. Ему представилось, что его мама пробирается через эту толпу. Она берет его на руки и уносит в открытое место, где не было больше ни солдат, ни надоедливых насмехающихся ребят. Так он лежал некоторое время, не в силах пошевелиться или сказать что-либо. Но вот он открыл глаза и увидел, что он опять в тюрьме, лежит на маленькой кровати, и какая-то женщина склонилась над ним. Она была одета так же ярко, как и все жители ярмарки суеты, и хотя лицо ее не было злым, она все же нисколько не была похожа на его маму. Это была жена смотрителя тюрьмы. И когда маленький мальчик, потерявший сознание, был перенесен солдатом с базарной площади, она почувствовала сочувствие к нему. Она принесла воды и аккуратно мыла его лицо и руки, а потом стояла над ним до тех пор, пока он не пришел в себя. «Мой бедный маленький мальчик», — проговорила она, — «ты еще слишком юный, чтобы быть пилигримом. Я с удовольствием оставлю тебя у себя и буду заботиться о тебе». «Вы очень добры ко мне», — прошептал он, — «но я не могу остаться, потому что я иду к небесному царю». «Ах», — сказала она, — «я тоже когда-то шла к царю, но путь был таким тяжелым, и мне так понравилось здесь, в этом городе, что я осталась». «У небесного царя вы бы были намного счастливее», — сказал христианин. «Верный ушел. Я видел ангелов, которые пришли его встречать. И если только меня выпустят из тюрьмы, я побегу изо всех сил к концу моего пути».

останься со мной, я буду очень хорошо к тебе относиться». Но христианин решительно покачал головой. «Я не могу. Я очень люблю царя и пойду только к нему». Через несколько дней смотритель тюрьмы пришел к маленькому христианину и сказал, что управитель города приказал отпустить его. И христианин с радостью отправился в свое путешествие. Доброй женщине жаль было его отпускать. Она поцеловала его на прощание и попросила, чтобы он не забыл ее. «Я расскажу царю все, что вы для меня сделали», — сказал христианин, «и надеюсь, что когда-нибудь вы опять начнете свое прерванное путешествие. Если я увижу вас, приближающуюся к небесному городу, я, конечно же, вас узнаю». Он медленно шагал вдоль улицы, не в состоянии идти быстро, и его маленькое тельце сжималось от страха, что кто-нибудь опять остановит его, как это было в начале. Но, убив верного, они, казалось, удовлетворились, и хотя и бросали насмешки и хохотали, когда бедный пилигрим проходил мимо них, они его не трогали и не препятствовали ему идти своим путем. В тот момент, когда он подходил к огромным воротам города, он вдруг услышал топот бегущего человека, догоняющего его, и чья-то рука легла на его плечи. Холодок страха пробежал по его спине. Он представил себе, что все его страдания начинаются сначала. Но догнавший его мальчик выглядел тоже очень испуганным и сказал почти шепотом: «Можно я пойду с тобой? Я не хочу больше здесь оставаться». «Ты хочешь стать пилигримом?» — спросил христианин. «Да, мое имя Надеющийся. Я очень хочу пойти с тобой. Я все расскажу тебе, когда мы выйдем на безопасную дорогу». Следующая глава — «Из выгод». Христианин старался идти как можно быстрее, а Надеющийся старался не отставать. Но он никак не решался заговорить до тех пор, пока они отошли довольно большое расстояние от города. Тогда он начал: «Знаешь, нам было очень жаль, когда они убили верного. Он был таким храбрым, и я уверен, что он был очень хорошим. В городе много мальчиков и девочек, которые сказали, что они в этом городе больше не останутся, потому что там совершаются такие ужасные преступления. Я как раз проходил мимо тюрьмы, когда тебя выпускали. Я наблюдал за тобой некоторое время, и когда никто не смотрел, я бросился вслед за тобой. Ты не возражаешь, что я пойду с тобой?» «Нет, конечно, если ты на самом деле любишь царя», — ответил христианин. «Я думаю, что мне придется идти до самого конца самому, и я очень рад, что ты пойдешь со мной». «Да, я решил идти», — сказал Надеющийся. «Я совсем не был счастлив и постоянно думал, что когда-нибудь я покину этот город». Христианин начал расспрашивать Надеющегося о том, сколько он прожил на ярмарке суеты. Но в этот момент они догнали идущего впереди мальчика, который как будто медленно прогуливался по залитой дорожке. Шел он из города, расположенного по соседству с ярмаркой суеты. Люди, живущие в нем, называли себя царскими слугами и говорили, что они очень любят его. Но всякий раз, когда злой принц или его слуги приходили к ним, они прекращали всякие разговоры о царе и вели себя так, словно злой принц был их руководителем. Злой принц любил этих людей, и когда он слышал, что кто-нибудь из них становился пилигримом, он никогда не препятствовал им в их путешествии, потому что был уверен в них, что они обязательно вернутся при малейшей трудности или опасности. Мальчик, которого звали Из Выгод, присоединился к христианину и Надеющемуся и некоторое время шел с ними. Он рассказывал, что все его родственники и друзья — очень богатые люди, и даже казалось, что он гордился своим высоким положением и снисходительно смотрел на христианина и Надеющегося. «Какой прекрасный день!» — неожиданно сказал Надеющийся. «Солнце светило так ярко и играло в прохладе прозрачного воздуха. Ветерок, казалось, обнимал уставших путников». «Да», — ответил Из Выгод, — «как раз подходящая погода для путешествия.

Потому что пилигримы из нашего города никогда не отправляются в путешествие зимой. Мы всегда стараемся это делать в хорошую летнюю погоду. Это просто глупо изнурять себя, подвергаясь холодному ветру или проливному дождю. Но бывают штормы даже и летом, — возразил христианин. Нет никакой необходимости идти в такую погоду. Когда начинается дождь, можно просто присесть под густым кустом и дождаться, пока небо прояснится. Христианин не мог удержаться от улыбки, но все же сказал: «Я уверен, что настоящие пилигримы никогда не делают этого. Мы совсем не должны обращать внимание на плохую погоду». «Безусловно», — сказал Эсвыгот, — «ты волен поступать, как хочешь. Не нужно нам ссориться из-за этого. Когда начнется шторм, ты можешь идти, если хочешь, но я обязательно подожду, пока он пройдет». Христианин помнил, что в своей книге он читал, что это не мудро иметь друзей, которые не являются настоящими царскими слугами. Поэтому он сказал: «Боюсь, если ты хочешь остаться при своем мнении, то мы не можем продолжать путешествие вместе. Мы должны идти прямо, невзирая ни на какие трудности, ни погоды». «Очень хорошо», — ответил Эсвыгот, — «можете идти сами. Мне было совсем даже неплохо до этого, как вы подошли. И мне также будет приятнее остаться без вашего общества опять». «Совсем не хотелось его огорчать», — сказал христианин, когда они остались с надеющимся вдвоем. «Но я не вижу иного выхода. Если мы пойдем с ним, и случится непогода, он может убедить нас вернуться вместе с ним». Эсвыгот чувствовал себя очень одиноким и был рад, что христианин и надеющийся догнали его. Но он был слишком ленив и нежен и не хотел пожертвовать своими удобствами ради того, чтобы служить царю так, как они этого хотели. Он засунул руки поглубже в карманы и старался сделать вид, что ему совершенно безразлично, что они покинули его, хотя сердце его разрывалось, и он изо всех сил хотел побежать за ними и сказать, что он тоже хочет служить царю искренно и не бояться никакой непогоды. Но это желание было мимолетным, и на смену ему пришли другие мысли. «Они все равно не смогут меня заставить идти дальше, чем я захочу. И совсем не важно, что я им пообещаю. Они просто немного глуповатые мальчишки, и хотя их компания не очень приятная, но все же лучше, чем никакая». Но прежде чем Эсвыгот решил, как ему поступать, позади себя он услышал крики. И, оглянувшись назад, он увидел троих ребят, с которыми вместе он ходил в школу. Они махали ему и просили подождать. «Куда ты направляешься?» — закричали они, подходя ближе. «Мне нечем было заняться дома», — ответил Эсвыгот, — «и я решил попробовать, что значит быть пилигримом». «Мы пойдем с тобой. А кто эти ребята, которые идут впереди? Мы видели, как ты с ними разговаривал». «О, они тоже пилигримы», — ответил Эсвыгот, — «но не нашего круга. Они слуги царя. Я сказал им, что могу путешествовать до тех пор, пока погода стоит хорошая. И они сказали, что могу оставаться при своих интересах. Но я не вижу никакого смысла тащиться по ухабам дороги в дождь и ветер. Ведь вполне можно остановиться и переждать шторм». «Конечно», — ответил один из мальчиков. «Но царские слуги всегда такие. И если ты с ними не согласен в их убеждениях, то они не будут иметь с тобой ничего общего. Однако какая нам разница? Оставим их в покое. Из нас самих получится неплохая компания». Глава 31. Димас и серебряные рудники. Эсвыгот и его товарищи пошли вместе, смеясь и разговаривая. Христианин и надеющиеся были совсем недалеко от них. Неожиданно четверо мальчиков побежали за ними и начали задавать им глупые вопросы. Они представлялись, что хотели бы знать о некоторых вещах, которые они любили делать, правильные ли они. На самом ли деле они огорчают царя, но в душе они надеялись, что у христианина не хватит храбрости ответить им правду, а потом они смело смогут назвать его трусом. Но хотя маленький христианин и был стеснительным и робким ребенком,
но он не побоялся сказать ему правду. Он научился любить царя всем сердцем и не боялся того, что эти дерзкие мальчишки могли с ним сделать. Страх не заставил его согласиться с Извыгод и его друзьями. Он ответил на все их вопросы смело и правдиво. В конце концов, они устыдились сами себя и ничего не отвечали. Христианин очень обрадовался, когда они отстали от него, и он пошел с надеющимся, в то время как Извыгод остался позади со своими тремя неразумными товарищами. Скоро маленькие пилигримы подошли к неширокой долине, где путь лежал гладкий и легкий. Позади нее они видели холм, с одной стороны было углубление, похожее на вход в пещеру. На холме стоял молодой парень. И когда христианин и надеющийся проходили мимо, он позвал их, говоря: «Идите сюда, я хочу вам что-то показать». «Что там?» — спросил христианин. «Серебряные рудники», — ответил он. «Здесь очень много драгоценностей. Ты очень скоро сможешь набрать столько, что тебе хватит на твое путешествие». «Неужели?» — воскликнул надеющийся. «Давай пойдем посмотрим». Но христианин подтолкнул его вперед со словами: «Нет, ни в коем случае. Это место совсем небезопасное». Потом он обратился к парню, которого звали Димас, спрашивая, не опасное ли это место. Димас прекрасно знал, что это очень опасное место, но он был служителем злого принца, которому принадлежал этот рудник, и его прислали сюда, конечно же, с целью искушать проходящих пилигримов, рассказывая им о богатых залежах серебра. Он быстро ответил: «Это безопасно для всякого до тех пор, пока он осторожен». Но христианин пошел в сторону, говоря надеющимся: «Мы не пойдем. Я уверен, что я слышал об этом немало. Да и чтобы подойти, мы должны оставить царский путь». Тогда Димас закричал: «Ну, если не пойдете, так хоть подождите меня, чтобы мне пойти с вами, ведь я же тоже пилигрим». «Я не думаю, чтобы ты был царским пилигримом», — ответил христианин, «потому что ты бы тогда не старался увлечь нас в сторону с нашего пути. Мы не можем ждать никого». Тогда Димас оставил их в покое и стал поджидать Извыгод и его друзей, которые были уже тоже недалеко. Надеющийся оглянулся посмотреть, что они будут делать. Они не любили царя, и они совсем не интересовались небесным городом, хотя и делали вид, что направляются туда. Итак, когда он услыхал о сокровищах, спрятанных, когда они услыхали о сокровищах, спрятанных в пещере скалы, они с радостью побежали туда. Димас знал, что все, кто входил туда, чтобы раскапывать серебро, как правило, терялись в ее лабиринтах или были убиты. Но однако сказал Извыгод его друзьям, что это совсем не опасное место, и они, доверяясь всему, что он им говорил, пошли. Христианин и надеющийся видели, как они вошли в пещеру, но никогда больше никто о них не слышал. Неудивительно, что они заблудились, забравшись слишком далеко в темных извилистых переходах, что никогда больше не смогли найти путь к дневному свету. Когда маленькие пилигримы прошли холм, надеющийся неожиданно остановился и спросил: «Что это может быть?» Христианин посмотрел в сторону, куда он показывал, и увидел белую фигуру, стоящую на обочине дороги. Когда они подошли ближе, то увидели, что фигура не двигается и напоминает форму женщины, лицо которой было отвернуто в сторону от небесного города. «Ты думаешь, что она была пилигримом?» — шепотом спросил надеющийся. «Я не знаю», — сказал христианин. «Похоже, что это памятник. Интересно, почему она стоит здесь, на обочине дороги?» Они осторожно обошли ее и стали разглядывать более внимательно.
Вдруг надеющийся увидел слова, которые были вырезаны на табличке, которая была на покрывале женщины. Они как раз были над ее лбом. Надпись была старой и почти разрушенной, так что прочитать сразу было очень трудно. Но немного поразмыслив, христианин все же прочитал. «Вспоминайте жену Лотову». «Теперь я знаю, что это», — сказал он. «Я читал о ней, когда был в библиотеке прекрасного дворца». И он стал рассказывать надеющемуся, как царь однажды спас одного человека по имени Лот и его жену и двух дочерей из города, который был разрушен за его злодеяние. Он послал ангелов, чтобы вывести их оттуда, и ангел предупредил их не оглядываться назад. Но жена Лота все же оглянулась. И в тот самый момент, когда она оглянулась, ее тело окаменело, и она превратилась в соляной столб. С тех пор она никогда больше не двигалась. «Как это страшно!» — сказал надеющийся. «Она стоит здесь, чтобы напугать нас?» «Я думаю, не для того, чтобы напугать, а предупредить, чтобы мы были осторожными. Я, знаешь, теперь очень рад, что мы не пошли на гору, когда Дима звал нас. Я тоже боюсь царского наказания». Глава 32. Мирная долина. Мальчики в тот день должны были идти очень медленно, потому что христианин был еще очень слаб. «Где же мы будем ночевать?» — спросил надеющийся. «Ты не можешь идти всю ночь, но и на обочине спать небезопасно. Может быть, мы встретим еще дом, наподобие прекрасного дворца», — ответил христианин. «Я был так счастлив там. Ты себе даже представить не можешь, насколько осторожность и ее дочери были добры ко мне». Тогда надеющийся стал расспрашивать о них, и христианин старался рассказать ему обо всем, что ему пришлось увидеть и услышать в этом чудесном месте. Но силы его покидали, и скоро от усталости он не смог даже говорить. Надеющийся предложил ему облокотиться на его руку, но христианин едва переставлял ноги. Надеющийся был добрым и внимательным мальчиком и изо всех сил старался ободрить своего обессиленного компаньона. Сердце его охватило беспокойством, и он смотрел с тревогой, как лицо христианина с каждой минутой становилось все бледнее и бледнее. «Ах, если бы мы могли найти какое-нибудь место для отдыха», — думал он. И по мере того, как сумерки сгущались, он все больше напрягал зрение в надежде увидеть какой-нибудь отдаленный огонек, который бы подал надежду на то, что где-то есть жилище, в котором они смогут пробыть до утра. Но свет так и не появился, а ночь наступила. Маленькие пилигримы продолжали медленно двигаться вперед, потому что христианин никак не соглашался лечь прямо на траву, хотя надеющийся и обещал ему сидеть рядом и не спать. «Мы должны идти», — сказал он. «Я не допускаю мысли, что царь забыл о нас. Он ведь знает, насколько мы устали, и я уверен, что скоро он пошлет для нас отдых». На темном небе показались первые звездочки. И из-за гор плавно вышла луна. Ее бледный, мягкий свет разлился по всей долине, и путь стал отчетливо ясен. Надеющийся окинул взглядом даль и увидел, что дальше путь становится шире, и проходит широкая река. «Мы подходим к прекрасной стране!» — воскликнул он. «Посмотри, христианин, река совсем близко от дороги! И путь наш пролегает через луг, который огорожен и, значит, безопасен». Христианин посмотрел вперед, и вид реки и надежда на скорый отдых немного ободрили его. Очень скоро они достигли воды и убедились, что надеющийся был прав.
Царский путь пролегал совсем рядом с рекой, которая называлась «Река жизни». И земля с обеих сторон была огорожена надежным забором, за которым простирался луг, покрытый мягкой травой и нежными полевыми цветами. Высокие раскидистые деревья бросали прохладную, манящую тень. Маленькие пилигримы укрылись под ветвями одного из них и знали, что они в полной безопасности могут отдохнуть, не опасаясь никаких врагов. Маленькое ноющее тельце христианина с благодарностью растянулось на мягком мху. Надеющийся сел рядышком и наблюдал, как матовые лучи лунного света, отражаясь в рябе воды, превращались в яркое покрывало, которое то и дело скользило и, казалось, уплывало бесконечной лентой. Немного погодя, он вдруг хлопнул христианина по руке и прошептал: «Злой принц никогда не придет сюда!» «Ну что ты!» — ответил христианин. «Конечно же нет! Здесь все так тихо и спокойно!» Маленькие пилигримы прижались друг к дружке и спокойно проспали до утра. Когда поднялось солнце, к ним явился посланный от царя и сказал: «Это мирная долина, где вы можете пробыть несколько дней, пока восстановятся силы христианина. Пищи для вас здесь достаточно, потому что деревья все полны плодов. Воду вы должны пить из реки, потому что она укрепит и освежит ваши силы». Мальчики с удовольствием прожили целую неделю в красивой долине. Они отдыхали и наслаждались жизнью с каждым днем все больше и больше. Христианин не боялся потерять свои доспехи в этом тихом местечке, и он часто сидел возле реки, прислонившись спиной к толстой ветке раскидистого дерева. Надеющийся обыкновенно ложился возле него, всматриваясь в далекое голубое небо или собирая красивые цветы и замечательные спелые фрукты, которые падали, согнувшихся под их тяжестью ветвей. После всех переживаний мирная долина была очень приятной для маленького христианина, и скоро его щеки снова порозовели, и ноги также укрепились. Почувствовав силу, ему снова захотелось идти. «Я не думаю, что мы очень далеко от небесного города», — сказал он, «и я буду так рад, когда мы, наконец, придем туда. После хорошего отдыха мы будем в состоянии идти быстрее». Глава 33. Примыкающий луг. Ранним утром наши маленькие пилигримы оставили мирную долину и весь день шли по царскому пути. Далеко за полдень они подошли к месту, где царский путь граничил с зеленым лугом, и к нему вели ступеньки. Луг назывался «Примыкающий» и принадлежал жестокому и могучему великану отчаяния. Он был одним из наиболее известных солдат в армии злого принца и жил в огромном каменном замке, который стоял позади луга. Но из-за холмистой местности с царского пути его не было видно. Все это было написано в книге христианина, но он не подумал заглянуть в нее и сверить, что это за место. Мальчики оба чувствовали себя очень уставшими. Дорога, по которой они шли, до сих пор была каменистая и с большими выбоинами. Ноги ныли от усталости и ссадин. Христианин, поравнявшись со ступеньками, остановился и заглянул через них. Дорога была отделена от луга забором, но по мягкой зеленой траве проходила тропинка, которая лежала параллельно с царской дорогой. «Может быть, пойдем по траве некоторое расстояние?» — спросил христианин, обращаясь к надеющимся. «Я так устал идти по этим камням, и ноги мои ужасно болят». «Мои тоже», — ответил надеющийся. «Но не опасно ли это?» Затем он также подошел к ступенькам и, перегнувшись, стал тоже рассматривать тропинку. «Я думаю, что нет», — сказал христианин. «Смотри, тропинка идет совсем рядышком с забором. Мы сможем в любой момент опять перелезть обратно». Надеющийся не был уверен, что это будет правильно.
но понадеялся, что христианин имеет больше опыта и знает лучше его о царском законе. И хотя и с тревогой, но все же последовал за своим другом. Они оказались на широком лугу. Нежная, мягкая трава ласкала их ноги, а недалеко от них они увидели еще одного мальчика, который также шел рядом с забором. Христианин окликнул его и спросил: «Не мог бы ты сказать нам, куда ведет эта тропинка?» Мальчика звали Тщетно Уверенный. Он с важным видом повернулся к ним и сказал: «Небесный город». «Вот видишь», — прошептал христианин, обращаясь к надеющемуся, — «я был прав. Мы довольно безопасны, мы можем следовать за этим парнем, и в случае, если заметим какую-либо опасность, у нас будет время избежать ее». Но в сердце надеющегося осталась какая-то тревога, и когда наступила ночь, и темнота сгустилась настолько, что они потеряли из вида Тщетно Уверенного, он стал сильно бояться. Неожиданно они услышали чей-то крик, а затем как будто где-то что-то упало. Надеющийся сжал руку христианина крепче и весь дрожа прижался к нему. Христианин также потерял всю храбрость, и холодная дрожь завладела всем его телом. «Что могло произойти?» — спросил он, и опять позвал тщетно надеющегося. Но никакого ответа не последовало. Только откуда-то из темноты доносились чьи-то стоны. «Я уверен, что мы на неверном пути», — сказал надеющийся, — «и так темно». Христианин не отвечал. Теперь только он понял, что поступил неправильно, когда перелез по тем ступенькам, и удивлялся, как он мог быть настолько глупым, что подумал, что какой-либо другой путь может быть таким же благополучным, как прямая дорога. Но прежде чем он начал говорить, он почувствовал, как тяжелые капли дождя упали на его лицо. В небе блеснула яркая молния, и послышались громкие раскаты грома. Дождь хлынул, как из ведра. Оглушительные раскаты грома сотрясали землю, и сверкающая молния то и дело проносилась по темному небу из конца в конец. Христианин начал плакать и очень сожалел о том, что не был осторожен. «Это моя вина», — сказал он. «О, надеющийся, как я раскаиваюсь! Я достоин смерти! Ты бы никогда не решился пойти, если бы я не уговорил тебя!» «Может быть, бы и пошел», — сказал надеющийся, не желая слушать самобичевания бедного христианина. «Не плачь, христианин, это и моя также вина, потому что я не старался остановить тебя». «Давай, пойдем обратно», — сказал христианин. «Может быть, мы найдем наш путь». Но к этому времени ручей, пробегавший через луг, наполнился от обильного дождя, и тропинка, проходившая возле забора, была затоплена. Вода была настолько глубокой, что мальчики едва могли идти, и они стали бояться, что никогда больше не смогут найти царский путь. Шторм бушевал несколько часов, и хотя христианин и надеющийся усиленно старались перенести свои трудности, скоро они поняли, что в темноте они не смогут найти пути к ступенькам. Прижавшись друг к другу, они присели под нависшим забором в надежде продолжать поиски при первом появлении зари. Но они были изнурены от страха и усталости, и под утро уснули.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 85. Молитва Давида. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ. Сохрани душу мою, ибо я благоговею пред Тобою. Спаси, Боже мой, раба Твоего, уповающего на Тебя. Помилуй меня, Господи, ибо к Тебе взываю каждый день. Возвесели душу раба Твоего, ибо к Тебе, Господи, возношу душу мою. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли гласу моления моего. В день скорби моей взываю к Тебе, потому что Ты услышишь меня. Нет между богами, как Ты, Господи, и нет дел, как Твои. Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей. Не представляют они Тебя пред собою. Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, презри на меня и помилуй меня. Даруй крепость Твою, рабу Твоему, и спаси сына рабы Твоей. Покажи на мне знамение во благо, да видят ненавидящие меня и устыдятся, потому что Ты, Господи, помог мне и утешил меня.

Псалом 86. Сынов Кореевых. Псалом. Песнь. Основание его на горах святых. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Славное возвещается о тебе, град Божий. Упомяну знающим меня о Рааве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Эфиопией скажут: такой-то родился там. О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его. Господь в переписи народов напишет: такой-то родился там. И поющие, и играющие, все источники мои в тебе.

Псалом 87. Песнь. Псалом. Сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже спасения моего, днем вопию и ночью.

пред Тобою. Да внидет пред лице Твое молитва моя. Преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие в гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лице Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мною прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

Нас ждет чертог любви, смирения и прощения. Люби, смирись и научись прощать. И в час счастливый чудного свидания звезда любви Христа нам будет век сиять.

0: Сегодня вы услышите проповедь на тему «Лучший покой», говорит Эмиль Итерман.
1: Я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Тема, о которой я сегодня хочу поговорить, называется «Лучший покой». И я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое как раз говорит о таком лучшем покое. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие». Евреям 4 глава, я прочитал первые три стиха. Этот текст, он говорит нам о реальном покое. Это не тот покой, о котором мы мечтаем, о котором мы бы хотели иметь. Этот покой, он уже существует, и в него уже вошли люди определенного характера. Они, эти люди, уже имеют его, они уже им наслаждаются, и никто уже не сможет лишить их этого покоя. Но что это за покой? Как раз об этом будет идти речь. Есть внешний покой. Этим покоем являются времена мира. Это время, когда нету войны, когда людям не надо воевать друг с другом, когда на улицах не рвутся бомбы и не свистят пули, когда людям не надо прятаться от них в бомбоубежище, переживая за свою жизнь и за жизнь своих детей. Ветхозаветные люди переживали времена такого покоя, и это хотел и хочет Бог. Он не хочет, чтобы люди воевали друг с другом. Он не хочет, чтобы брат восставал на брата, чтобы брат убивал брата. Бог не хочет, чтобы люди воевали друг с другом. Он хочет, чтобы они жили в мире. И поэтому он всегда хотел освободить свой народ от войн, обещая ему лучшие времена. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, и укройся. Тогда мой народ будет жить в обителях мира и в селениях безопасных и покоящих благих», говорит Господь через пророка Исаию. О каком покое, о каких обителях мира, о каких покоящих блаженных идет здесь речь? О внешнем покое? Нет. Хотя мы с вами переживаем сегодня времена относительного мира, относительного внешнего покоя, мира без войн. Но не везде это так. Где-то рядом с нами народы находятся в состоянии войны, и мы не знаем, что случится в наших странах завтра. То есть внешний покой, он неблагонадежен. Внешний покой, он нарушается. Но как обстоят дела с нами, с теми, которые внешне выглядят мирными? Имеем ли мы покой в наших сердцах? Однажды одна продавщица хлебного ларька обслуживала одну пожилую покупательницу, которая никак не могла определиться с выбором покупок. Продавщице пришлось несколько раз выполнять, но потом принимать назад ее заказы. Но она это делала с улыбкой и внешне выглядела вполне приветливой. Но стоило только покупательнице выйти из ларька, как глаза продавщицы сделались злыми, колючими, и она в ненависти сказала своей соработнице: «Я бы эту старую разорвала». То есть наружне она выглядела спокойной, доброжелательной, тогда, когда в сердце ее бушевала буря нетерпения, недоброжелательности и даже ненависти. И об этом говорил Христос: «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния». Любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление – это оскверняет человека. То есть внешний покой, он обманчив, он не всегда отражает действительного положения вещей. Это не тот покой, мои дорогие, о котором мы с вами прочитали в нашем главном стихе. Есть внутренний покой, и к этому покою нас приглашает сам Христос. «Придите ко мне все труждающие, обремененные, и я успокою вас». Это обетование самого Господа людям, которые чем-то обременены, чем-то обеспокоены. И что дает Христос тем, кто откликнулся на его приглашение? Когда я был глубоко неверующим человеком, я очень часто бывал неспокойным. И знаете, в какой момент после моих плохих поступков? Я всегда чувствовал какой-то страх, какое-то беспокойство в моем сердце. И почему это происходило со мною? Да потому что моя совесть обличала меня. И Библия говорит, если совесть обличает нас, то коль ми паче Бог. Но Бог не только обличает нас через нашу совесть в наших грехах, но и предупреждает о их последствиях. Он говорит о смерти, как о возмездии за грехи. Но Бог не только осуждает и предупреждает, Он гневается на нас, потому что написано, ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. О каком внутреннем сердечном покое может идти речь, если мы с вами находимся постоянно, под постоянной угрозой Божьего гнева и наказания? Но это еще не все. Библия говорит, что за все грехи, совершенные человеком на земле, ему придется отвечать вечности. Библия говорит о суде пред Белым престолом, куда должен быть явиться каждый грешник после его смерти и после его воскресения к осуждению. И там, на этом суде, будут открыты книги, где будут записаны все грехи, все злые поступки, даже греховные, тайные мысли человеков. И они будут судимы по написанному о них книгах и наказаны вечным разделением с Богом. Но Бог, Он не хочет смерти грешника и его вечного осуждения. Бог не хочет, чтобы человек пришел на место, которое приготовлено дьяволу и демонам его. И почему этого не хочет Бог? Да потому что Он любит нас, грешников, и Божья любовь решила эту проблему греха. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И как раз для нас, грешников, для тех, кто находится под постоянной угрозой Божьего наказания, для тех, кто через всю жизнь был обременен рабством греха, рабством страха, для тех, чьи сердца от этого неспокойны, даже несчастны, пришел Иисус. И для чего конкретно, спросим мы? Об этом пророчествовал пророк Исаия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил грехи всех нас на Него. Об исполнении этого пророчества говорит апостол Петр. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Христос взял на Себя наши грехи, чтобы за них понести наказание, удовлетворив таким образом справедливость Божью, требующую наказание за грех, как возмездие за грех, и возмездие за грех – смерть. Но так как Бог никогда не требует двойного наказания за один грех, то мы рассуждаем так: если мои грехи лежат на Нем, то они уже не лежат на мне. И те, кто примет это верою и обратиться к Богу с просьбой о прощении своих грехов, тот получит прощение и очищение, и вместе с тем внутренний сердечный покой. И почему, спросим мы? Да потому что Христос в момент нашего покаяния прощает нам грехи и очищает от них наше сердце. И когда сердце очищено от греха, тогда оно становится спокойным. Тогда в нем появляется мир Божий. Это внутренний покой. Наш вопрос, является ли этот внутренний покой, который мы с вами прочитали в нашем главном тексте? Разве этот покой не нарушается? Разве нас, получивших его, не одолевают заботы? Разве мы свободны от переживаний, от слез за нас и за наших детей? Иисус сказал: «Плачьте о себе и о детях ваших. Разве мы не плачем о нас?» Апостол Петр горько плакал о себе, когда трижды отрекся от Господа. «А разве мы всегда верны нашему Господу? Разве нам не надо плакать о нашем несовершенстве, о нашем духовном состоянии, о наших грехах, о наших ошибках? Разве нам не надо плакать о детях наших?» Я хочу сказать, что верующие родители больше плачут о своих детях, чем другие. Если другие родители озабочены только тем, чтобы дать детям материальное, то верующие родители больше озабочены тем, чтобы их дети получили спасение и не потеряли его. И когда верующие родители видят, что дети их идут не тем путем, который ведет их на небо, и живут не так, как должно жить верующим, то сердце их буквально разрывается болью и страхом за таковых. У моей умершей в Господе тещи было 13 детей. И когда они были маленькими, то она была за них спокойна. Хотя работа в колхозе выматывала все ее физические силы, рассказывала она, но вечером, придя домой, покормив и уложа детей в кровати и помолившись за них, она была за них спокойна. Но когда дети выросли, переженились, оставили отчий дом, то покой ее оставил. И почему, спросим мы? Да потому что она переживала за них. Она переживала за них, особенно когда слышала, что не все живут в мире с Богом, что некоторые оставили Бога, что некоторые живут во вражде между собою. И тогда сердце материнское обливалось кровью за своих детей. Дорогие изнемогшие от горя и переживаний за своих детей родители, я хочу сегодня утешить вас словами Иисуса Христа, который однажды сказал об одной женщине такие слова. «Она сделала, что смогла». «Ты сделал, что смог» или «ты сделала, что смогла». «Невозможного от тебя Господь не требует». Мы можем наставить детей наших на путь, ведущий ко спасению. Мы можем молиться за то, чтобы они выбрали этот путь, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Но выбор этого пути за ними. Поэтому Петр говорит, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас, и особенно эту заботу о покаянии ваших детей. Молитесь об этом и возложите ее заботу на Господа. Он печется и об этом. Не забывайте это. А разве мы свободны от искушений? Дьявол искушал самого Христа. Дьявол искушал Петра. Дьявол будет искушать и нас. И почему, спросим мы? Апостол Павел пережил много искушений от сатаны. И он спрашивал об этом не раз Господа. Господи, почему ты допускаешь это в моей жизни? И Бог дал ему ответ, о котором апостол Павел написал так. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился». Мы не всегда понимаем, почему Господь допускает в нашей жизни то или иное переживание. И почему мы этого не понимаем? Да потому что мы иногда стоим уже перед фактами, уже перед случившимся. И не думаем о том, что могло нас привести к этим фактам, к этому случившемуся. Иногда Бог испытывает нашу веру. Иногда Бог через допущенное им искушение хочет нас от чего-то уберечь и таким образом защитить от возможной опасности. Искушения были, они есть. Но какой рецепт победы над этими искушениями? Одну девочку, которая обратилась к Богу в молитве покаяния, спросил ее неверующий дядя так. «А что ты будешь делать, дорогая племянница, если дьявол придет к тебе и постучит в дверь твоего сердца?» На этот вопрос верующая девочка ответила так. «Я попрошу Иисуса Христа, который живет в моем сердце, открыть ему двери. Уж мой Господь справится с ним». Каждый верующий, обратившийся к Богу и принявший Его в свое сердце как личного Спасителя, должен считаться с тем, что дьявол будет искушать его. Дьявол будет стучаться в двери его сердца. Дьявол будет пытаться действовать в его жизни. Но что мы имеем в этом случае? Мы с вами, дорогие, имеем драгоценное обетование от нашего Господа, который сказал: «Сие сказал вам, чтобы вы имели мир во мне. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И эти обетования действуют в жизни детей Божьих. И об этом говорит апостол Иоанн: «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Искушения были, есть и будут, но они бессильны победить нас, но только в том случае, если Христос живет в нашем сердце, если мы имеем мир с Ним, и если это так, то это великая тайна, но особенно тогда, когда нам особенно тяжело, когда мы имеем скорби, когда мы терпим гонения и искушения, тогда Господнее присутствие в нашей жизни ощущается особенно, особенно. Мы поем одну песню: «Чем ночь темнее, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Почему это так? Однажды в одном городе, где было много художников, был объявлен конкурс. Художникам было предложено изобразить в картине слово «покой». И конкурс выиграла одна картина, на котором была написана массивная скала на берегу бушующего моря. И на вершине этой скалы была изображена маленькая птичка. Сильный ветер и бушующие волны готовы были смести ее со скалы, но она пережидала бурю, она пережидала шторм, прижавшись к скале, о которой разбивались и ветер, и волны. «Покой во время бури» — так называлась эта картина. И так можно охарактеризовать жизнь верующих на этой земле. Да, мы здесь, на земле, переживаем житейские бури, волны и ветры, которые готовы разбить нашу веру и упование на Господа. Но мы с вами имеем незыблемое основание. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. Живой Христос является нашей скалой, нашим незыблемым основанием, которое воздвиг сам Бог. Посему так говорит Господь Бог: вот я полагаю в основание на Сионе камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Да, и внутренний покой, который мы с вами имеем, нарушается. И поэтому это не тот покой, о котором мы прочитали в нашем главном тексте. И если бы это был тот покой, то в Библии не было бы сказано о другом покое. О каком другом покое, спросим мы? Есть лучший покой, мои дорогие. И как раз об этом лучшем покое говорит Библия. Как раз этот лучший покой ожидает народ Божий. Есть лучший покой, в котором нам, уверовавшим, еще предстоит войти. Мы пока живем на этой земле. Наша земля не может являться покоем, местом вечного покоя, местом вечных обителей мира. И почему? Потому что Бог не хочет обитать своими детьми на этой грехом омраченной земле. И поэтому Он приготовил для них место лучшего покоя. Это святой город, имеющий основание, художник и строитель которого Бог, и в этом городе сам Бог будет обитать с нами. Он отрет всякую слезу с очей наших, и там уже не будет ни смерти, ни плача, ни вопля, ни болезни. И настанет день, когда сам Господь придет, чтобы привести нас из внутреннего покоя в свой лучший покой. Поэтому, дорогая душа, дорогой брат, дорогая сестра, по драгоценной вере в нашего Господа Иисуса Христа, потерпи еще немного. Этот день не за горами. Дорогой друг, ты услышал сегодня Слово Божье о внешнем покое, в который вошли все люди, живя во время без войн. Ты услышал сегодня и о внутреннем покое, куда вошли уверовавшие во Христа и покаялись перед Ним в своих грехах. как раз они имеют обетование войти, перейти в лучший покой. Имеешь ли ты этот внутренний покой? Для этого надо тебе обратиться к Богу верой в молитве покаяния. Наш вопрос, ты уже обратился за этим к Богу? Если да, то слава Богу, а если нет, то лично для тебя сегодня звучит предупреждение Божье через это слово, о котором мы уже прочитали. «Посему будем опасаться, чтобы еще, когда остается обетование войти в покой его, не казался кто из вас опоздавшим». Поэтому обратись сегодня к Богу в молитве покаяния, чтобы не опоздать. Скажи ему: «Господи, прости все мои грехи», и он, будучи верен и праведен, простит тебе грехи и очистит тебя от всякой неправды, и таким образом ведет в этот внутренний покой, из которого только один путь – в лучший покой, в небесный покой. Да благословит тебя в этом Господь. Аминь.

Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

мы предлагаем вашему вниманию чтение повести Бориса Зудермана «Поиск». Сегодня прозвучит четвертая часть этой истории. Это повесть о женщине по имени Мария Николаевна, которая была одинока в своей жизни. Расставшись рано с мужем, она не имела детей. Изредка ей звонили коллеги по работе, но это было совсем не то, что могло бы дать ей ощущение полноты жизни, заботы и погасить чувство одиночества. Все изменилось в один день, когда она помогла мальчику по имени Виталик найти дорогу домой, к родителям. Как изменилась ее жизнь и о том, как Бог меняет жизни людей, вы услышите в этой повести.

Сознание, возвращаясь к Марии Николаевне, медленно. Она никак не могла понять, что с ней случилось и где она находится. Когда она с трудом открыла глаза, то увидела чужой белый потолок и незнакомые лица. Она пыталась было узнать их, но тут же ею овладевала глубокая апатия, и она опять проваливалась в забытие. В один из таких моментов она вспомнила о Виталике. Ее последней мыслью перед потерей сознания была забота о малыше, и теперь ее вновь охватил страх за Виталика. Мария Николаевна собрала все свои силы и позвала его. «Виталик! Виталик! Где ты? Иди ко мне, миленький!» Ей казалось, что она громко кричит, однако с ее губ слетал едва слышный шепот. Страх нарастал. Она попыталась сжать свою руку, надеясь найти в ней ладошку Виталика. Но на это у нее не хватало сил. Она опять впала в беспамятство. Потом очнулась и стала звать Виталика. Ей казалось, что если она его не найдет, то мальчик обязательно замерзнет. Она должна его найти. Она что-то шепчет, как будто кого-то зовет. Да и лежит неспокойно. Руками что-то ищет. Это хороший признак. Сознание возвращается. Может быть, услышит нас? Мария Николаевна, вы меня слышите? Вы можете открыть глаза? Она никак не могла понять, что обращается к ней, что это ее имя. Сознание постепенно прояснялось, и она открыла глаза. Опять незнакомый потолок и несколько склоненных над ней лиц. Одно лицо показалось знакомым, но она не могла, да и не хотела вспоминать, кто это такой. «Виталик где? Пусть домой идет!» Еле слышно прошептала она. Склонившись над ней люди, поняли ее и радостно закивали, а показавшийся ей знакомый мужчина сказал: «Мария Николаевна, не беспокойтесь, все хорошо. Виталик давно дома. Вы нас слышите? Как вы себя чувствуете?» На душе у Марии Николаевны сразу стало легче. На глаза навернулись слезы. «Значит, Виталик дома. Это хорошо. Теперь можно расслабиться. Но как он туда попал? Наверное, все же сам побежал». В памяти постепенно оживало случившееся на набережной. С ней ведь что-то случилось. Только что? Какая-то страшная боль, головокружение. «Где я? Что со мной?» Она попыталась открыть глаза. «Вы в больнице, Мария Николаевна. Все в порядке, не волнуйтесь». Потом голоса заговорили между собой. «Ну, слава Богу, пришла в себя. Теперь дела на поправку пойдут». Дальше Мария Николаевна слушать не захотела. Она чувствовала неумеренную усталость и хотела спать. Она еще раз приоткрыла глаза, увидела стоявших около ее кровати людей и прошептала: «Виталик дома. Все в порядке. Теперь я могу отдохнуть».

0: Это был сон, глубокий, похожий на забытье. Когда она открыла глаза, то с удивлением поняла, что находится в больничной палате. Она слегка приподняла голову, осмотрелась вокруг. В палате, кроме ее, стояла еще одна кровать, на которой тоже кто-то лежал. И у изголовья обеих кроватей громоздились замысловатые приборы, мигавшие разноцветными лампочками. Из ее руки к капельнице тянулась тонкая трубочка. Мария Николаевна попробовала заговорить. Голос звучал слабо и глухо. Но тем не менее ее услышали. Из-за стоявшей в углу ширмы вышла медсестра. «Выспались? Ну вот и хорошо. Как вы себя чувствуете? У вас что-нибудь болит?» Мария Николаевна сама еще не знала, болит ли у нее что. И задала больше всего беспокоящий ее вопрос. «А как Виталик? Он не простудился?» «Какой Виталик? Это внучок ваш?» «Да нет, что вы, не беспокойтесь, он здоров. Ваши дети каждый день приходят, спрашивают о вас. С ним все в порядке».
1: «Мои дети? Каждый день?»
0: Мария Николаевна ничего не понимала.
1: «Может быть, ее с кем-то путают?»
0: «Но нет, называют же ее правильно, по имени-отчеству.
1: Значит, ее имеют в виду?»
0: Она решила во всем разобраться.
1: «Скажите, а сколько я уже здесь нахожусь?»
0: «Да уж пятые сутки. Как в субботу привезли, так сразу и к нам. Сам шеф Алексей Викторович вас устроил. Редко кому так везет. Блат выше наркома, как говорится».
1: «Какой Алексей Викторович?»
0: Опять не поняла Мария Николаевна.
1: «Да еще и по блату. Сроду не было у нее никакого блата».
0: Медсестра вышла и тут же вернулась с солидным мужчиной в очках, которого Мария Николаевна видела на разборе Библии у Виктории. Он подошел к ней и улыбнулся. «Здравствуйте, Мария Николаевна! Как вы себя чувствуете, уважаемая?» Мария Николаевна онемела от неожиданности и совершенно

0: Вот уже скоро 30 лет помогаю людям. А теперь Господь удосужил и вам помочь. Но это еще только начало, Мария Николаевна. Вам предстоит еще долго пролежать у нас.
1: А что со мной произошло?
0: Сердце подвело вас. Никогда раньше не болели?
1: На здоровье не жаловалась и дорогу в больницу не знала. А теперь вдруг такое.
0: Марии Николаевне показалось, что она вроде виновата в случившемся. Как-то неудобно на старости лет вот так попасть в больницу.
1: Умирать, наверное, пора, а не по больницам лежать.
0: Все это в руках Божьих. Все наши дни сочтены, и ваши тоже. Но если Господь привел вас сюда, ко мне, значит, у Него для вас есть какой-то план. Будем лечиться. Алексей Викторович встал, взял руку Марии Николаевны, пощупал пульс. Удовлетворительно кивнул и вышел. Вечером пришла Виктория. Раскрасневшаяся от мороза, она внесла с собой струю свежего воздуха. Она подошла к Марии Николаевне, поцеловала ее в щеку и присела на край кровати.
1: «Я так рада, Мария Николаевна, что вам уже лучше!»
0: «Это наши молитвы! Если бы вы слышали, как Виталик за вас молится!» Очень испугался он в субботу.
1: «Как он сам? Как он добрался до дому?»
0: «Все хорошо. Наташа его привела. Алексей Викторович поехал с вами в больницу, а жена его привела Виталика и рассказала нам о случившемся». Виктория улыбнулась, погладила Марию Николаевну по руке.
1: «Как вы себя чувствуете? У вас что-нибудь болит?»
2: «Сама не знаю. Слабость такая, что пошевелиться не могу. Я и не знала, что Алексей Викторович врач. Это мне повезло, что он рядом оказался».
0: «Да не просто повезло, Мария Николаевна. Это Господь все так устроил. Вам стало плохо, а рядом оказался Алексей Викторович. Виталик обратился не к постороннему человеку, а именно к нему. Алексей Викторович заведует кардиологическим отделением в этой больнице. Он вас сразу отвез к себе. Скорую помощь ему удалось сразу вызвать только потому, что мимо проезжали его знакомые ребята с сотовым телефоном. Попробуйте найти на набережной исправный телефон-автомат.
1: Вы скажете, все это совпадение?
0: Нет. Это Господь все так чудно устроил. Его ангел-хранитель был около вас. Бог вас хранил. Мы теперь молимся, чтобы Он дал вам силы поскорее выздороветь. Особенно Виталик старается». При упоминании Виталика Мария Николаевна улыбнулась, и на ее глазах показались слезы. Выручил он ее, можно сказать, спас жизнь. Волна благодарности согрела ее.
1: «Виктория, передайте вашему сыночку, что я его очень люблю, да и вас тоже. Вы мне стали как родные. Сначала я его домой привела, теперь он меня. Только не домой, а в больницу. Ну какая разница? Славный он у вас, берегите его».
0: Мария Николаевна совсем расчувствовалась. Виктория молча слушала и гладила ее по руке. Потом Мария Николаевна вдруг почувствовала страшную усталость и замолчала. Виктория еще немного посидела около нее, вынула из сумки передачу, еще раз поцеловала и ушла. После ухода Виктории, лежавшая на другой кровати женщина, до этого молчавшая, приподнялась на локте и с заметной завистью в голосе сказала:
3: «А славная дочь у вас! Заметно, что очень вас любит. Каждый день приходила. Вы ее не видели, она придет, посидит и уйдет. Похоже на вас».

0: Счастливая вы, что имеете такую дочь. Мне вот непутевая досталась. Раз в неделю заглянет, да и то на 5 минут. Мария Николаевна хотела было возразить, что Виктория вовсе не дочь ей, но потом передумала и не стала ничего говорить. Пусть будет так. Пусть Виктория будет ее дочерью, а Виталик внуком. Так ей спокойнее. Так она не одна. У нее тоже кто-то есть. Бог послал ей их. Она ведь не хуже других. И с этими мыслями она заснула глубоким, несущим выздоровление сном. Выздоравливала Мария Николаевна медленно. Сказывались годы. Почти каждый день заглядывал к ней Алексей Викторович, внимательно осматривал и удовлетворенно кивал головой. Регулярно приходила Виктория. Детей в больницу не пускали, поэтому Виталик только и передавал приветы и просил бабушку поскорее выздоравливать. Однажды к ней заглянула Наташа. «Здравствуйте, Мария Николаевна!» «Здравствуйте, Наташенька, здравствуйте! Извините, что я вас так вот по-простому, не знаю ваше отчество». «Да что вы, Мария Николаевна, не надо церемоний! Как ваше самочувствие?» «Да ничего, спасибо. С заботами вашего супруга мне с каждым днем все лучше. Слабость только вот большая, а так ничего. Мне муж каждый день о вас рассказывает. Страху вы на нас тогда нагнали, но, к счастью, все обошлось, слава Богу!» Потом поговорили немного о том, о сём, о погоде, о зиме, о порядках в больнице. Когда Мария Николаевна увидела Наташу, она обрадовалась не только ее посещению, но и возможности кое-что узнать у нее. Очень ее интересовало, как она и ее муж пришли к вере в Бога. А Алексея Викторовича она как-то не решалась спросить об этом. Но сейчас ситуация показалась ей подходящей. «Наташа, вот у меня к вам вопрос. Вы извините меня за любопытство, но я все хотела вас спросить. Вы ведь женщина образованная, и ваш муж тоже. Но как вы поверили в Бога? Наука вроде считает, что Бога нет, а вы поверили в Него. Как это у вас произошло?» «Вы поймите меня правильно. Все это для меня так ново. Судьба свела меня с верующими, а я, о вере в Бога, ничего не знаю. Вот и выспрашиваю, у кого как это было. Вы знаете, я уже сама начинаю задумываться, может, мне тоже обратиться к Богу. Но как-то смелости не хватает. Если вам не трудно, расскажите мне, как это у вас было?» «С удовольствием, Мария Николаевна!» Наташа придвинула стул, на котором сидела, поближе к изголовью кровати. «А вас это не утомит? Если вам плохо станет или вы устанете, то сразу же скажите, ладно?» «Ладно. Дело в том, Мария Николаевна, что нас долгие годы держали как глупых маленьких детей. Нам говорили, будто наука доказала, что Бога нет, но веских доказательств не приводили. Малограмотные пропагандисты атеизма что-то пытались доказать, но я не слышала, чтобы это когда-нибудь действительно делал крупный ученый. Доказать или опровергнуть существование Бога нельзя. У нас просто нет методов познания, нет надлежащего инструментария для этого. Никто же не пытается при помощи вольтметра доказать, что красный цвет ярче зеленого. Это глупо. Мир Бога – это совсем другой мир. Он находится в другом измерении. и нашими научными методами, познаниями туда не проникнуть. У нас нет приборов для этого. Мы не знаем пути в мир Бога. Понимаете? Нас старательно убеждали, что других миров нет. Но это же не научный метод. Поэтому говорить, что наука что-то о мире Бога доказала, по меньшей мере глупо. Или вот заявляли, что космонавты были в космосе и не нашли там Бога. А далеко ли они летали? При всей необъятности космоса они исследовали ничтожную крупинку. Когда мы в институте проходили анатомию и физиологию, то поражались совершенству человека. Но вот о Творце не задумывались. Нам говорили, что природа сделала человека таким. С одной стороны, вроде очень умная природа, а с другой стороны, глупая. Создала такого человека всего лишь для того, чтобы он умер. Как я пришла к Богу? Вы знаете, это был очень удивительный и тайный процесс. Жила я одна, и, сами понимаете, у одинокого человека времени предостаточно. Работала участковым врачом. По долгу службы приходилось бывать в разных семьях. И вот как-то, это было лет 5 тому назад, в одной семье мне подарили небольшую брошюрку. Ученые рассказывают о Боге. Вначале я не хотела ее брать. Боялась неприятностей. Но потом передумала. Интересно стало. Прочла я брошюру за один вечер и не могла прийти в себя. Имена многих ученых мне были знакомы. Люди с мировым именем и верят в Бога. До этого я считала, что религия – это в самом деле удел стариков и малограмотных. А тут вдруг ученые. Признаюсь, я засомневалась. Подумала, что, может быть, это фальшивка? Но в этой брошюрке был листок с расписанием работы христианских радиостанций на коротких волнах. Смотреть телевизор по вечерам надоело, и я уже раньше слушала иногда западные станции. Я в тот же вечер поймала одну христианскую радиостанцию и услышала много нового. Вскоре на одной из ее программ речь зашла об ученых. Передавали интервью с физиком, профессором, доктором наук, который рассказывал о своих христианских убеждениях. Больше всего меня поразило в его выступлении утверждение, что хотя существование Бога доказать нельзя, то его можно узнать, его можно увидеть в окружающем нас мире. Он приводил примеры из физики космоса и микромира, рассказывал, какое место занимала вера в его личной жизни. Надо только поверить в Бога, и тогда можно найти множество доказательств его существования. Короче, эта передача произвела на меня огромное впечатление. Можно сказать, изменила все мое мировоззрение. С тех пор я начала регулярно слушать христианские радиостанции и как-то даже рискнула написать им письмо. Уже начиналась перестройка, и можно было писать на Запад. Попросила я у них Библию, и вы представляете, прислали. Я тут же начала ее читать. Тогда были серии передач, в которых Библия объяснялась. Я их регулярно слушала, конспектировала. Про телевизор даже забыла. Стала мне открываться истина. Однажды я рискнула сделать очень важный шаг. Я решила обратиться к Богу с молитвой. Долго собиралась и волновалась страшно. А вдруг он меня не услышит? Вдруг это все сказки? По христианскому радио часто объясняли, как надо обращаться к Богу. И я решила строго следовать их указаниям. Встала на колени и говорю: «Господи, если ты есть, то услышь, пожалуйста, мою молитву. Я очень прошу Тебя об этом. Я хочу верить в Тебя. Прости меня, что столько лет жила сама по себе. Прости мне мои грехи. Дай мне мир в сердце, пожалуйста. Сама стою на коленях, волнуюсь, голос дрожит. И вы знаете, Мария Николаевна, вдруг я почувствовала, что меня кто-то услышал. Почувствовала, что есть кто-то, кто обратил на меня внимание и ответил на мою молитву. Это была не просто вера или желание быть услышанной, а твердое убеждение. Так радостно стало на душе, и я решила продолжить эту беседу с Богом и стала молиться дальше. Наташа достала из лежавшей на коленях сумочки платочек и вытерла набежавшую слезу. Немного помолчав, она улыбнулась и продолжила. Не знаю, сколько я так простояла на коленях, но все время было такое чувство, что он рядом, что он не теряет ко мне интерес, полностью сосредоточился на мне. Неописуемое счастье охватило меня. Даже спать не могла в ту ночь. Чувство было такое, как будто сделала для себя очень важное открытие или выиграла миллион. Лежу в постели, и то опять заговорю с Богом в молитве, то включу свет и почитаю Библию. У меня возникло такое ощущение, что через Библию Бог обращается именно ко мне. Я совершенно отчетливо поняла, что написал эту книгу тот же, с кем я только что разговаривала. Это был самый счастливый вечер в моей жизни. Пошла я на следующий день на работу, а на душе праздник. Коллеги удивляются, что со мной. Мне очень хотелось рассказать всем о своей находке, но боялась, вдруг высмеют. Обычно такое бледное лицо Наташи ожило. Щеки вспыхнули ярким румянцем. Видно было, что эти воспоминания до сих пор волнуют ее, доставляют большую радость. Вот так я пришла к Богу. Так Он меня нашел. Или, как Валера любит говорить, я стала его находкой, а он моей. Скажите, Наташа, после того, как вы пришли к Богу, у вас никогда не появлялись сомнения в правильности этого шага? Ну, если честно признаться, то бывали. Но их не сравнить с переживаниями, которые у меня были раньше. Жизнь верующего человека наполнена новым, более глубоким смыслом. Конечно, мне еще многое непонятно. Я тяжело переживаю, когда у меня умирают пациенты, особенно молодые. Тогда у меня появляется сомнение в любви Бога к этим людям. Но потом читаешь Библию, а там сказано, что Бог есть любовь, и без Его ведома ни один волос не упадет с нашей головы. И успокаиваешься. Значит, в смерти этих людей есть какой-то смысл, которого я не понимаю. Иов ведь тоже не понимал, за что его постигли такие испытания. Почему Бог допустил их? А вы знакомы с историей Иова? Да нет, что-то не припомню. Мария Николаевна на мгновение задумалась. А о нем тоже в Библии сказано? Да, конечно, в Ветхом Завете. Как-нибудь обязательно прочитайте ее. Вы понимаете, Мария Николаевна, с верой в Бога жизнь обретает новый смысл. Ты знаешь, откуда ты произошел? Бог – Творец Вселенной, а значит, и тебя Он сотворил. От этого вся жизнь становится совершенно иной. зная, что когда-то придется давать отчет перед Богом, живешь совсем по-другому. И что мне лично кажется самым главным, смерть не является концом жизни верующего человека. Со смертью мы не распадаемся на атомы и не растворяемся в небытие, а идем к Богу. Конечно, в моей жизни, да мне кажется, не только в моей, бывают сомнения и вопросы, но когда задумаешься над тем, что тебе дала вера в Бога, то сомнения становятся вдруг такими мелкими и незначительными. Если неверующие люди ищут аргументы против существования Бога, то верующие наоборот. Только разница в том, что неверующие их не находят. А если считают, что нашли, то не становятся от этого счастливее. А нам наша вера приносит счастье. Вы, наверное, устали, Мария Николаевна. Я утомила вас своими разговорами. Ничего, Наташенька. Мне очень интересно слушать вас. Хотя и устала немного. Но ничего. Вся ночь впереди. Отдохну. Большое спасибо вам. Она замолчала, будто стесняясь чего-то. Потом, срывающимся от волнения голосом, добавила: «Вы помолитесь обо мне, пожалуйста». Когда Наташа ушла, Мария Николаевна почувствовала сильную слабость. Она легла поудобнее, закрыла глаза, потом, неожиданно для самой себя, сложила под одеялом руки, как это делали верующие, и еле слышно прошептала: «Господи, я обязательно к Тебе приду. Только Ты подожди еще немного». Мария Николаевна никогда раньше не лежала в больнице. Она боялась ее и испугалась, оказавшись на больничной койке. Ей всегда казалось, что там она перестанет быть сама собой, и ее судьбу будут решать другие люди. В последнее время о больницах частенько говорили на скамейке перед подъездом. «Лечат там плохо, до больных никому дела нет. За все, за лекарства, за каждый укол платить надо, да еще валютой. Кормят отвратительно. Родственники каждый день сумками передачи возят. Короче говоря, дешевле умереть, чем вылечиться». Здесь же все казалось по-другому. Кормили, конечно, не так, как дома, но все же вполне сносно. За лекарства с нее тоже никто денег не требовал. Уход был просто замечательный. Через каждые несколько дней меняли простыни. Удивлению Марии Николаевны не было конца. Все это совсем не походило на то, что не так давно видела по телевизору в передаче о состоянии больниц в Саратове. Картины были удручающие. И тут ее посетила ужасная мысль. Неужели кто-то платит за нее большие деньги? Кто это может быть? Или Алексей Викторович делает это в самом деле по блату? Ей даже плохо стало при этой мысли. Неужели Валерий и Виктория вынуждены платить за нее такие деньги? При следующем посещении Виктории Мария Николаевна решила все выяснить. «Виктория, скажите мне правду, зачем вы это делаете?» «Что, Мария Николаевна? Что мы делаем?» Виктория сидела на корточках перед тумбочкой Марии Николаевны. Перекладывала в нее передачу. «Ну, все это. Вы думаете, я не понимаю? Я знаю, что такое обслуживание в больнице сейчас стоит больших денег. С меня платы не берут. Значит, кто-то другой за меня платит. Я этого не хочу. Я не хочу никого обременять. Если я иногда с Виталиком сидела, то это не значит, что вы должны из-за меня разоряться. Виктория, скажите мне правду. Я ведь все равно все узнаю. Виктория рассмеялась. Мария Николаевна, голубушка, да никто за вас ничего не платит. Просто так лечат в этом отделении. Это Господь помог Алексею Викторовичу привести его в порядок. И знаете, как это случилось? Расскажите. Заинтересованно попросила Мария Николаевна. Виктория согласно кивнула и придвинула свой стул к кровати. В последние годы больницам очень трудно приходится. Вы это знаете. Об этом все газеты пишут. Алексей Викторович в это время стал заведовать этим отделением. Конечно, мечтал сделать из него что-то особенное. А тут не стало хватать денег, даже на самое необходимое. Не знаю, как бы он со всем этим справился, если бы не встреча с Наташей и то, что за ней последовало. Наташа говорила мне, что она навещала вас и рассказывала кое-что о себе. Рассказала ли она, как они с Алексеем Викторовичем поженились? Нет, не рассказывала. А мне неудобно было ее спрашивать. Знаете, все случилось как в романе. Нарочно не выдумаешь. Наташа в то время была уже верующей. Ходила к нам на собрание. И вот она тяжело заболела. Она сама врач. И поняла, что дело серьезное. Алексея Викторовича она знала еще по институту. Но личную связь с ним не поддерживала. Пришлось ей лечь в больницу на обследование. И попала она к нему в отделение. А у него в это время страшная трагедия случилась. Скоропостижно умерла жена. Ходил он сам не свой. Если бы не дети, наложил бы на себя руки. Когда он встретил Наташу в больнице, то по старой дружбе стал ей изливать душу. И вышло так, что вместо того, чтобы получить поддержку от него, ей пришлось его подбадривать. Так начался их роман. Первое время они скрывали свои чувства даже друг от друга. Она любила Алексея, но хорошо понимала, что если болезнь победит, то ее признание причинит ему новую боль. К тому же Наташа очень стеснительный человек, а он боялся, что лишние волнения неблагоприятно скажутся на течении болезни. Наташа рассказала ему о своей вере в Бога. Сначала он скептически относился к этому, а потом заинтересовался и начал посещать наши собрания. По вечерам, бывало, забирал ее из больницы, сажал в свою машину, и они приезжали к нам на разбор Библии. А когда Наташа выписалась, стал приезжать один. Алексей Викторович потом рассказывал, что на него сильное впечатление произвело мужество, с которым Наташа переносила свою болезнь. «Человеческих сил на это хватить не могло», — говорил он. «Мы в то время решили усиленно молиться о здоровье Наташи. Раз в неделю всей церковью постились и молились за ее исцеление. И вы знаете, Господь услышал наши молитвы. Ей становилось все лучше. Хотя вы замечаете, какая она еще бледная. Видимо, еще не совсем поправилась. Но мы верим, что Господь исцелит Наташу до конца». Алексей Викторович наблюдал за Наташей и поражался как ее духовному состоянию, так и телесному. С медицинской точки зрения он улучшение Наташиного состояния объяснить не мог. Ее выздоровление окончательно убедило его в том, что Бог есть. Он покаялся перед ним и принял его как своего личного спасителя. Представляете себе, какая это была радость для нас! Один из лучших врачей города стал христианином. Вы не устали, Мария Николаевна? Может быть, вам дать попить?» Мария Николаевна кивнула, и Виктория налила ей стакан сока, который только что принесла. Выпив его и поблагодарив, Мария Николаевна откинулась на подушку, всем своим видом показывая, что ответа на свой вопрос она еще не получила и готова слушать дальше. Вот теперь мы подходим к вашему вопросу о том, кто платит за лечение в этом отделении. Когда Алексей Викторович стал верующим, он излил нам как-то свою душу и попросил помочь ему в его нужде. Сильно удручало его состояние больницы. Брать с людей деньги, чтобы иметь возможность хорошо лечить их, он не хотел. «Клятву Гиппократа, — говорил, — нарушу я этим». Решил он тогда обратиться к Господу. «Если Господь облегчил состояние Наташи, — рассуждал он, — то и мне он может помочь. Не о себе же я прошу». Стали мы в нашем кружке усиленно молиться об этом. И Господь удовлетворил нашу нужду. Но каким путем? Однажды ночью вызвали Алексея Викторовича к больному. Какой-то очень богатый бизнесмен нуждался в срочной помощи. Алексей Викторович вначале хотел прислать к нему скорую, но на другом конце провода ничего не хотели слушать и требовали, чтобы приехал он сам. Прислали за ним машину с охранником. Алексей Викторович не смог отказаться. Пришлось ехать. Всю дорогу он мысленно молился. Оказалось, что заболел председатель правления самого большого частного банка Саратова. Состояние больного требовало госпитализации. Но пациент отказался ложиться в больницу, боялся покушения. Пришлось лечить его дома. Каждый день за Алексеем Викторовичем приезжала машина и отвозила к банкиру. Лечение продолжалось долго. Алексей Викторович – хороший врач, но с большим трудом больного выходил. Сам уколы делал и лекарства самые современные доставал. Выздоровев, банкир предложил Алексею Викторовичу плату за лечение. Но тот ответил: «Мне ничего не надо. Вы лучше помогите мне больницу в божеский вид привести». И банкир согласился, стал помогать деньгами. Вы знаете, как другие заведующие сейчас завидуют Алексею Викторовичу? Так что, Мария Николаевна, успокойтесь. За вас не мы, а банк деньги платит. Это Господь так чудно устроил. Мы теперь благодарим Бога за этого банкира и просим, чтобы Господь коснулся его сердца и привел к покаянию. Для Господа все возможно.
1: Виктория, а вы этого банкира когда-нибудь видели? Поинтересовалась Мария Николаевна.
0: Видела. На свадьбе у Алексея Викторовича и Наташи. Это была первая свадьба в нашей церкви. Алексей Викторович пригласил его, и он пришел. Правда, вместе с охраной. Но ничего. Все сидели и слушали проповедь. А потом, во время свадебного застолья, они удивлялись, как это можно без спиртного свадьбу справлять.
1: «А давно свадьба была?» – спросила Мария Николаевна.
0: «Не так давно. Весной они поженились. Нашли свое счастье. Между прочим, ребята, которых Алексей Викторович остановил, когда вам стало плохо, были телохранителями этого банкира». Они Алексея Викторовича сразу узнали.
1: Мария Николаевна, наконец, во всем разобралась.
0: «Виктория, вы меня извините, я вас вопросами совсем замучила. Я столько от соседок про больницы наслушалась, как там плохо. А здесь все по-другому. Так у меня сомнения появились, что кто-то за меня платит. Вы уж извините меня, старуху».
2: «Что вы, Мария Николаевна, мы рады, что вы сюда попали. Здесь вам будет хорошо. И с Божьей помощью Алексей Викторович обязательно вылечит вас».
1: Услышанное произвело на Марию Николаевну очень сильное впечатление. «Надо же! Какие виражи судьба иногда выделывает! Вернее, не судьба, а Бог!»
2: Мария Николаевна сама не заметила, как начала мыслить категориями своих новых друзей. Все чаще стала видеть в своей жизни следы его присутствия. Все чаще мысленно обращалась к нему. Только самого главного, разговора с Богом, она еще боялась и откладывала на другой раз. Почти каждый день кто-то посещал Марию Николаевну. Кроме Виктории и Валеры, к ней заглядывали Наташа и Зинаида Кирилловна. Однажды к ней пришли девочки Лена и Галя. Мария Николаевна несказанно удивилась, ведь она их видела всего несколько раз на занятиях по изучению Библии. Девушки вначале стеснялись, не знали, как себя вести и о чем говорить, но потом освоились и защебетали наперебой. Поговорили о погоде, о самочувствии Марии Николаевны, о последних событиях в стране. Неожиданно они, как по команде, замолчали и покраснели.
0: «Мария Николаевна, нам надо вам что-то рассказать», – начала Галя, которая оказалась немного храбрее. «Вы ведь помните, что когда вы в первый раз были у Валеры с Викторией, речь зашла о том, почему мы еще не покаялись перед Господом? Помните?»
2: Мария Николаевна кивнула головой.
0: «Так вот, мы теперь этот шаг сделали. Вчера на собрании мы обратились к Иисусу с просьбой, чтобы Он простил нам наши грехи».
1: Мария Николаевна на мгновение затаила дыхание. Перед ней стояли две совершенно новые христианки. От остальных она привыкла слышать, как это у них было в прошлом. А девушки сделали это сейчас, вчера.
0: «Мы пришли рассказать вам об этом, поделиться нашей радостью. Вы бы знали, как хорошо чувствовать, что ты теперь в мире с Богом. Невозможно даже найти подходящие слова».
1: Обе девушки раскраснелись. Глаза у них светились счастьем.
3: «Поздравляю вас!» – с волнением в голосе сказала Мария Николаевна.
4: «Правильно сделали. А мне вот этот шаг еще предстоит».
1: Она вздохнула.
4: «Понимаю, что надо. А вот никак не могу решиться. А вы бы знали, как мы огорчились, узнав о вашей болезни. Вдруг, думаем, умрет человек, не примирившись с Богом. Каждый день за вас молились, и сейчас продолжаем».
3: «Спасибо!»
1: Голос Марии Николаевны задрожал.
4: «За что это мне такое счастье выпало? Всю жизнь прожила одна, а тут вдруг на старости столько друзей появилось. Никогда обо мне никто не заботился. А тут каждый день кто-то навещает. А началось-то с чего? С Виталика. Вот ведь как Бог все повел. Что ни говори, а он все же есть».
1: Девушки дружно закивали головами.
0: «Вот именно! И все больше людей принимают его как своего спасителя. Человек 200 уже приходит на воскресные собрания».
4: «А раньше вас сколько было?» – спросила Мария Николаевна.
0: «Раньше? Да раньше верующих совсем мало было. Мы в то время, конечно, на собрания еще не ходили, но, говорят, не больше 20 там было. А потом прошла у нас евангелизация. Корабль с верующими плыл по Волге. Они в каждом городе останавливались и проводили собрания во дворцах культуры или просто на площадях. Оркестр был с ними и хор.
1: Мы их сами не слышали, но другим очень понравилось. Покаялась тогда большая группа, но работать с ними некому было. Вот тогда приехал сюда миссионер Валера. Начал он проповедовать на улицах, организовывать кружки по разбору Библии. Однажды мы услышали его на улице и пошли за ним. А вчера вот покаялись. Валера сейчас пастор нашей церкви.
4: Да мне Виталик как-то говорил, что они приехали откуда-то издалека, вроде бы с юга. Только я внимания не обратила.
1: Вот, оказывается, как все было.
4: А где вы собираетесь?
1: Пока в старом молитвенном доме. Только он почти всегда переполнен. Многим места не хватает. Валера говорит, что обязательно надо строиться.
3: Мария Николаевна задумалась. Валера с Викторией покинули насиженное место, чтобы рассказывать другим людям о Боге.
4: Надо же! Какой энтузиазм! Прямо как у первых целинников.
3: Девушки пожелали ей скорого выздоровления, распрощались и ушли. А Мария Николаевна еще долго размышляла. Потом встала, вышла на лестничную площадку и из висевшего там телефона-автомата позвонила Виктории. Она попросила обязательно навестить ее завтра вместе с Валерием и принести с собой ее Библию. Весь следующий день она очень волновалась. Даже Алексей Викторович при обходе заметил это, но ничего не сказал, а только удивленно поднял брови.
1: Время тянулось бесконечно долго. Мария Николаевна чувствовала себя уже заметно лучше, но гулять по коридору или сидеть и беседовать с другими больными ей сегодня просто не хотелось. Наконец пришли Валерий и Виктория. Они немного посидели в палате, но потом Мария Николаевна предложила выйти. Ей, дескать, надо с ними поговорить наедине. Валерий удивленно переглянулся с женой. В конце коридора, в столовой, сейчас никого не было, и Мария Николаевна еще днем облюбовала укромное место за двумя большими фикусами. Они загораживали окно и создавали уютный полумрак. Голоса гулявших по коридору больных туда почти не доносились.
4: «Вы, наверное, удивляетесь, зачем я вас сюда позвала?»
3: Сбивающимся от волнения голосом спросила она.
4: «Даже и не знаю, с чего начать. Вот размышляю я тут о многом. Сами понимаете, времени достаточно. Думала о том, что от вас слышала и что сама прочла в Библии».
3: Мария Николаевна дрожащими пальцами теребила край своего халата.
4: «Поверила я в Бога и решила тоже перед Ним покаяться. Только не знаю, как мне это правильно сделать. Посоветуйте, когда, где. Это можно, наверное, только у вас в церкви».
3: При этих словах Марии Николаевны у Виктории на глазах появились слезы. Валерий, ласково улыбнувшись, взял свои крепкие руки, слабую руку Марии Николаевны и сказал: «Иисус в Своем Слове говорит, что приходящего к Нему Он не изгоняет. Ему безразлично, когда мы приходим к Нему и где. Главное, чтобы мы шли».
5: Вы прослушали чтение четвертой части повести Бориса Зудермана «Поиск». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю «Сошествие Святого Духа». Перед вознесением на небо Иисус, собрав учеников, сказал, что должен покинуть их и вернуться к своему небесному Отцу. «Не отлучайтесь из Иерусалима», — повелел Он им, «но ждите обещанного от Отца сошествия Святого Духа, о чем вы слышали от Меня». Итак, ученики сошли с горы Елеонской и вернулись в Иерусалим. Лишь несколько недель прошло с того дня, как Иисуса на их глазах схватили, подвергли надругательствам и страшной казни, а они в страхе и отчаянии разбежались и укрылись. Но теперь у последователей Иисуса больше не было страха, они переменились. Без вопросов и сомнений они исполнили повеление Учителя. Ведь они видели воскресшего Господа. Надежда и радость переполняли их сердца. Они были очень счастливы, что стали учениками Иисуса. Через 10 дней после вознесения Иисуса был праздник Пятидесятницы. В Иерусалим, как всегда в дни праздников, стекались иудеи из дальних стран. Люди, говорящие на разных языках и наречиях, собрались в храме, чтобы славить и благодарить Бога. На сей раз 120 последователей Иисуса не присоединились к празднующим в храме. Они собрались в верхней горнице и с молитвой ожидали сошествия Духа Святого. Это произошло внезапно. Вдруг раздался шум с неба. Сильнейший порыв ветра ворвался в помещение, где находились ученики Иисуса, и над головой каждого появились огненные языки. И сразу же, исполнившись Духа Святого, все они начали возносить хвалу Богу. Даже тени страха не осталось в их душах. Они обрели смелость открыто говорить окружающим о том, что Иисус был воистину Христом и что они Его последователи. Вскоре шум их и ликование можно было слышать на соседней улице. Люди останавливались послушать и посмотреть, что происходит. Последователи Иисуса покинули верхнюю горницу и вышли на улицу, чтобы всем рассказать о Спасителе. И когда они восхваляли Бога, их понимали все, даже чужестранцы, потому что ученики Христа говорили на разных наречиях. Пришельцы из дальних стран удивленно переглядывались. «Что бы это значило?» – спрашивали они друг друга. «Мы слышим, как эти люди говорят на наших наречиях. Откуда им знать наш язык? Все они жители Галилеи». Были в толпе и иерусалимцы, свидетели распятия и воскресения Иисуса. В этих радостно возбужденных людях они узнали последователей Иисуса. Обернувшись к толпе любопытных чужеземных гостей, и иерусалимцы сказали: «Эти последователи Иисуса должно быть пьяны. Мы никогда не видели их такими». Петр услышал эти слова. Тогда он встал так, чтобы все видели его, и, возвысив голос, сказал: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, мы не пьяны, но получили великое благословение от Бога». И затем Петр произнес вдохновенную проповедь об Иисусе. Люди воспринимали его слова не только слухом, но и сердцем. Они раскаивались в том, что были причастны к распятию Иисуса. Испытывая сильные угрызения совести, люди, обращаясь к апостолам, воскликнули:
«Мужи, братья, что же нам делать, чтобы спастись?» Петр отвечал: «Покайтесь в своих грехах, и вы получите дар Святого Духа, ибо дар этот принадлежит всем, кто уверует в Иисуса Христа». В тот день 3000 человек, уверовавших в Иисуса Христа, покаялись и крестились. Эти люди были счастливы и радовались, потому что их грехи были прощены. В те дни в Иерусалиме апостолы совершили силой Святого Духа много чудес и знамений. Видевших и слышавших все это охватил страх. Число уверовавших с каждым днем возрастало. Вскоре их было уже великое множество. Все верующие в Иисуса Христа жили сообща. Богатые продавали свое имущество и делились с бедными. Все вместе они молились в храме, и апостолы учили их. Люди, наблюдая за последователями Иисуса и слушая их, тоже начинали веровать. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Так было положено начало первой христианской церкви, первой из многих тысяч, которые впоследствии возникнут во всем мире. Вот такая чудесная история была у нас сегодня.

Хромой у медных дверей храма. Долгие годы у литых медных ворот храма, которые называли красными, сидел хромой от рождения человек, не сделавший в своей жизни ни единого шага. Каждое утро добрые люди приносили его и усаживали здесь. Многие жалели калеку и подавали ему милостыню. Однажды Петр и Иоанн в час молитвы пошли в храм. Когда они приблизились к красным воротам, нищий их окликнул и попросил подаяния. Апостолы остановились и посмотрели на нищего. Они увидели, до какой степени он беспомощен. И Петр сказал: «Посмотри на нас!» Нищий посмотрел на них, ожидая получить подаяние. Тогда Петр сказал: «Серебра и золота у меня нет, но даю тебе то, что имею. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи». Петр наклонился.

узнавая в этом прыгающем от радости человеке того, кто годами, не сходя с места, сидел около красных ворот храма и просил милостыню. А так как ликующий человек не отходил от Петра и Иоанна, то постепенно вокруг них собралось много народу, который не переставал дивиться. «Мужи израильские!» — обратился тогда к людям Петр. «Что дивитесь и почему смотрите на нас так, как будто мы совершили это своей силой? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, послал Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата. Вы убили Творца жизни, но Бог воскресил Его из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры в Иисуса Христа, именем Его, даровано исцеление этому калеке». Речь Петра произвела большое впечатление на слушателей. Многие из них были глубоко опечалены тем, что не верили в Иисуса, когда Он был с ними. Петр, заметив на лицах людей горечь и раскаяние, сказал: «Я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Не понимали вы, что совершаете, когда кричали: „Распни его“? Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Покайтесь, чтобы загладить грехи свои, и Бог простит вас». 5000 человек, из слушавших тогда Петра, уверовали во Иисуса и были спасены. Вот так замечательно закончилась эта история –

Яб находит дорогу. Питон поднял свою отвратительную голову и медленно стал покачивать ею из стороны в сторону, пока Яб шел по длинному коридору китайского храма в Малайе. Он нес корзину с яйцами, жертвенный дар его семьи, который должен быть преподнесен священной змее. Это было долгом каждой китайской семьи в их деревне. «Яб, когда ты отнесешь свою жертву в храм?» — сказал ему отец за завтраком. «Тебе простятся все грехи, и на этот раз духи снова будут удовлетворены». Яб размышлял о словах отца. Ему не все было ясно в этом вопросе. Одна и та же жертва каждую неделю для одной и той же змеи. Какой в этом смысл? Снова и снова нужно повторять

все сначала. К чему это? Когда я подошел к внушающей отвращение змее, он со всей серьезностью спросил себя, неужели эта жертва действительно может снять с него вину? Я взрослел, и порой к нему подступали различные искушения. Он хорошо помнил, как обманывал учителя в школе, да и отца он не раз обманывал. И хотя Яб не был разоблачен, он хорошо знал, что поступает плохо. При этом его грехи были лишь следствием основного греха – жизни вдали от Бога, в непослушании Творца. Несомненно, где-то должна быть помощь, но в том, что змея обладает такой властью, в этом он сомневался. Яб встал на колени перед цоколем, на котором лежали змеи. «Боже, если ты есть, — шептал он, — то помоги мне найти тебя, чтобы мои грехи были прощены». Я поставил яйца. Он знал, что позже придут жрецы храма и заберут эти яйца себе. Жрецы храма — это служители храма. Он слышал, как дядя, который тоже был жрецом храма, рассказывал его отцу, каким богатым он стал, продавая яйца из храмовых даров. Я был умным мальчиком. Он прилежно учился и стал одним из лучших учеников. Однажды, вернувшись из школы, он сообщил хорошую весть. «Отец!» – сказал он. «Сегодня я получил стипендию, так что теперь могу учиться в Австралии». Отец действительно гордился своим сыном. Я отправился в Австралию и поступил там в университет. Он прилежно трудился и делал блестящие успехи в учебе. Однажды вечером, сразу же после ужина, он снова сидел за своими книгами, как вдруг почувствовал резкую боль в животе, словно в его тело вонзили нож. Он вскочил и побежал в ванную, где его желудок полностью освободился от съеденного ужина. — О-о-о! — стонал я, держась за бок. — Мне срочно нужно к врачу! Тут вбежала хозяйка квартиры, госпожа Вирс. Она услышала стоны Япа и поспешила узнать, в чем дело. Она тоже считала, что нельзя терять время и нужно срочно искать врача. Между тем Яб упал на свою постель и, корчась от боли, катался по ней сбоку на бок. Госпожа Фирс на мгновение задумалась. «Лучше я сразу отвезу его в больницу», — сказала она сама себе. Она подбежала к телефону и вызвала такси. «Мне срочно нужно такси», — слышал Яб голос госпожи Фирс. Когда она возвратилась к кровати больного, его охватил новый приступ боли. Она быстро собрала в пакет вещи, которые понадобятся Япу в больнице. Белье, носовые платки и зубную щетку. На улице раздался сигнал прибывшего такси. Госпожа Фирс помогла Япу надеть пальто. С трудом он добрался до машины и сел на заднее сиденье. После того, как госпожа Фирс дала водителю такси необходимые указания, она попрощалась с Япом. «Не беспокойтесь, мадам, мне часто доводилось делать это. Я благополучно доставлю молодого человека в госпиталь. Вот увидите, скоро он будет здоровым и бодрым», – заверил ее водитель. После того, как Яп еще раз кивнул госпоже Фирс, она вернулась в дом. Такси направилось в город. «Что, далеко от родного дома?» – спросил водитель своего пассажира, который, скорчившись, сидел сзади, забившись в угол. «Далеко!» – с трудом выдавил из себя Яб. Больше он ничего сказать не мог, так как новая волна боли чуть не заставила его закричать. К счастью, в этот поздний час на улице было мало машин. Яб облегченно вздохнул, когда такси въехало во двор больницы и остановилось у главного входа. Водитель предварительно открыл дверцу, взял сумку юноши, подхватил его под руку и помог выйти из машины. Закрыв за ним дверцу, он провел его в здание. На этот раз Яб не успел добраться до ванной, как его одолел новый приступ тошноты. Когда к нему подбежала медсестра из приемного отделения, водитель такси попрощался, сказав на прощание: «Мужайся, скоро будет лучше». Через несколько часов Яб уже лежал на больничной кровати, куда его доставили из операционной. Ему удалили аппендицит. Спустя два дня к его кровати подсел врач. «Яб», — сказал он, наклонившись над больным, — «вчера я был выходной, но сегодня я доволен, видя, что тебе совсем хорошо».
Я улыбнулся. Он был рад, что кто-то заговорил с ним, так как в этой чужой стране у него было мало друзей. «Я молился о тебе, Яб, и Бог даровал тебе выздоровление». «А кто ваш Бог?» — поинтересовался Яб, спрашивая себя, не окажется ли он змеей в храме или изображением из камня. «Мой Бог — это Небесный Отец, который сотворил эту землю и все, что на ней есть. Он так возлюбил тебя и меня, Яб, что послал на землю Господа Иисуса Христа, своего единственного Сына, который умер за нас, взяв на себя наказание за наши грехи». Заметив удивление на лице Япа, врач продолжал. «Ты еще никогда не слышал об Иисусе Христе, Яп?» «Нет», — ответил Яп и повернулся на левый бок, чтобы лучше понимать доктора. «Пожалуйста, расскажите мне о нем. Вам тоже нужно приносить своему Богу жертвы?» «Нет, этого уже не нужно, Яп. Иисус Христос сам стал жертвой. Он уплатил цену за наши грехи, когда умер на кресте. Все те, кто верует в Него и отказывается от своих грехов, имеют мир с Богом и жизнь, которая никогда не кончается». «Это правда?» — с удивлением спросил Яб, едва осмеливаясь верить этой вести. «И вам не нужно приносить жертвы в храме?» «Яб, Иисус Христос умер однажды, и этого достаточно на все времена». Доктор достал из кармана маленький Новый Завет и стал медленно перелистывать страницы. «Слушай, Яб», — сказал он и начал читать. «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он подождал некоторое время. Сделал ли это кто-нибудь из ваших богов, Яб?» Яб покачал головой. Он подумал о змеях и о своей жертве им. Прощение, мир, радость. Ничего подобного там не было. Доктор прочитал другой стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Ян подумал, что это слишком прекрасно, чтобы быть истиной. «Это относится и к тебе, Яб, а также ко всему твоему народу», подчеркнул его собеседник после того, как еще больше рассказал ему о Спасителе. Яб и доктор стали хорошими друзьями. Вскоре Яб верою принял Христа Иисуса в свою жизнь. Однажды вечером он был приглашен в дом доктора, чтобы познакомиться с его семьей. Яб привел с собой еще двух китайских друзей. Они вместе были на евангелизационном общении, которое проводила организация «Молодежь для Христа». Доктор прошептал своей жене, когда она на кухне разливала кофе. «Сегодня на молодежном вечере Яб открыто исповедал свою веру в Иисуса Христа». Это поистине была чудесная новость. Несколько месяцев спустя новые друзья Япа разделили его большую радость, когда он входил в воды, принимая крещение. Больше не нужно жертв, ни поклонения в храме. Через веру в Иисуса Христа я пришел к истинному Богу. Позже я рассказал об Иисусе Христе одной китайской девушке по имени Ау. Она также приняла Христа как своего Искупителя и Господа. После окончания учебы Ау вернулась к своей семье в Малайю, где вышла замуж за молодого человека по имени Конг. Они образовали христианскую семью, которой Иисусу Христу было предоставлено первое место. У них родились два славных мальчика, и жизнь этой семьи является ярким свидетельством о Господе Иисусе Христе. Так Яб с помощью Духа Божьего стал свидетелем Иисуса. Есть путь к Богу от темных путей греха. Есть врата, которые открыты и через которые ты можешь войти. Путь этот начинается у Голгофского креста, когда ты приходишь к Иисусу как погибший грешник.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению третьей, последней главы второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе идет речь о делах и поступках христианина ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. Мы знаем, что главной темой всего этого послания являются события, ожидающие верующих впереди. Однако интересно, что при этом большая часть данного произведения посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел сосредотачивает внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Господа за Своей Церковью. И есть большая разница между разглагольствованиями о грядущих событиях и такой верой в эти пророческие истины, которая заставляет нас строить свою жизнь в мире таким образом, чтобы все это стало действенным и практичным. Если вы помните, вторая глава этого послания завершалась словами о том, что верующие должны быть утверждены в Слове Божьем. Павел говорил о том, что Бог дает утешение нашим сердцам и утверждает нас во всяком добром деле и добром слове. Все это относится к нашей верности личности Господа Иисуса. Также в конце предыдущей главы Павел говорил о том чудесном положении, которое мы имеем во Христе. Мы избраны в Нем. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению, пишет Павел в конце второй главы этого послания. Еще мы призваны Богом для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа, как сказано там же. А здесь, в третьей главе, апостол Павел говорит о том, что на нас, как на верующих, возложена определенная ответственность. В своем послании к эфесским христианам апостол выразил эту мысль так. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Мы с вами должны поступать достойно нашего призвания. Здесь нам даются увещевания жить на таком уровне, который бы соответствовал положению, данному нам в Иисусе. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Читаем мы в послании к филиппийцам в 27 стихе 1 главы. Также Павел просит нас в 10 стихе 1 главы послания к Колоссянам, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. При этом апостол указывает на свою собственную жизнь, как, например, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими», говорит Павел в 10 стихе 2 главы 1 послания к фессалоникийцам. Павел призывает нас поступать достойно Евангелия. Друзья мои, быть может, окружающие вас люди и не ставят вас об этом в известность. Однако они постоянно оценивают, являетесь ли вы истинным Божьим чадом по вере в Иисуса Христа. И единственный способ, как они могут выяснить это для себя, это наблюдая за вашими поступками. Апостол Иоанн в 7 стихе 1 главы своего первого послания дает такое наставление касательно жизни христиан. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходить во свете — это значит жить в свете Божьего Слова. Если вы хотите иметь общение с Богом и другими верующими, вы должны жить и поступать в свете Божьего Слова. В точности то же самое Павел говорит здесь, в конце своего послания к христиан в городе Фессалоники. Однако одно дело, когда мы верим в пришествие Христа и ждем Его появления.
Но совсем другое, когда мы поступаем достойно этой великой истины. Именно об этом Павел пишет, обращаясь к фессалоникийцам. Если мы действительно ожидаем Его, мы докажем это нашим отношением к Слову Бога, а также всеми нашими поступками в этой жизни. Об этих поступках и идет речь в данной главе. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Здесь апостол просит фессалоникийских братьев молиться за него самого и его товарищей. Знаете, друзья, молитва — это нечто, в чем может и должен участвовать каждый верующий. Я не считаю, что молитва — это особый дар Духа. Молитва — это нечто, что должно быть неотъемлемой частью жизни всех христиан. В любом деле или начинании, если мы, конечно, хотим добиться успеха в этом деле, мы должны поддерживать свои усилия молитвой. У любого успешного евангелиста или проповедника, да и просто у каждого Божьего служителя, которого Бог эффективно использует, обязательно есть группа людей, которые молятся за него. Павел просит фессалоникийцев молиться так, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. У Павла было уникальное служение. Он был миссионером, а также он был евангелистом. Евангелистом в нашем сегодняшнем понимании этого термина, поскольку в новозаветные времена понятие «евангелист» буквально обозначало обычного миссионера. Также Павел являлся пастором и учителем слова. Он совмещал в своей работе все эти разнообразные функции, что особо проявлялось в его служении фессалоникийцам, для которых он был и пастором, и благовестником. Он привел этих людей к Господу и научил их доктринальным истинам. А теперь, в своем послании к ним, он выступал в роли их пастора. Как видите, апостол не только наставлял их в слове, но и пытался дать им утешение и ободрение. И одна вещь, которую он, как пастор, призывает их делать, это молиться. «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Сегодня, друзья мои, вы не можете молиться за апостола Павла, но вы можете молиться за меня, вашего покорного слугу, и я буду очень признателен вам за ваши молитвы о том, чтобы Слово Господне, которое я несу людям, могло распространяться и прославляться. Слово Божье должно превозноситься в этом мире сегодня. Молитесь, чтобы все верующие превозносили Его Слово в своей жизни и своей жизнью. Знаете, меня очень сильно тревожит и расстраивает, когда я вижу, что даже те люди, которые говорят о своей вере в Слово Бога, уделяют этому Слову так мало внимания. Молитесь о том, чтобы все те, кто исповедует свою веру в Священное Писание, обращались к этой книге и пытались узнать, что она говорит. Также, друзья, я хотел бы побудить вас молиться за вашего пастора. Позволю себе сказать вам одну вещь. Я знаю не понаслышке, каково это быть пастором. А еще я знаю, что это значит преподавать Божье Слово на различных конференциях. И я могу вас уверить, дорогие мои, что гораздо легче путешествовать по разным городам и проводить всевозможные конференции, нежели быть простым пастором. На пастора возложена колоссальная ответственность, потому что, откровенно говоря, ему приходится иметь дело с большим числом беспорядочных людей, как называет их здесь Павел. Павел просит молиться, чтобы он мог избавиться от беспорядочных и лукавых людей. К сожалению, надо признать, что в церкви нередко встречаются эти самые лукавые люди, и пастору очень нужна защита от них. Работа евангелиста в чем-то схожа с работой акушера.
он, как и врач-акушер, помогает юному существу войти в этот мир. И порой это представляет собой весьма непростую задачу. Но когда его работа выполнена, он передает этого маленького человечка врачам-педиатрам. Педиатры — это специалисты, которые заботятся о том, чтобы ребенок был правильно накормлен, правильно спеленан, получил все требуемое, все уколы и процедуры и так далее. Так вот, друзья мои, пастор в каком-то смысле является педиатром. Именно ему приходится иметь дело с этими капризными и неразумными святыми, а также с настоящими младенцами во Христе. И это, скажу я вам, весьма нелегкая задача. Так что я всем сердцем сопереживаю современным пасторам. Когда мне доводится принимать участие в различных богословских конференциях, я знакомлюсь со многими замечательными служителями, которые приглашают меня в свои церкви. Скажу вам по секрету, единственные церкви, в которых мне действительно хочется бывать, это те церкви, где пастор проповедует и преподает Слово Бога, а также твердо отстаивает Божьи принципы. И с другой стороны, только такой пастор и захочет пустить меня на кафедру своей церкви. Не так давно мы с женой посещали одну подобную общину. В течение целой недели у нас было замечательное служение в этой церкви. Община и пастор искренне благодарили нас с женой за этот визит, заверяя нас, что очень признательны нам за нашу помощь. Однако, уезжая оттуда, я понимал, что все, что нам удалось сделать, это лишь ничтожная доля того, что постоянно делает в этой общине ее пастор. Зато недолгое время я лишь чуть-чуть прикоснулся к работе этой церкви, тогда как этот пастор несет основную ношу забот об общине. Именно ему приходится преодолевать все возникающие проблемы и трудности, тогда как я просто могу повернуться и уйти. Я думаю, что работа евангелиста или работа радиопроповедника вроде меня является легкой по сравнению с работой человека, несущего ношу пасторских забот. И такому человеку нужна наша молитвенная поддержка, хотя бы в том, чтобы он был избавлен от тех людей, которые так сильно мешают ему в его работе. Павел просил фессалоникийцев молиться, чтобы он был избавлен от беспорядочных и лукавых людей. Я убедился, что распространению Евангелия чаще всего и больше всех прочих людей мешают люди в самой церкви. Ни производители алкогольной продукции, ни содержатели ночных увеселительных заведений, ни преступные сообщества никогда не нападали на меня с критикой или злобными обвинениями. По крайней мере, мне самому об этом слышать не доводилось. Но я не раз сталкивался с так называемыми святыми в наших церквях, которые яростно и злобно делали все, чтобы повредить мне самому и моему делу. Я уже не раз говорил, что в наших церквях, кроме настоящих святых, есть еще и немало тех, кто святыми не являются. И такие люди могут доставить пастору немало трудных минут. Очень жаль, что мы никак не можем успокоиться, разрешить все наши разногласия и заняться несением Слова Божьего. Ну а Павел продолжает в стихах с 3 по 5. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Знаете, просто чудесно сознавать, что Господь верен и может утвердить нас и сохранить нас от лукавого. Сам я подводил его неоднократно, но он никогда не подводил меня. Он верен
и всегда останется верен. Христиане должны твердо запомнить этот стих, используя его в те минуты, когда кажется, что все в их жизни поворачивается против них. Господь верен, и Он утвердит нас. В Евангелии от Иоанна, в 15 стихе 17 главы, мы читаем слова молитвы нашего Господа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Удивительно, что Иисус не молится о том, чтобы мы были взяты из этого мира. Дело в том, что Бог, наоборот, обретает славу, сохраняя и утверждая нас с вами сегодня в этом мире. Мы думаем о чудном моменте восхищения, когда все верующие будут взяты к Нему. И это, несомненно, будет действительно великий миг. Но следует понимать следующее. Бог обретает славу, оставляя нас в этом мире. Если бы вы, друзья, знали меня так, как Бог знает меня, вы бы поняли, что это действительно чудно, что Он оставляет меня в мире. Мы, христиане, ждем прихода Иисуса и мига нашего восхищения. Но Иисус молился не о том, чтобы мы были взяты от мира, а о том, чтобы Бог уберег нас в этом мире от лукавого, от сатаны. И я бы не желал оставаться в этом мире ни на секунду, если бы Господь не хранил меня от лукавого. Как чудесно было бы, если бы мы сумели постичь этот урок. Мы часто скулим и хнычем, потому что нам приходится тяжело в этой жизни. И это действительно так. Жить в этом мире очень непросто. Однако не забывайте, что сам Господь сказал нам, что будет нелегко. Апостол Иоанн приводит слова Иисуса Христа на этот счет в 16 главе, в 33 стихе своего Евангелия. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Если бы мы сумели хорошенько понять эту мысль, это помогло бы нам гораздо легче переносить все наши проблемы, невзгоды, трудности и искушения. И самое главное, сам Господь Иисус молится, чтобы Бог хранил нас в мире и защищал нас от сил зла. Христианам очень нужны эти самые защита и утверждения. Сегодня беспорядок и замешательство царят в семьях, в церквях, а также, к сожалению, в жизни каждого отдельного верующего. Вот почему нам так нужно все это. А как верующий может обрести это утверждение в Боге? Обращаясь к Слову Богу и позволяя Слову влиять на нашу жизнь. Ибо Господь действует через Свое Слово. Слово Божье может удержать нас от зла. Кто-то выразил это очень остроумно. Библия удерживает человека от греха, а грех удерживает человека от Библии. Именно поэтому Павел был уверен в фессалоникийцах, полагаясь на верность Господа. Он вверил их в руки Господа с уверенностью, что они исполняют и будут продолжать исполнять все то, что было им заповедано. Апостол верил, что эта церковь в Фессалониках, у которой было столь чудесное свидетельство для окружающего мира, будет продолжать поддерживать свое свидетельство. А частью их свидетельства было следование заповедям апостола. Христианам даются определенные повеления и заповеди, которые они призваны исполнять. В первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, в 5 главе, мы с вами познакомились с набором из целых 22 заповедей. То есть для верующих в Иисуса существует не только 10 заповедей, но целых 22. Давайте прочтем эти заповеди, которые Павел дал фессалоникийским верующим в своем первом послании к ним. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою.
Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И все, о чем апостол пишет в своих посланиях к фессалоникийцам, это заповеди Господа. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос. Как мы отнесемся к Его Сыну, Который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью десяти заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами видим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обычной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Верующие должны поступать и действовать в любви Божьей. Если, друзья мои, вы сегодня живете в ярком свете Его любви, эта любовь Божия изливается в вашем сердце, и вы знаете, что Он любит вас, и вы можете проявлять эту любовь силой Святого Духа, потому что только Дух Божий может сделать любовь Бога реальной. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: Призванные. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин – удел немногих. То, чем церкви должна заниматься во время ожидания второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Он ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. «Вы будете мне свидетелями». Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира. Свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас. Свидетелями Его второго пришествия. Каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы, возлюбившие Его, и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Иисус сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения, радостного с Господом общения и успеха в служении Ему.
3: Константин Бальмонт. «Между временем и вечностью». Как над брызнувшей водой к нам заброшен бесконечностью мост воздушно-золотой, разноцветностью играющий, видный только для того, кто душою ожидающий любит Бога своего, кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел.
4: Проповедь. Игорь Райхельгаус. «Ради бедных восстану». 40 лет назад мир, в котором я родился, был понятен и предсказуем. Зимой был мороз, летом жара. Многие люди работали всю свою сознательную жизнь на одном предприятии.
5: На Западе человек мог к пенсии рассчитаться с ипотекой, в Советском Союзе получить от государства в конце концов квартиру. СССР и США пополняли ядерные запасы, но все были уверены, что войны не будет. Никому война не нужна, как пел Стинг, русские тоже любят своих детей. С тех пор мир изменился. Ядерными бомбами обладает теперь не одна страна, но в том числе и те, которые не очень любят своих детей. Если в 80-е годы в мире происходило ежегодно около 120 природных катаклизмов, то на сегодняшний день количество стихийных бедствий составляет уже около 500 случаев в год. В основном это связано с изменениями климата. Развитие искусственного интеллекта уже сегодня приводит к потере сотен тысяч рабочих мест. Причем страдают не только люди, занятые ручным трудом, но и многие, кто работает головой. Руки роботов и компьютерный мозг работают лучше и быстрее. Искусственный интеллект развивается такими темпами, что уже в ближайшие 20 лет сотни миллионов из нас станут ненужными. Разрушены основания, так говорили люди в разные времена на протяжении истории. Сегодня мы в очередной раз можем подтвердить этот факт. Какова наша реакция? Что сделает праведник? Думаю, ответ такой же, каким он был для царя Давида 3000 лет назад. Господь в святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, веки его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного. Псалом 10, 4-5. Бог все еще контролирует ситуацию, а ощущение, что ее никто не контролирует, всего лишь испытание. Но что же сделает праведник? Какой должна быть наша реакция? Как нам нести благую весть в 21 веке? В Писании сказано: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались». 1 Фессалоникийцам 4:10-12. Для апостола Павла труд – нечто благородное и необходимое. Более того, он возводит его в ранг заповеди. Возможно, Павел полемизирует здесь с римским отношением к труду как уделу рабов, чему-то, что не пристало благородному человеку, или с философией римских пролетариев, живших праздно, рассчитывавших на социальную помощь государства или подачки богатых патронов, использующих их в политической борьбе. Вторая возможность – кто-то из членов церкви злоупотреблял социальными программами церкви и позволял себе жить за счет других, не работая. Этому могло способствовать учение о скором пришествии Христа, которого Павел также касается в этой главе. В любом случае Павел говорит, что не работать – это неправильно. Трудясь, человек ощущает свою ценность и поступает благопристойно перед внешними, то есть работа делает человека полезным в глазах окружающих, что, как подчеркивает апостол, крайне важно. Павел исходит из предпосылки, что человек всегда может продать свой труд на рынке. Вряд ли он предполагал, что мир простоит до времен, когда развитие технологий сделает многие виды ручного и даже умственного труда невостребованными. Что делать человеку, чьи навыки, приобретенные годами, в одночасье становятся ненужными? Как исполнять заповедь «делать свое дело» и работать своими собственными руками? Мы вступаем в эпоху, где людям придется переучиваться несколько раз в жизни, приобретать новые профессии, навыки. А что же будет с теми, кто не сможет? Кто позаботится о них? В Псалтире написано: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Псалом 11:6. Исследования говорят о том, что хотя доля живущих в экстремальной бедности людей и сократилась в разы за последние 50 лет, около 700 миллионов людей в мире – все еще должны сводить концы с концами, располагая менее чем $2 в день. С другой стороны, мы наблюдаем, что неравенство между богатыми и бедными все время растет. Неумолимые статистические данные подтверждают, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В Соединенных Штатах три самых богатых человека обладают таким же состоянием, как и беднейшая половина населения вместе взятая. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, картина примерно такая же или еще хуже. Причины растущего неравенства нетривиальны. Дело не только в том, что богатые передают свое богатство по наследству. Они передают по наследству навыки и знания, которые так важны и ценны в современной экономике. Образованные люди создают семьи с образованными людьми и дают своим детям лучшее образование. Одной из проблем является кризис семьи среди беднейших слоев населения. Все больше детей бедняков растут в семьях с одним родителем и не получают необходимых навыков, чтобы стать успешнее своих родителей. Таким образом, бедность становится ловушкой, из которой все труднее выбраться. В Псалме 11 говорится о том, что в ситуации, когда бедные попадают в ловушку, Бог стоит на стороне бедных. А на чьей стороне церковь? Я убежден, что в последующие 100 лет одним из главных ключей к борьбе с бедностью будет образование. В церкви всегда были и есть люди, посвящающие себя тому, чтобы у детей из бедных семей была возможность получить образование и вырваться из бедности. Приведу лишь два примера из многих.

предоставляет детям возможность развивать таланты, которые им дал Бог. В моей родной Эстонии верующие из эстонской лютеранской церкви «Вифиль» организовали социальный центр, где помогают беспризорным детям и детям из неблагополучных семей. Главная цель центра – помочь детям в получении образования. Некоторым семьям, живущим в крайне плохих условиях, также предоставляют жилье. Для этого было даже переоборудовано само здание церкви. Дело в том, что многие дети из неблагополучных семей перестают ходить в школу. Часто причина элементарна – из-за того, что у детей нет возможности мыться дома, от них неприятно пахнет, поэтому одноклассники издеваются над ними. За много лет в центре не раз видели измененные жизни тех, кто окончил школу, устроился на работу, создал семью и живет нормальной жизнью. И совершенно другая жизнь у тех, кто не закончил школу. Стал наркоманом, алкоголиком, преступником, не дожив даже до 30 лет. Церковь «Вифиль» заметила нужду и отреагировала на нее. Бог говорит: «Ради бедных восстану». Именно поэтому, я думаю, такие проекты, как «Мост надежды» и социальный центр «Вифиль», должны стать приоритетом в распределении внимания и ресурсов церкви, если мы хотим быть на стороне Бога в мире неравных возможностей. Духовная статья. Эйден Уильям Тозер. «Святая Троица». Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света, как богат, как музыкален наш язык. Но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей настании Твоего триединого божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Аминь. Размышлять о трех лицах божества значит мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь в направлении на восток и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны навсегда остаться безрезультатными, и только глубокое благоговение может оградить наши стремления от ни на чем не основанных домыслов. Некоторые люди, отвергающие все, что не могут объяснить, отрицают и то, что Бог триедин. Пристально глядя на Всевышнего своим холодным, спокойным взглядом, они думают, что не может быть, чтобы Он был одновременно и одним, и тремя. Эти люди забывают, что вся их жизнь окутана тайной. Они не думают о том, что любое реальное объяснение даже простейшего явления природы скрыто во мраке, и что объяснить это явление не легче, чем тайну божества. Каждый человек живет верой, как неверующий, так и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом – «Что?». Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одному человеку. Бог знает путь ее – смерти, и Он ведает место ее. Иов 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлейль вслед за Платоном описывает чувство человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлейль. «Каким изумлением был охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием, со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Эта скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами, эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующийся вверху над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром, эта черная туча, постоянно меняющая свою форму, из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем и никогда не сможем узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто пресыщен чудесами?
Мы избегаем думать об этом.

там вовсе не из-за нашей великолепной проницательности, — пишет Карлейль, — а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством, тоном ученых, людей, читаем о нем лекции и получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое, но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, по-прежнему остается чудом, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается о нем. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Что бы о нас ни подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами и стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произносить слово «тайна». Не колеблясь, церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему Троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Молинос, когда мы признаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию. Не все, которые называли себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину Троицы. Но вера в Троицу со времен апостолов сияла над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы, подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля на протяжении их пути через пустыню, свидетельствуя всему миру «Это мой народ». Чистота и сила следовали за верой. Под этим знаменем шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. На их жизнях и делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры и смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, второй Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, размышления об истине, познанные через откровение, приходят после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей веры в философии или науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господа!» Иеремии 22:29. Бог верен,
а всякий человек лжив. Римлянам 3:4. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в Божественном Откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Задача ученого – гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста. Но именно на этом его полномочия заканчиваются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл Писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученом, а не наоборот. Учение о Троице – это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», – молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о Себе Самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14:23. И еще Он сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ. Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и, в конце концов, привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. В то время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, Отцу единосущного, через которого все произошло, как на небе, так и на земле». На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. «Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца, вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого». Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви Церкви, да и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святого Афанасия, с великой осторожностью описывали взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же тогда сочетаются эти слова со словами Иисуса: «Отец мой больше меня» Иоанна 14:28? Древние богословы знали это и написали в символе веры: «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности».
И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о единородном Сыне, сущем в недре Отчим. Иоанна 1.18. И как о Сыне Человеческом, сущем на небесах. Иоанна 3.13. Мы допускаем, что здесь присутствует тайна, но никак не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не стал кем-то меньшим. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать отличным от того, кем Он является. Три лица божественной сущности — это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую совершают люди, часто даже не осознав этого, размышление о трех лицах божественной сущности, как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона в его знаменитом «Потерянном рае» есть одно довольно слабое место. Это когда три лица Божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества. Когда Сын Божий ходил по земле, как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему, как Сын Человеческий Он и сейчас заступается перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами Божественной Сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Царит молчание, вечное молчание, слово того, кто говорит всегда. Оно ненарушимо никогда. О изумительный, о достославный! Не слышно песни, звука никакого, безмолвие. Так всюду каждый час, любовь являя мудрость, силу, власть, Бог драгоценное глаголит слово. Фредерик Фейбер. Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить Себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Бытие 1.1, Сыном, Колоссянам 1.16, и Духом Святым, Иов 26.13 и Псалом 103.30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, Луки 1.35, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а голос Отца говорил с небес. Матфея 3, 16-17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к евреям 9.14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, и здесь мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца, Деяния 2.32, и Сына, Иоанна 10, 17-18, и Духа Святого, Римлянам 1.4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц Божественной Сущности. 1 Петра 1.2.
И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой. Иоанна 14, 15-23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не мог бы просто так представить ее себе.

В течение многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Скорый ответ на молитву. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 14 стих. Несколько лет тому назад в одном из городов Канады случился большой пожар. Пожилой служитель церкви пошел в дом молитвы и, преклонив колени, молился о спасении города. Море огня было уже совсем близко. Друзья этого служителя Божия убеждали его уйти из помещения, но он твердо решил продолжать молитву. И вот внезапно произошло нечто неожиданное. Пламя, шедшее сплошной стеной, внезапно остановилось и не коснулось дома молитвы. Многие люди, живущие в этом городе, прославили Господа за это чудесное избавление. Молитва – это самое действенное средство получить от Бога все необходимое для жизни и благочестия. Везде нужна молитва. Молитва сняла железные узы с ног и рук святого апостола Петра, раскрыла темничные врата и безопасно провела его через все стражи воинов. По молитве апостола Павла ослабли колодки на его ногах и раскрылась внутренняя темница. Молитвою Иисус Навин удержал солнце в его движении, пока сыны Израилевы не победили врагов своих с помощью Бога, услышавшего голос человека. Молитва удерживает руку даже самого всесильного, заносящего ее на отмщение грешникам. Молитвою Иезекия, царь израильский, повернул назад солнце на 10 ступеней. Молитвою Илия заключил небо и отверз его, когда захотел. Он же молитвою низвел с неба огонь на жертву. Молитвою три отрока посреди огня остались неопаленными. А чем израильтяне победили своих многочисленных врагов, хананеев, кетеев, иевусеев, амореев, гергесеев, мадиане, ассириан? Ведь не оружием, которого по выходе из Египта у них даже и не было, а молитвою. Молитвою, а не иным каким оружием, разрушены стены Иерихонские во время Иисуса Навина. Молитва есть щит и оружие в битве с врагами. Невидимые враги, нападающие на душу нашу, гораздо сильнее нас, но и они побеждаются молитвой. «Непрестанно молитесь». Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: терять.
1: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
2: «Не возвращайтесь с полпути. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Книга чисел, 14 глава, 2 и 4 стихи. Сколько новых друзей появилось у Димы, Кирюши, Светы и Антона в Сосновке. Сколько новых интересных игр ребята узнали здесь и на уроке воскресной школы, и после обеда, когда все дети снова собрались в молитвенном доме. Не хотелось даже уходить, особенно Антону. Село оставили, как всегда, с восходом солнца, пока не стало жарко. Но погода стала резко меняться, и вскоре зарядил дождь. И хотя он был такой тихий и теплый, что даже сосновый лес казался хрустальным из-за капелек, оказавшихся между зелеными иголочками, настроение у Антошки совсем испортилось. Ему вдруг захотелось домой, где в дождливую погоду он вместе с другом Сережей мог часами играть или смотреть мультики. Захотелось маминого печенья или мороженого, которое продают у них в гастрономе. «Не грусти, сынок!» Как бы читая мысли Антошки, сказала мама, нежно целуя его в щечку. «Не будем же мы возвращаться с полпути из-за дождика. Он скоро кончится. Обрати внимание, небо уже светлеет. Не будь похожим на тех израильтян в пустыне, которые решили возвратиться в Египет».
3: «И откуда мама догадалась, о чем я думаю?» – недоумевала Антошка.
2: Но еще больше он удивился, когда к обеду она принесла им мороженого, каждому по пачке.
3: «Видно, Бог не хочет, чтобы мы возвращались домой, если даже здесь, в пути, Он, зная мои желания, угощает нас мороженым», – подумал Антон. Теперь он решил ни за что не возвращаться с полдороги.
2: «Может быть, у тебя сегодня плохое настроение, и ты тоже похож на израильтян, которые роптали, находясь в пустыне? Но не стоит отворачиваться из-за этого от Иисуса. Он знает, как превратить твою печаль в радость».
4: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

пришельцы в земле чужой. Пошел один человек со своей женою жить на полях моавитских. Книга Руфь, 1 глава, 1 стих. Повесть о двух городах Чарльза Диккенса начинается с таких знаменитых слов. «Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время». Эти слова хорошо подходят и для описания 10 лет жизни женщины по имени Наиминь. Самое прекрасное время. Наиминь со своей семьей, со своим мужем Элимелехом и их двумя сыновьями Махлоном и Хелионом покинули родной Вифлеем и стали пришельцами в земле Моавитской. Из-за голода в Иудее семья поселилась в Мааве, где была пища. Потому-то это и были хорошие времена. Они отлично питались, пока остальные переживали голод. И да, конечно, как порадовалась Наиминь, когда двое ее сыновей женились. Каждый из них встретил свою супругу в Мааве. Те две действительно были замечательны. Самое злосчастное время, но вскоре к ним постучалась смерть. Сначала умер возлюбленный супруг Наимини, а затем она потеряла обоих своих драгоценных сыновей. Это был тройной удар по ее сердцу, тройной удар по жизни этой жены и матери. Как же жизнь, которая была такой хорошей, могла превратиться в такую ужасную? Наиминь, казалось, осталась одна в мире, если не считать жен своих сыновей. Дорогая моя, вы когда-нибудь чувствовали что-то похожее на пережитое Наиминью? Вам когда-нибудь приходилось переезжать, думая, что впереди вас ждет идеальное будущее, ощущая какое-то время счастье, блаженство, а затем сталкиваться с большими лишениями и страданиями? Примите в свое любящее сердце два обещания, данных Господом. Ибо только я, зная намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия 29:11. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Теперь, когда вы с тем, кто дал эти обещания, почему бы вам не пойти по пути будущности и надежды с Наиминью? Почему бы вам в ближайшие дни не последовать по пути Наимини, пути печали, который привел ее прямо к познанию благой, угодной и совершенной воли Бога? Римлянам 12:2.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

В нашей передаче сегодня вы услышите продолжение книги «Обречены на существование», автор которой Вольфганг Бюнер.

0: Али к Абанаглу, от Мухаммеда ко Христу.
1: «Не с места! Грабеж!»
0: Спешно выпалив эти слова и наведя пистолет, я стоял перед двумя продавщицами продовольственного магазина в Вестервальде. В ужасе они закричали «На помощь!», но их крик не был услышан, потому что мы дожидались перерыва. В магазине не было ни одного покупателя. Мы, мой друг и я, не были профессионалами. Без маски, и, что оказалось еще более трагичным, не имея никакого опыта, мы напали на магазин. В то время как дрожащие от испуга женщины подняли вверх руки, мой друг подбежал к кассе, опустошил ее, выбежал с добычей из магазина и исчез в своем автомобиле, из виду оставив меня с мрачным лицом стоять перед двумя беспомощными женщинами. И вот я стоял здесь, с заряженным пистолетом в руке, обманутый своим же другом. Теперь я внутренне кричал о помощи, ибо только сейчас мне стала очевидна темная игра, в которую со мной играли. Иллюзия потерпела крах. За одну секунду перед моими глазами, словно фильм, прошла вся моя жизнь. Как только мне стала ясна безвыходность моего положения, я отбросил пистолет и сказал женщинам, которые все еще стояли с поднятыми руками: «Не бойтесь, я ничего вам не сделаю. Я сотворил чушь и должен быть за это наказан. Зовите полицию». Спустя 10 минут в магазин, тем временем наполнившийся людьми, спешно вошли два полицейских с пистолетами наготове. Возле магазина тоже стояла толпа зевак. Поэтому вопрос несколько озадаченных полицейских был вполне справедливым. «Где же тут грабитель?» Я быстро среагировал на этот вопрос и без сопротивления протянул руки для наручников. Одна из продавщиц тем временем оправилась от первоначального шока и нашла в себе силы наградить меня парой оплеух. Я не сопротивлялся, даже если бы я был в состоянии сделать это. Лучшего я не заслужил. Полицейские доставили меня в полицейский участок, где меня поместили в камеру. На следующий день меня повели к следователю, а после этого я был отправлен в следственное заключение в Кобленц. В маленькой камере я провел бессонную ночь. Разочарованный и взбудораженный событиями прошедшего дня, я размышлял над своей жизнью. Значит так, где же мои друзья? Впервые в своей жизни я возопиял к Богу. Правильно ли я поступил, что перестал верить в Мухаммеда? Покажи же мне твой путь и помоги мне. Перед моими глазами стояла Родина, небольшое село в Восточной Анатолии, где я провел свое детство и юность. Там, недалеко от покрытых снегом вершин Арарата, в большой нищете жили мои родители, братья и сестры. Мой отец был пастухом в этой суровой и неплодородной местности, которую часто посещал голод. Летом мы страдали от невыносимой жары, тогда как зимой там часто лежали высокие снежные сугробы, и нам не хватало сухого кизяка, чтобы как-то отапливать наш маленький домик, в двух комнатах которого ютилось 12 человек. Желанием моих исламских родителей было, чтобы я, второй по счету сын, стал хаджой, исламским священником. Несмотря на то, что мои родители были неграмотными, они позаботились о том, чтобы мы, дети, ходили в школу. Кроме того, я 2-3 часа в день занимался в медресе, неофициальной школе, руководимой фанатичными мусульманами, желавшими преподать нам Коран на арабском языке. Когда мне было 13 лет, я попал в официальную школу хаджа, где меня готовили к будущей духовной профессии. В возрасте 20 лет я выдержал экзамен и к большой радости родителей и родственников стал первым хаджой в своем селе. Каждое утро, прежде чем волка можно отличить от овцы, как гласило предписание, я должен был вставать, по 3 раза мыть руки, ноги и лицо, а также прополаскивать рот и нос. Затем я поднимался на холм или крышу, чтобы пробудить лежащее в сумерках село зовом «Аллаху Акбар! Аллах Велик! Есть только один Бог, и Мухаммед – его истинный пророк! Да благословит Бог Мухаммеда! Молиться лучше, чем спать, приходите на молитву!» Дом, служивший заменой отсутствовавшей мечети, постепенно наполнялся более или менее заспанными жителями села. В нем я молился 5 раз в день по-арабски и читал соответствующие места из Корана, которые никто из присутствующих, однако, не понимал. Особо благочестивые 30 три раза проговаривали «Аллах велик, Мухаммед его пророк, Аллах милостив», перебирая при этом своими тесби, своего рода четки. Я был теперь самый уважаемый и могущественный человек в селе, гордость и радость своих родителей. Но эта радость родителей длилась примерно 10 недель. Меня мучили большие сомнения относительно того, следует ли верить Корану. Эти сомнения возникли уже несколько лет назад, когда один друг армянин привел мне два аргумента против моей веры. Первое. Верить в то, что арабский язык – единственно святой язык, на котором говорят в раю, просто вздор. Бог говорит и понимает все языки, считал мой друг. Это показалось мне убедительным, ведь в конце концов я мог объясняться уже на трех языках – курдском, турецком и арабском. Разве может Бог, мой Творец, говорить и понимать только один язык? Второе. Когда в исламе утверждается, что Аврааму нужно было принести в жертву Измаила, а не Исаака, то это чистая фальсификация. Другие святые книги, Библия, учат иначе. Хотя я не мог убедиться в правильности его утверждений, к сожалению, в нашем селе не было Библии, мое доверие к Корану было подорвано. Во время каждого служения в качестве хаджи я чувствовал себя лицемером, неуверенным в том, что он проповедует другим. Наконец я не выдержал и однажды в пятницу заявил собравшимся верующим: «Братья, я чувствую себя перед вами лжецом. Я сам не верю в то, что проповедовал вам, поэтому я не могу больше быть вашим хаджой». Присутствующие были шокированы. Они тут же стали агрессивными, начали бить меня и плеваться. Другие побежали к моим родителям. Рассказали им, что только убив меня, они смогут изгладить позор, который я навлек на свою семью.

курдам. Когда в 1978 году ситуация стала для нас очень критической, я вместе с еще некоторыми единомышленниками выехал в Германию, чтобы там учиться, зарабатывать деньги и поддерживать курдских патриотов. Сначала я жил в Бад-Годесберге, позднее в Вестервальде. Я изучал труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и стал убежденным социалистом, поскольку не знал ничего другого. Так как я был довольно прилежен, я смог прилично зарабатывать и помогать моим родителям. Чтобы остаться в Германии навсегда, я пошел на уговоры и в 1982 году заключил фиктивный брак с немкой. Мы встретились лишь в ЗАГСе, чтобы потом снова разойтись. Но спустя 3 года она подала на развод, потому что я не был согласен финансово поддерживать жену, с которой никогда не жил. Среди многих курдов, с которыми я был знаком в Германии, у меня был хороший друг. В Хахенбурге мы снимали с ним одну квартиру. Позднее он женился и попал в финансовый кризис. Оказавшись в нужде, он попросил меня одолжить ему деньги. Сумма была солидная, но он вернул ее точно в условленное время, так что я, не раздумывая, занял ему деньги во второй раз. Когда же через несколько недель он снова попросил у меня деньги, мои резервы кончились. Мы находились в его автомобиле по дороге в Монтебауэр, и я сказал ему, что и у меня нет денег. Когда мы приблизились к одному селу, он вдруг спросил меня, что если совершить в этом селе грабеж? С одной стороны, мне было жаль, что я не мог одолжить ему деньги. С другой стороны, его предложение возмутило и смутило меня. А тут он еще, подмигнув, прошептал: «Боишься?» Этим замечанием он задел мою гордость. И в ответ я засмеялся: «Боюсь? Кого? Я тоже приму участие». Через несколько минут дело дошло до описанного в начале неумелого грабежа. Теперь во мне лишь горело желание отомстить, убить этого предателя. После 13 месяцев следственного заключения в марте 1987 года состоялось слушание дела. Так как я взял все на себя и был совсем согласен, приговор гласил 4 года лишения свободы. Сначала я был припровожден в Дуйсбург-Хамбурн, а потом переведен в Шверте-Эргсте. Уже в Коблинце, как ответ Бога на мою молитву, я получил Новый Завет на турецком языке. До сих пор, а я к тому времени был в Германии около 8 лет, ко мне никогда не обращался христианин, в руки не попал ни один трактат. Примерно год я читал Новый Завет. И мне стало ясно, что Бог ждал от меня, чтобы я обратился к Нему и порвал со своей безбожной жизнью. В Дуйсбург-Хамбурне я впервые в жизни познакомился с убежденным христианином господином Шнайдером. В этой тюрьме он вел библейский кружок, собиравшийся один раз в неделю. После того, как я первый раз принял участие в работе кружка, в конце часа я взорвался: «Ты много рассказываешь нам про Иисуса Христа, но есть же и другие темы. Что ты думаешь о мире в этом мире?» Он отвечал: «Я тоже принадлежу к группе, борющейся за мир. Мой мир – Иисус Христос. Кто верит в Него, тот обретет мир, а кто не чтит Его, тот не имеет мира». Этот скромный и простой ответ задел мое сердце и совесть. Я не нашел, что сказать на это, и когда он удивленно спросил, почему вы ничего больше не говорите, я ответил: «Мне достаточно, у меня нет вопросов. Я вижу, что вы ищущий человек. В какой вы камере? 2-е отделение, 153-я камера. Я приду и посещу вас». Я, конечно, не рассчитывал на его посещение, но уже час спустя он зашел в мою камеру и принес мне турецкую Библию и несколько почтовых марок. Он спросил меня, можно ли ему помолиться обо мне в этой камере. Я ничего не имел против и ожидал, что он заведет свою молитву, как это было со мной, когда я был мусульманином. Вместо этого он преклонил на полу колени и обратился к Богу как к другу: «Господь Иисус, помоги этому молодому человеку найти Тебя. Разреши его проблемы.

0: После этой молитвы я не мог сдержать слез. Это была первая молитва, услышанная мною от христианина. Поэтому, глубоко потрясенный, я спросил его, когда мы увидимся снова. Увидимся ли мы или нет, я не знаю. Но если вы обратитесь и примете Иисуса Христа как своего личного Спасителя, мы увидимся самое позднее в небе. Встреча с этим человеком оказалась единственной, ибо уже через неделю меня перевели в Шверте-Эргст. Здесь у меня было время и возможность на основе Библии найти ответы на вопросы, долгие годы мучившие меня. Кого Авраам должен был принести в жертву, Исаака или Измаила? Я начал читать книгу «Бытия», и после 22 главы я знал, какой ответ дает на это Библия, так что теперь я понял, что мой тогдашний друг армянин был прав. Через несколько дней дверь моей камеры неожиданно открылась, и вошла пожилая дама, представившаяся как фрау Лемкюллер, пасторша заведения. Она пригласила меня посетить библейский кружок и при этом вручила мне плитку шоколада и пачку кофе, цену которых знает лишь тот, кому когда-либо пришлось сидеть. На ее приветливое приглашение я ответил: «Если у меня будет время, я, возможно, посещу когда-нибудь ваш кружок». Поскольку времени в тюрьме предостаточно, я очень скоро стал регулярным посетителем этого кружка. Вечерами, когда я сидел в своей одиночной камере, у меня было много пищи для размышления. Мне стало ясно, что Бог ждет от меня осознанного обращения к Нему. Но какой-то голос во мне говорил: «Тебе нет необходимости делать этого. Ты не грешник, хотя ты и совершил нападение, зато теперь ты отбываешь наказание, компенсируешь свою неудачу». Кроме того, меня мучили вопросы, размышлять над которыми свойственно только мусульманину. Как возможно, чтобы у Бога был сын? Это утверждение было для меня, бывшего мусульманина, богохульством. Ширк, сожительство, является для мусульманина тягчайшим грехом, какой только можно совершить. Поэтому в исламе категорически отвергают Иисуса Христа как Сына Божьего, потому что они понимают под этим, что Мария зачала Сына Иисуса, будучи женой Бога. Всякий, кто ставит кого-либо наравне с Богом, согласно исламской вере, совершает грех, который никогда не может быть прощен. И все же беспокойство в моем сердце все нарастало. Что стало бы, если бы мне пришлось сейчас предстать перед Богом? Примерно 6 месяцев терзали меня эти мысли. Но в ноябре 1987 года свершилось самое большое чудо в моей жизни. Служащий как раз затворил двери моей камеры и пожелал мне доброй ночи. Кругом стояла тишина, а внутри меня началась борьба. Доведенный до отчаяния и мучимый мыслями о самоубийстве, я сказал себе: «Сейчас или никогда». Я снова открыл Библию и прочел слова из Иоанна, главу 14, стих 6. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В отчаянии я громко возопил: «Иисус, я же хочу прийти к Тебе, но почему мне это не удается?» Наконец, рыдая и сотрясаясь всем телом, я стоял на коленях и молился: «Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы умереть за меня на кресте. Прошу Тебя, прости мне мои грехи». После этой молитвы я поднялся новым человеком. На смену безысходности пришло ощущение глубокой радости. Все мысли о мщении и мое одиночество исчезли, ибо я знал: Иисус со мной. На следующий день у нас было общение, то есть заключенным было разрешено посетить друг друга в пределах своего отделения. Я пошел к Ульриху, давшему мне адрес, и спросил его, не мог ли он напечатать мне такое прошение. Он объяснил мне, что это не так просто, как я думаю, потому что без юриста такое заявление не имеет смысла. Я все же попросил его написать заявление, потому что недостаточно хорошо владел немецким и добавил, что Иисус Христос сам будет моим юристом в решении этого вопроса. Начальство тюрьмы тоже посмеялось надо мной, когда я подал свое прошение, а один служащий, с которым мы неплохо понимали друг друга, посмеивался больше всех. «Если вы поверите в Иисуса Христа, то увидите еще не такие чудеса», — ответил я ему и горячо молился о положительном решении моего вопроса. Накануне моего освобождения у меня было ощущение особого присутствия Божия в моей камере. Я как-то особенно почувствовал, что вскоре буду освобожден. Радость моя была велика. Когда на следующее утро высмеявший меня накануне служащий хотел мне что-то сказать, я сказал ему, что это излишне. Я и так знал, что меня освободят. Через несколько минут пасторша тюрьмы пришла ко мне с моим новым другом, приехавшим забрать меня. В 15 часов дня, сияя от радости, я покинул тюрьму, неся два картонных ящика, в которых были все мои пожитки. Я был свободен. Но теперь начались другие трудности, потому что в моих документах было указано, что я отсидел за воровство и не имел профессии. Вскоре после моего освобождения одна служащая сказала мне: «Мы отправим вас, как и других, в Турцию». Итак, я имел разрешение лишь на временное проживание в Германии. Но мое освобождение было для властей настолько неожиданным, что они еще не успели оформить решение о моем выезде. Поэтому я сначала жил в пыльном темном подвальном помещении, беспокойно ворочаясь на своем ложе по ночам. Вновь и вновь приходила мысль: «Сегодня тебя вышлют». Некоторых из моих друзей, которых отослали обратно, уже не было в живых. Таким образом, психологическое давление все увеличивалось. Продление всегда давали только на 3 месяца. Печали и одиночество настолько возросли, что я молился: «Господь Иисус, возьми меня с этой земли к себе». Но Бог успокоил меня обетованием: «Се гряду скоро». В сознании того, что Он отрет всякую слезу, что не будет больше скорби и вопля, я смог перенести эту внутреннюю скорбь. Несмотря на то, что, как у судимого иностранца, у меня было мало шансов получить работу, я скоро смог работать подручным и мостовщиком. И не только это. Я познакомился со своей будущей женой, которая тоже недавно пришла к вере в Иисуса Христа, и в сентябре 1989 года мы смогли вступить в брак. Однако и тут пришлось преодолеть барьеры. За неделю до свадьбы власти отказали в регистрации брака. Приглашения же на свадьбу были уже разосланы. Но живой Бог и здесь предусмотрел для нас выход. Регистрация состоялась в Дании, а свадьба немного позднее в Германии. Уповающий на Него не постыдится и не бойся, ибо я с тобой. Эти обетования из Библии часто подкрепляли и подбодряли нас во времена скорбей, когда мы не видели выхода. Естественно, что мне очень хотелось услышать что-нибудь о своих в Курдистане. Летом 1988 года ко мне неожиданно пришел мой брат, которого я не видел уже более 10 лет. Он был очень молод и, кроме «да» и «нет», не знал ни одного немецкого слова. Он тоже страдал от тяжелой работы и одиночества. Поскольку мне, как мостовщику, приходилось очень тяжело работать, у меня не нашлось достаточно времени позаботиться о брате. После 6 недель пребывания у нас он исчез так же неожиданно, как и появился. Но он забрал с собой Библию. Через несколько месяцев я получил письмо от жены брата. Она уже 7 лет была замужем за моим братом, но, к сожалению, у них не было детей. Врач прописал ей лекарство, которое могло помочь решить эту проблему. Но поскольку в Турции за это лекарство нужно было заплатить огромные деньги, она просила меня прислать ей эти таблетки. Я посоветовался со знакомым врачом, но тот посоветовал мне ни в коем случае не приобретать этого лекарства. Он предостерег меня, что его прием может привести к рождению ребенка с врожденным физическим недостатком. Поэтому я молился и послал родственнице кассету, в которой советовал ей не искать помощи у врачей, но припоручить сначала свою жизнь Иисусу Христу. Если Богу угодно, он может подарить ей дитя. Чтобы у нее не сложилось впечатление, что я только пытался отделаться дешевым утешением, я также выслал ей 150 марок, цену лекарства. Через 2 месяца я получил известие, что она забеременела, а еще 5 месяцев спустя мне позвонил мой брат Авраам и со слезами признался: «Теперь мы поклоняемся тому же Богу, что и ты. Моя жена последовала твоему совету, и наши молитвы были услышаны». Таким образом, Бог совершил второе чудо в моей семье. История слепого из Иоанна, прозревшего силой Божией, относится к библейским рассказам, которые я особенно люблю. Будучи мусульманином, я тоже годами был слеп к библейской истине, но Бог открыл мне глаза. Теперь нам с женой очень хочется познакомить с этим чудесным Богом не только многих турков и курдов здесь, в Германии, но и на моей родине. Это непросто. Мусульмане-фанатики убеждены, что они зарабатывают себе вход в небо, если убьют изменника. Понятно, почему я часто сталкиваюсь с ненавистью, когда рассказываю своим соотечественникам, что стал христианином. Когда друзья однажды пригласили меня сотрудничать в Дортмунде при распределении духовной литературы и тем самым перед лицом общественности стать на сторону Иисуса, я сначала испытывал большой страх. Но, помолившись и прочтя в Слове Божьем обетование «Не бойся, ибо я с тобой», я обрел новую силу. Я вышел с христианами на улицу, и, как я этого опасался, ко мне приступили с угрозами 3 турка, из которых один был хаджой. «Мы убьем тебя. Мы не допустим, чтобы ты занимался христианской пропагандой среди наших соотечественников». Но Бог помог мне проявить к ним дружелюбие, и я сказал хадже: «Знаете ли вы, что вы только что сделали? В Божьих очах вы убийцы. Вы угрожаете мне смертью, потому что в вас сатанинский дух. Я не занимаюсь здесь пропагандой и не зарабатываю на этом, но свидетельствую, что сделал для меня Иисус Христос. В моем сердце уже нет мыслей о мщении, оно исполнено Святым Духом и Его любовью». Он не взял Библию и разорвал предложенную мной литературу. Я задал ему вопрос: «Может ли Мухаммед дать вам вечную жизнь?» Иисус Христос подарил мне жизнь вечную. Кипя от злобы, он отошел от меня, безуспешно потребовав от меня, чтобы я пошел за ним в мечеть. Мне, бывшему мусульманину, Бог подарил жизнь, полную чудесного будущего. Мусульманин не знает, куда он идет после смерти. Танрибелир, Бог знает, вот его ответ. Они знают Бога только как судью, который взвесит в вечности их добрые и худые дела. Им известно только 5 способов угодить Богу: ежедневная молитва, ежедневное признание Аллаха, празднование Рамадан 1 раз в год, посещение 1 раз в своей жизни Мекки лично или через посредника и регулярная милостыня. Иисуса Христа как Сына Божьего они категорически отвергают. Его заместительная смерть за нас на Голгофе для них неприемлема. Коран признает Иисуса только как одного из великих пророков наряду с Моисеем, Давидом и Мухаммедом. Для меня он стал спасителем и избавителем. И мое желание засвидетельствовать многим мусульманам, а среди них в особенности туркам и курдам, о том, что сделал для меня Бог и какую цену Он уплатил и за их избавление.
1: Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Дорогие друзья, если, слушая передачу «В руках врача», вы поняли, что вы нуждаетесь в небесном враче, не медлите и прямо сейчас спросите Бога, чтобы Он помог вам оставить все греховное. Табак, алкоголь, наркотики, сквернословие, нехорошие привычки и многое другое. Обратитесь к Богу о помощи. Своими силами вы не сможете от этого полностью освободиться. Сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря в Евангелии от Матфея, 11 главе, 28 стихе, «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас». Вы можете обратиться к Нему так. «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня, прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Омой меня святой пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь. Будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь. Да благословит вас в этом Господь, который любит всякого грешника, но не любит грех, и очень желает каждому освобождения от греха и всякой зависимости. Передача была подготовлена в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмолд, Германия.

Казахстане, на окраине города Караганды, среди черной угольной пыли, не забытый ни Богом, ни людьми, стоял белый молитвенный дом. Издали он казался кораблем в море, которому словно челноки спешили люди, желая отправиться в большое плавание к далекой стране, стране вечного счастья.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема, братья и сестры, сегодня называется так: «Воос – образ Божьего человека». Это выражение «Божий человек» нам в Писании очень знакомо. И мы встречаем длинный список мужей Божьих, которые были названы именно в Писании так – «Божьим человеком». Я их несколько перечислю. Второзаконие 33.1. «Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых». Написано, что Моисей был человеком Божьим. Следующий человек Божий – это Самуил. 1 Царств 9.6. «В этом городе есть человек Божий». Это когда ходили, искали ослиц, узнали, что есть человек Божий, и он, конечно же, скажет, где находятся ослицы. Следующий человек Божий – это Илия, 3 Царств, 17:24. Женщина долгое время высматривала в этом человеке качество человека Божьего. И наступил момент, когда она сказала: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий». Вот когда этот человек Божий много выдержал обвинений, и причем эти обвинения были необоснованные, и он их кротко, терпеливо перенес, она говорит: «Вот теперь я узнала, что ты человек Божий». Елисей, 4 Царств, 4:9. «Человек Божий, который проходит мимо нас, постоянно святой». Друзья, я не выписал всех мужей Божьих, их очень-очень много. Я хотел показать, что это выражение, оно очень знакомое в Священном Писании, не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Но я бы хотел разделить свое участие на Ветхий и Новый Завет, потому что человек Божий в Ветхом Завете – это чуть-чуть другое, чем в Новом Завете. В Ветхом Завете мы больше пользуемся образами, а в Новом Завете уже буквальные требования к нам предъявляются. Почему? Я тоже об этом скажу чуть позже. Давайте мы прочитаем текст из книги Руфь и перейдем к первому качеству человека Божьего. Вторая глава, я прочитаю первые 4 стиха. «У Наимини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Воос. И сказала Руф, моавитянка Наимини: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воосу, который из племени Елемелехова». Из всего этого отрывка я хотел бы одно слово только выделить. Это слово «случилось». Случилось, что та часть принадлежала Воосу, который из племени Елемелехова. Замечайте, друзья, что встреча Руфи и Воосу произошла как бы случайно. Вот дальше уже развивается так событие, что Наимин ее посылает к Воосу, говорит: вот в другое место не ходи. Но первый раз она зашла на поле Воосу случайно. Вот есть такое слово «случилось». Знаете, какое я отсюда взял важное правило? Вот это выражение или это слово «случилось», оно в Писании встречается много раз. И всегда это слово обозначает водительство Божие. Вот если бы не случилось так, что Руф попала на поле Воосу, развивались бы дальше так события, как они развивались? Ну, едва ли. Можно сказать, что Бог нашел бы, конечно, другие пути, как свести Руф и Воосу. Но вот это слово «случилось», оно показывает вмешательство Божье или промысел Божий в жизни человека Божьего. Вот нам иногда кажется, что в нашей жизни происходят случайности. Но в Библии есть такие выражения,
которые нужно понимать буквально. Например, Матфея 10:30 написано: «У вас и волосы на голове сочтены». Вы представляете себе, лысые и не лысые – это по воле Божьей. Есть лысые, есть полулысые, есть люди с волосами. Вот Бог знает, сколько у меня волос, знает, сколько у вас волос. И это промысел Божий. Если так написано, друзья, это не гипербола. Уверен, что это буквальное обозначение заботы и участия Бога в нашей судьбе. Но если вот эти волосы, которые практически ничего не стоят, Бог знает по счету. Знает ли Бог наши трудности, переживания? Знает ли Бог наши трагедии? Знает ли Он наши какие-то беды, какие-то происшествия, случайности? Когда я сажусь в самолет, у меня, ну, как правило, одна молитва. «Господи, благослови меня и всех пассажиров, которых Ты мне подарил в путешествии в этом». И когда начинается турбулентность, сильная турбулентность, ну, когда слабая, как бы привык к умеренной турбулентности, но когда начинается сильная турбулентность, я молюсь так: «Господи, ну, у Тебя же в этом самолете есть Твой раб, и Ты можешь сохранить этот самолет, если захочешь». Немало самолетов погибло из-за того, что они не выдержали турбулентности. Фюзеляж просто распался. Бывало такое. И когда начинается такая турбулентность, что ящики багажные открываются, ночью гаснет свет полностью в самолете, когда стаканы летают, люди головами бьются друг об друга, несмотря на то, что пристегнуты, страшновато. Но у Бога есть такое слово, что «Отдам за тебя народы». Значит, один человек Божий больше, чем не просто группа или нация, а нации, народы. Вот так высоко Бог оценивает своего человека и знает каждого, и знает все о человеке Божьем. Поэтому, друзья, это должно нас утешить, это должно нас успокоить, что в жизни человека Божьего случайностей не существует. Их просто нет. И когда есть слово «случилось», то это водительство Божье. Где мы встречаем еще это слово? История с Мардохеем. Книга Эсфир, 6 глава, 1 стих. Коварный замысел уже приведен в исполнение, то есть он уже подготовленный, и утром должен состояться конкретный разговор с царем, чтобы повесить Мардохея. Дерево приготовлено, виселица, все есть. Очень высокое дерево, показательная казнь будет. Аман потирает руки, довольный, зван на пир к царю. И вот написано: «Случилось в эту ночь, Бог отнял сон у царя». Вот случилось. Оказывается, и бессонницы, друзья, тоже бывают по воле Божьей. И они бывают для того, чтобы мы помолились. Вот бывает, мне не спится, какая-то тревога на сердце. Я не пророк и не сын пророка, и не знаю, что происходит. Но когда я понимаю, что что-то вот внутри беспокойное, я просто встаю и молюсь. Говорю: «Господи, я не знаю, почему мне сейчас не спится, я не знаю, почему у меня тревожно в душе, но почему-то в то время, когда по часам я должен спать, я не могу спать. Наверное, это бессонница от Тебя». Помолюсь, порассуждаю, прислушаюсь к сердцу своему и потом засыпаю. Вот когда чуткий к вот этим, если можно так выразиться, случайностям, вот как будто бы случайно сон отнял, как будто бы случайно Руфь попала на поле Вооза, вот как будто бы все происходит случайно. Друзья, но это и есть водительство Божье. Послание к Римлянам, 8 глава, 14 стих, написано: «Все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Нам Господь обещает водительство. Это значит непосредственное управление. И вот это отличает человека Божьего от людей мира сего.
Наши пути, наши дороги, наши решения, наши поступки, наша перспектива – это все согласовывается с Богом, если я человек Божий. Нам иногда кажется, что мы принадлежим сами себе. Друзья, но это уже давно не так, давно. Потому что мы с вами куплены дорогою ценою, то есть выкуплены. Мы были обречены на смерть, и мы уже, написано, не свои. Нас Господь выкупил себе в рабы, и Он желает нами управлять. Вот это правильное взаимоотношение, когда раб, сознавая то, что он должен был уже погибнуть, он выкуплен добрым хозяином, который предоставляет ему опять свободу выбора. Ну, вроде бы уже мы по праву должны принадлежать Господу, потому что Он нас выкупил. Он говорит: «Я тебя выкупил, но ты дальше выбери сам себе господина. Ты можешь опять в то рабство вернуться, из которого взят, а можешь жить под моим водительством». И некоторым людям кажется, что когда они сами что-то делают, сами что-то предпринимают, они действительно предоставлены сами себе. Друзья, ну это совершенно не так. Мы с вами говорили, что выбор по вертикали – это принадлежность либо Господу, либо противоположной силе. Потому что не существует третьего господства, есть только власть Бога и власть дьявола. Второе качество. 8-9 стихи. «И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим». Я назвал так: доброта и забота. Вы верите, друзья, что существуют или есть люди добрые и есть люди злые? Я не видел такого человека, который бы согласился на статус злого человека. Ну, нам как-то проще принять такую точку зрения, что поступки, ну, это всего лишь

называет прообразом Иисуса Христа. А Руфь, Моавитянка, прообраз церкви. Так вот, заметьте, друзья, что в описании личности Вооза нет ни одного отрицательного качества, нет ни одного отрицательного поступка. Он был человек. Он был человек с немощами, как и все. Но описывая Вооза, совершенно мы не находим никакого негатива. Я не сомневаюсь, что, может, ну, что он был, этот негатив какой-то, потому что он просто человек был. Но в описании мы этого не встречаем. Вот поэтому Вооз может быть образом или прообразом Иисуса Христа. Что написано о доброте? Титу 2.14 написано: «Очистил себе Господь народ особенный, ревностный к добрым делам». Ревностный – это значит люди, которые проявляют большую инициативу к добрым делам. Давайте мы себе зададим вопрос: когда я сделал кому-нибудь бескорыстное доброе дело? Почему я делаю акцент на бескорыстности? Потому что очень часто задариваются люди с какой-то целью. Готовы некоторые люди уставать и не спать, и делать все, что угодно ради чего-то. А вот давайте мы зададим вопрос. Вот когда я последний раз, не ожидая взамен ничего, просто сделал доброе дело, отношусь я к тому народу Божьему, ревностному к добрым делам? Титу 2:7. «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Но это трудно. Во всем. Ну, можно полдня делать добрые дела, показывать образец. Но написано «во всем». И утром, и в обед, и вечером, и на следующий день, и через неделю, и через месяц, и через год. Вот во всем показывай образец добрых дел. Ефесянам 4:23. «Будьте друг к другу добры». Вот это выражение «друг друга» связывает нас на страницах Священного Писания более 50 раз. Вот если вы посмотрите по симфонии, вот это выражение «друг другу», вот это то, что мы с вами должны друг другу. Что мы должны? Написано «молитесь друг за друга». Еще что написано друг о друге. Будьте внимательны друг к другу. Друзья, таких почитайте друг друга, один другого выше себя. Да, вот этих вот связей более 50. Теперь скажите, друзья, чтобы нам исполнить вот это повеление, сколько нам раз нужно друг с другом пересечься, чтобы все 50 выполнить? Если это делать раз в неделю, хотя бы, то уйдет год. А может быть, у нас есть такие связи, которые мы еще не использовали, то, что мы должны друг другу. Я был очень постыжен, когда я встретился с одним из своих давних друзей. Нас жизнь развела по разным городам, по разным странам. Мы, наверное, лет 20 жили порознь. И когда я с ним встретился, мы обнялись, сердечно обнялись. И он мне сказал так скромно: «С того момента, как мы расстались, я каждый день за тебя молюсь». Вы знаете, мне так стыдно стало от этих слов. Я недавно услышал выражение от близкого человека, который живет далеко, далеко за пределами моей страны, который мне сказал: «Дорогой мой брат, я за тебя каждый день молюсь». А я задал себе вопрос: а я об этом человеке молюсь? Я поверил, братья и сестры, что я этими молитвами живу. Действительно так. И когда мне тяжело, я знаю, что обо мне молятся каждый день. Вот это душу мою согревает. Вот эта доброта, она жить помогает. Не терять упование, не терять надежду. Это доброта людей, которые вокруг нас. И последний текст на эту тему, Евреям 10:24. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». То есть присмотрись к тому, кто рядом находится.

0: находится. Будь внимателен. Что это этому человеку нужно? В школе КГБ воспитывалась внимательность очень хорошо, очень хорошо. И отбор был именно по внимательности. Я вам расскажу, как происходил прием в учебное заведение, откуда выходили офицеры службы КГБ. Там не нужно было сдавать экзамены по математике, по физике, по литературе. Там было собеседование. Приходил человек на собеседование, заходил в комнату. Комната была полупустая. Сидел человек за столом, который проводил собеседование, и всего несколько вопросов задавал. Спрашивал, откуда вы. Такая была непринужденная беседа. Фамилия, имя, отчество, записал все данные. А потом вручил билетик в кино. Говорит, сходите, пожалуйста, вот на этот фильм. Ну и абитуриент с тетрадкой, с ручкой отправляется в кинозал. Начинается журнал. Он записывает все города, все имена. Очень-очень внимательно следит. Начинается сам фильм. Он записывает фамилию режиссера, всех персонажей. Все-все-все отслеживает внимательно. Через неделю приходит, чтобы закончить собеседование. А его спрашивают, вы обратили внимание, что в этом кабинете, когда вы были в прошлый раз, было что-то необычное? Он переспрашивает, нет, а скажите что? А вот на книжной полке стоял кирпич. Вот просто в стопочке книг стоял кирпич. Вы не заметили? Там его не должно было быть. Смутился абитуриент. Он говорит, ну ладно, вы дали билетик в кино. Ну, пожалуйста, вопросы. Рядом с вами сидел мужчина, спросил, сколько время. Вы ему ответили, сколько было время? Не помню. А вот ребенок заплакал во время сеанса. Там четыре двери. В какую дверь вышел родитель с ребенком? Нет, пойдите, пожалуйста, в шестой кабинет, получите ваши документы и выберите себе другую профессию. Знаете, друзья, внимательность, она не воспитывается. Внимательность, она должна быть в крови. И мы должны увидеть печаль в глазах человека. Мы должны увидеть нужду, может быть, порванные босоножки, что человеку нужно. Вот это называется внимательность. Мы должны увидеть какие-то элементы поведения, которые нас насторожат. И даже по верхушке айсберга мы должны определить то, что в глубине. Вот это внимательность, вот это настоящая доброта. А не тогда, когда все вокруг кричит, уже нам что-то доказывает, объясняет, а мы этого не понимаем. Вот это человек Божий. Третье. Девятый стих, серединка стиха. «Вот я приказал слугам моим не трогать тебя». Я назвал это качество защита. Человек Божий должен уметь защищать, друзья, внимание других, не себя. Вот когда речь идет о себе, этого не нужно делать никогда. Знаете ли вы, что когда на нас клевещут, когда о нас плохо говорят, вот те люди, которые плохо говорят, они правду знают. Они не нуждаются в том, чтобы мы им рассказали, как оно есть на самом деле. Вы согласны со мной? Как правило, вот человек, который хочет действительно выяснить какую-то ситуацию, он подойдет, спросит. Он как-то сердечно побеседует. Но если мы услышали о себе какие-то нехорошие разговоры, тем более какие-то приукрашенные факты, какую-то клевету, цель у этого человека, который это делает, цель сделать больно. Но поверьте, если даже он узнает правду, все равно цель не изменится. Он будет искать другим методом, как сделать больно. Вот поэтому я убежден и много раз в своей жизни проверил, что за себя заступаться не стоит. Но вот здесь, друзья, действует очень важное правило, о котором написано в Евангелии от Иоанна 15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Что такое положить душу свою за друзей своих? Друзья, я не принимаю вот этот текст в прямом смысле, что нужно умереть. Возможно, что большинству из нас никогда не придется пожертвовать жизнью ради ближнего. Но где-то своей репутацией, где-то свое имя вот уронить ради ближнего своего, чтобы его защитить, вот это, возможно, придется сделать и не раз. Расскажу одну историю, которую я выслушал из уст пресвитера лично, он рассказал мне. Он стал свидетелем такой сцены. Значит, после богослужения в большой церкви одна благочестивая бабушка подошла к молодой девочке и говорит, к сестричке: «Милочка, почему уже четвертое воскресенье тебя нет на утреннем собрании? Вот на вечернее приходишь, а на утреннем-то, наверное, долго спишь. Ой, как некрасиво, ой, как некрасиво. Что же из тебя выйдет за хозяйка, жена? Что это за вера у тебя?» И вот ругает ее, ругает. А пресвитер, оказалось, что в одном коридоре стояли, и буквально пару метров сзади он спиной стоял и все слышал. А он хорошо знал, чем занималась эта девочка. Она уже четвертое воскресенье подряд в одну многодетную семью пришла и предложила свою помощь. И говорит: «Я посижу с вашими детьми, а вы сходите вдвоем на собрание. Детки маленькие, нету взрослых детей, нет родственников». И она говорит: «Вот чтобы вы побыли утром на собрании, я посижу с вашими детьми, а вы идите, я могу и на молодежное сходить, как-то мне проще вырваться, у вас это гораздо сложнее получается». Пресвитер развернулся, он имел свой разговор, он развернулся, подошел, вмешался в этот диалог и бабушке сказал: «Я знаю, где эта сестричка, она не спит по утрам, она на служении». Но эта девочка, она смущенно молчала, она не стала говорить этой бабушке: «Бабушка, вы спросите у пресвитера или пойдите вот к тому брату или у той сестры, спросите, чем я занимаюсь в воскресенье утром». Она смущенно опустила голову и ждала, пока бабушка закончит свою подготовленную обличительную речь. Но пресвитер правильно сделал, что подошел и заступился, защитил. Друзья, вот когда человек за себя не заступается, это не признак слабости, это признак большой силы. Но если мы видим, когда человека обижают, и мы его не защищаем, вот это признак слабости. Чтобы защитить человека, нужно обязательно с кем-то войти в конфликт, с обижающим. Нужно ему правду в глаза сказать, а это трудно. Иногда не хочется. И скажу вам, друзья, что обличительная миссия самая неприятная, самая неприятная. Но это тоже делается под инициатива любви. Нужно защищать тех людей, которые обижены, от рук обидчиков, даже если это не физическая обида. И если мы стали свидетелями вот неприятного какого-то разговора, друзья, нам Бог поручает быть защитниками. Четвертое. Я назвал так: почтение или уважение. 11-12 стих. «Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Вы хорошо знаете, какое отношение было у евреев к язычникам. Это было отношение, прописанное в законе Божьем. И несмотря на это, Вооз высказал Руфи слова уважения и слова почтения. Только ли из-за ее добрых дел? Думаю, что это была какая-то часть. Принципиальность в духовных вопросах она сделала Руф очень красивой и оторвала от языческого народа, оторвала ее не только ментально, интеллектуально, но оторвала и физически. Она готова была оставить своих родителей, свое родство, готова была оставить своих друзей и все свое окружение для того, чтобы жить поближе с народом Божьим. И вот здесь язычница, знатный человек из большого племени, он проявляет уважение. Когда проявляет уважение младшие к старшим, это естественно. Но когда старшие проявляют уважение, старшие по должности, старшие по званию, старшие по положению, проявляют уважение к младшим, друзья, вот это красиво, это благородно. И вот это качество присуще человеку Божьему. Филиппийцам 2:3 написано: «Почитайте один другого выше себя». Признаюсь вам, друзья, исповедуюсь, что нередко в моем сердце происходит борьба, чтобы человека поднять на мой уровень. То есть, чтобы на равных хотя бы с ним быть. Но чтобы почитать высшим себя, мне, скажу вам, трудно. Чтобы действительно я думал вот о людях, которые вокруг меня, что они выше меня, для этого мне нужно строиться, нужно помолиться. Нужно еще раз вспомнить о своих грехах. Нужно вспомнить о том, кем я был, и поискать в этих людях, которые во мне, что-то доброе. Для меня это процесс. Как человека поднять выше себя. Я еще до автоматизма не дошел. Друзья, но я понимаю, что это Евангелие, и таким должен быть человек Божий. Еще написано Римлянам 12:10: «В почтительности друг друга предупреждайте». Вот это слово, оно немного приводит в смущение. Предупреждайте – это значит опережайте. В почтительности друг друга опережайте. Старайтесь друг другу оказать почесть быстрее, чем он вам окажет. Слышал одну историю, как отправлялись на благовестие из одной церкви. Это реально была история. Отправлялись на микроавтобусе группа благовестия. И когда водитель посчитал пассажиров, кто должен ехать, оказалось, пришло людей на одного человека больше. И он говорит: ну, мы не будем никого огорчать, никто домой не вернется, поедут все, но одному человеку придется поехать на деревянной табуреточке. Мы сейчас с молитвенного дома вынесем стульчик, поставим в автобусе в проходе, и кто-то поедет на табуреточке. Хорошо? Дорога дальняя, и народ, знаете, заерзался. Хорошее кресло со спинками в автобусе, а один человек сядет на табуретку. Ну, по логике, кто должен сесть на табуретку? Самый молодой, правда? Ну, по логике, так же. И когда помолились, сказали «Аминь», один брат со всех ног бросился к автобусу, побежал. Все посмотрели с презрением, пошел занимать место. Но он побежал и сел на деревянную табуретку, чтобы никто ее не успел занять. В почтительности других опередил. Я в поездках нередко бываю и являюсь свидетелем, когда есть выбор. Знаете, ну вот, допустим, кушают все, и в тарелке, ну, к примеру, непредусмотрительно, 6 человек сидят, а в тарелке 5 котлет. Трудный вопрос. Или не трудный? Предлагают расселиться на ночлег. И говорят: пожалуйста, проходите и занимайте места. Есть места получше, есть места похуже. Скажите, какие места занимаются вначале?
1: Конечно, лучше.
0: Конечно, лучше. А правильно это или неправильно? Если будут люди Божьи занимать эти места, то начнется с конца и будут занимать вначале плохие места. И последнему достанется самое лучшее. Но это если будет этим мероприятием заниматься группа Божьих людей. Написано: в почтительности друг друга опережайте. Пятое качество. Стих 13. «Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». Качество утешителя. Скажите, в каком случае нужен утешитель? Когда есть печаль, когда есть скорбь и есть горе. Вот Дух Святой Он назван утешителем. Иисус Христос говорит: «Я уйду, и Дух Святой, утешитель, придет к вам». Есть такой прекрасный текст. Книга пророка Исаии, 40 глава, 1 стих. «Утешайте, запятая, утешайте народ мой, говорит Господь Бог». В печали, друзья, можно утешить, а можно больно, больно ударить. Задача Духа Святого – утешать. Задача Иисуса Христа – ходатайствовать. А наша задача – любить, братья и сестры. Есть кому судить. Есть. А нам сказано – не судите. Даже если у человека грех, но его должен осудить Господь. Но не человек, не имеет права человек судить. Какой бы ты ни был прорицательный, если даже ты видишь, что наказание постигло за какой-то грех, но это должен сказать Дух Святой. Ведь написано, Дух Святой обличит о грехе, о правде и о суде. А нам написано, утешайте. Утешайте, народ мой, говорит Господь. Друзья, много скорбей, много в жизни скорбей. И человек Божий, это будет тот, человек, который будет говорить по сердцу и который будет утешать. 6, 20 стих. «И сказала Наимин снохе своей, благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Красивое качество – это милость или же милосердие. 6 глава Евангелия от Луки. Такой прекрасный стих имеет, написано: «Итак, будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный». В чем заключается милость? Милость – это когда человек не получает по заслугам. Друзья, ну вот мы способны миловать своих детей, мы способны миловать своих жен и мужей, вот когда они поступили неправильно, мы готовы промолчать и проявить милость. Но когда речь идет об отношениях с братьями и сестрами, мы очень часто требуем справедливости, не так ли? Но Господь говорит, будьте милостивы, будьте милостивы. Вот это качество человека Божьего, оно очень прекрасное. И последнее, о чем я хочу сказать, не буду читать длинный отрывок, мы его с вами уже разбирали, записанный в 4 главе, когда Воос стал перед выбором. Ему хотелось жениться на Руфе, но впереди него по закону должен был быть родственник. Знаете, как я это качество назвал? Предсказуемый. Вот человек Божий – это человек предсказуемый. И когда вы услышите о человеке Божьем, и вам что-то расскажут, такое, что он не может совершить, вы скажете, этого не может быть. Мы этого человека знаем, человек на это не способен. Обычно характеристику дают, точную характеристику после смерти человеку. При жизни как-то очень скромно говорят о качествах человека. Ну, могут подметить какие-то самые яркие качества. А вот после смерти говорят, что он был вот такой. Вот это был очень пунктуальный человек, это был прилежный человек, это был человек обязательный. И вот все перечисляют добрые качества. И множество людей нас окружает, тех, которых мы называем предсказуемыми. Вы знаете, что опаздывают на собрание одни и те же. Предсказуемые это люди. И точно приходят на собрание тоже одни и те же. Есть люди, о которых мы знаем, что бы ты ему ни поручил, он это дело не доделает. И мы это знаем, это предсказуемый человек. И наоборот, есть люди, которым знаешь, что если поручил, можно не проверять. Сделает добросовестно, качественно и хорошо. Друзья, это очень прекрасное качество, предсказуемый. Воос был предсказуемым человеком. Люди знали, что это человек правильный, что если возник какой-то вопрос, то Воос рассудит так, как надо. И в этом не сомневались люди. Он был знатным человеком у ворот. Друзья, очень коротко я хотел бы еще сделать обзор качеств человека Божьего в Новом Завете. Написано 1 Тимофея 6:11. «Ты же человек Божий». Апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: «Ты же человек Божий». И вот о Божьем человеке еще написано да будет совершен Божий человек. Друзья, всего лишь 5 минут у меня осталось, и я в это время хотел бы сделать обзор качеств человека Божьего в Новом Завете, в которых он обязан достигнуть совершенства. Вы скажете, что ты такое говоришь? Очень много в Писании написано о совершенстве. Давайте начнем с диалога с богатым юношей. Христос спрашивает, если хочешь быть совершенным, ну, мы скажем, что мы совершенства никогда не достигнем. Но написано, да будет совершен Божий человек. Вот так написано. И, друзья, мы не имеем права себе делать какие-то извинения. Вот такой уровень требуется от человека Божьего. Да будет совершен Божий человек. Написано, что Бог одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Ну вот давайте немного о совершенстве. Мне приходится часто общаться с молодежью, и у молодежи есть такая проблема – победная жизнь. Есть какие-то зависимости, какие-то привязанности греховные. И у меня уже выработалась некая методика помощи вот этим людям, которые не могут жить победной жизнью. Знаете, с чего я начинаю? Я начинаю с уже проверенного приема. Я задаю им такой вопрос. Представьте себе, что если бы вы были уверены на 100%, что рядом с вами находится человек, который круглосуточно за вами наблюдает. И если ты сделаешь вот этот грех, конкретно вот о котором мы говорим, то тебя он пристрелит, да, он ходит за тобой с пистолетом, камера за тобой приставлена. И ты сделаешь вот этот грех, о котором ты говоришь, что я не могу от него избавиться, не могу, вот не могу. Ты знаешь, что если сделав этот грех, ты получишь пулю в лоб, и ты погибнешь, ты умрешь. Вот скажи, хватит у тебя силы победить этот грех и не сделать? Но если ты будешь уверен, что за тобой ходит дуло пистолета, или ты скажешь, погибну, пусть стреляют, сделаю этот грех еще раз. Как вы думаете, как отвечает молодежь? Да, конечно, конечно, смогу победить грех. А если человек, зависим от какого-то греха, он погибнет, будет смерть вечная. Оказывается, жизнь физическая дороже, чем жизнь духовная, чем жизнь вечная. И вот отсюда у нас начинается общение и разговор с молодежью. 5 качеств. Совершенная радость. Так написано. Да будет радость ваша совершенная. Друзья, вот этим качеством должен обладать человек Божий. Иаков 1:4. Терпение должно иметь совершенное действие в человеке. Дальше. Исаия 26:3. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Мир совершенный должен иметь человек. Или еще написано Иоанна 14:27. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Следующее, 4, это вера. Написано Иакова 2:22. Вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И 5, совершенная любовь. Написано, более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот этими качествами должен обладать человек Божий. И на нижний уровень ниже, Господь не согласен. Если у человека нет совершенной радости, он обделяет себя. Его жизнь происходит в каком-то унынии. Друзья, это повеление Божье. Радуйтесь всегда. Это не пожелание, это повеление. Совершенное терпение. Если его нет, мы огорчаем Бога, мы грешим. Человек срывается. Если у человека нет совершенного мира, если он не достиг этого совершенного мира, он лишает себя стабильности, он плохо спит, он переживает, он живет в каком-то беспокойстве. Если у человека нет совершенной веры, у него нет уверенности в спасении. И, конечно же, человек должен обладать совершенной любовью. Написано, что совершенная любовь, она изгоняет страх. В страхе есть мучение. Посмотрите, какие замечательные качества Господь подарил человеку Божьему. А мы их должны принять и культивировать в себе. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Вот такой у нас прекрасный образ Вооза. Давайте помолимся Богу. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Жизнь состоит не только с радости, порой

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Филимон. Имя Филимон означает «любящий», «целуемый» или «целующий», и в Новом Завете встречается один только раз в послании апостола Павла, какое было написано к этому человеку. Из этого коротенького послания, в греческом тексте всего 335 слов, берем некоторые сведения об этом человеке. Он был из жителей города Колоссы во Фригии и из числа обращенных ко Христу апостолом Павлом, о чем можно быть уверенными на основании маленькой апостольской заметки. «Не говорю тебе о том, что ты и сам собою мне должен». Допустимо, однако, что апостол Павел где-то и как-то спас его жизнь от смерти. Филимон мог обратиться ко Христу во время пребывания и служения апостола Павла в Ефесе, о чем написано, что все жители Асии слышали проповедь о Господе как иудеи, так и еллины. Деяния апостолов 19.10. От Колосс до Ефеса около 200 километров. Филимон был женат. Его жена называлась Апфия, «Страющаяся», и апостол назвал ее сестрой возлюбленной. Следовательно, она была тоже верующей во Христа. Предполагают, что упомянутый в этом послании Архип был их сыном и руководителем церкви в Колоссах, 4.17, когда Епафрас находился в Риме и оказался в тюрьме вместе с апостолом Павлом. Этого Архипа апостол Павел назвал сподвижником, то есть человеком, совершающим важные служения, связанные с опасностью для его жизни. Филимон и Апфия имели домашнюю церковь, то есть при их доме содержалась группа верующих, которые собирались вместе для богослужений. Были ли это их дети и многочисленная прислуга, рабы и рабыни, или же их соседи? Это не так важно, как важно то, что в их доме прославлялось имя Божье. Они были очень гостеприимны и благодетельны, что отметил апостол Павел своими словами. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым. Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Они были состоятельными людьми, на что указывают такие факты, как домашняя церковь, успокоенные сердца святых и личная просьба апостола: «А вместе с тем приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Но в жизни бывают неожиданности. У Филимона был раб по имени Анисим, что значит «пригодный», «полезный», который не оправдал ни своего имени, ни оказанного ему доверия. При удобном случае он обокрал своего господина и бежал в Рим, где надеялся прожить более беспечно среди многих отпущенных на свободу и беглых рабов. В большие города, как правило, стекаются всякие подонки общества. Но в Риме Анисиму не повезло. Его арестовали, возможно, за другое какое преступление. И он оказался в тюрьме, где находился апостол Павел. Общение с великим апостолом так подействовало на беглого раба, что он обратился ко Христу, а это произвело коренную перемену в жизни и действиях обращенного. Апостол Павел был проповедником не словесного покаяния, а полного внутреннего переворота в человеке. Он как бы повторял слова Иоанна Крестителя: «Сотворите же достойный плод покаяния». «Если ты воистину покаялся, то покажи, что ты не только сожалеешь о сделанном тобою зле, но стараешься по мере возможности исправить или возместить то зло, какое кому-то причинил». Вероятно, Анисим, подобно Захею, придя к истинному покаянию, пожелал возместить причиненную Филимону обиду, если не вчетверо, то хотя бы в некоторой мере. Но как это сделать? Апостол Павел был истинным пастырем не только сотен душ, но и в каждой душе в отдельности. Он поддержал добрые намерения Анисима и, как только представилась возможность, отправил его вместе с Тихиком в Колоссы 4:7-8. Тихик, вероятно, был римским гражданином, и при нем Анисим мог безопасно совершить длинный путь, частью по морю, а частью по суше из Рима в Малую Азию. Путей было несколько, и какой они избрали, нам неведомо. Тихику было поручено доставить одно послание в Колоссы, а другое в Лаодикию, Колоссянам 4:7-9-16. А Анисиму апостол написал специальное послание к Филимону, в котором апостол отметил хорошие качества этого человека, на какие только что обращали внимание, и перед которым апостол выступил в качестве ходатая за Анисима. Вот некоторые особенности этого ходатайства. «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого я родил в узах моих». Какая нежность! Апостол называет своим сыном беглого раба и преступника. Но указывая его настоящее положение перед Богом и перед апостолом, апостол припоминает его прошлое. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне». Какая перемена! Анисим, которого апостол Павел назвал своим сыном, которого родил в узах, раньше жил в Колоссах, обокрал Филимона, бежал в Рим, попал в тюрьму, и там встретился с апостолом, который родил его благовествованием, 1 Коринфянам 4:15, сделал новым человеком, о котором апостол написал Филимону. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать». Как бы повторяя мысль псалмопевца, «И гнев человеческий обратится во славу тебе», то есть во славу Божью, апостол Павел написал Филимону: «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти, и в Господе». Если происходившие в доме Филимона богослужения не произвели должного внимания на Анисима, то переживания в Риме и потом встреча с апостолом Павлом совершили в нем такую перемену, что апостол Павел называет его братом в Господе и просит о нем Филимона: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня». А как с прошлым? Украденное Анисим растратил. Апостол пишет Филимону: «Если же он чем обидел тебя или должен, то считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукою, я заплачу». Это уже божеская любовь. Апостол позаботился о полной безопасности и спокойствии для Анисима. Последняя просьба особенно трогательна и широка. «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе, успокой мое сердце. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Принятие Анисима в дом Филимона было успокоением для сердца великого апостола, который надеялся еще чего-то большего. Возможно, не только прощение и принятие в дом, но и дарование свободы и принятие в число своих сотрудников. У нас нет достоверных сведений о дальнейшей жизни как Филимона, так и Анисима. Но можем быть уверенными, что ко времени прибытия апостола Павла в Колоссы Анисим занимал хорошее место в доме Филимона. Церковные предания говорят, что Филимон и Апфия были замучены в Эфесе во время гонения при Нероне. Об Анисиме же, как в послании Игнатия к Ефесянам 1:1-5, так и в церковной истории Евсевия 3:36-5 говорится: что он был пастором или епископом церкви в Эфесе. А в апостольских постановлениях 7.46 говорится, что он был епископом церкви в Бореа в Македонии. В одной из древних рукописей послания к Филимону имеется приписка, что блаженный Анисим был замучен в городе Риме, когда префектом этого города был некий Тертул. Послание к Филимону является доказательством апостольской любви к падшему и обратившемуся, а для нас поучением не терять надежды на обращение и покоряющихся некоторое время Евангелию. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

Он, как обычно, в море уходил, обнял жену, на руки сына взял. «Прости, большой, как я ему сказал», и твердым шагом за порог ступил.

А через день газету принесли. На море сильный шторм, писали в ней. Погибло там немало кораблей, и никого не удалось спасти. Перед глазами встала страшная картина, и зарыдала мать, к себе прижавши сына. А он ей: «Мама, надо Богу помолиться, увидишь, он поможет папе возвратиться». И хоть не верила, но на колени встала, и в первый раз в молитве

Прошло два дня. На третий, словно сон, звонок в дверях встревожил тихий дом. Жильцы на выход бросились бегом. «Вам телеграмма», — молвил почтальон. Рукой дрожащей телеграмму мама взяла, с большим волнением она ее читала. «Мои родные, чудом жив я, слава Богу! До скорой встречи с вами, тороплюсь в дорогу! И скоро вся семья пред Господом стояла и от души его за помощь прославляла. А что было потом? Няню благодарил весь дом. Она в ответ лишь улыбалась и детской верой восхищалась. С тех пор всегда они молились

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 5 за 2018 год. Слово редактора. Главный редактор Вальдемар Цорн.
2: Призванные. Людям было трудно представить себе Царство Небесное, о котором проповедовал Иисус Христос. Поэтому Он объяснял Его сущность на примерах из жизни, которые мы знаем как притчи Иисуса. Что такое Церковь Божья? В чем ее призвание? Что определяет ее настоящее и будущее? В чем заключается ее исключительность и значимость? Этими вопросами занимается экклесиология, наука о церкви. Но точно так, как во времена Христа людям было сложно рассуждать о Царстве Небесном, и в наше время изучение богословских дисциплин – удел немногих. То, чем церкви должна заниматься во время ожидания второго пришествия Иисуса Христа, определяется поручением, которое Он ей дал. «Идите, научите, крестите, проповедуйте до края земли, до кончины века, всегда и везде». Как это делать? Иисус и это объяснил очень просто. «Вы будете мне свидетелями». Свидетелями Его смерти на кресте за грехи наши и за грехи всего мира, свидетелями Его воскресения, реальности, преображающей жизни Его в нас, свидетелями Его второго пришествия, каждый раз, когда мы преломляем друг с другом хлеб и вспоминаем Его жертву, Его объединившую всех чад Божьих кровь, когда свидетельствуем всем, что мы, возлюбившие Его, и ожидающие Его пришествия. Писание сравнивает нас с невестой, ожидающей жениха, ожидающей с любовью, нетерпением, блаженным трепетом в сердце. Иисус сравнил свое царство с человеком, который утром пошел нанимать работников в виноградник. Нашел он нескольких и отправил на работу. Через несколько часов он увидел стоявших без дела людей и предложил и им поработать в его винограднике. За час до конца работы он увидел еще несколько человек, которых тоже послал работать. Все эти работники получили одинаковую оплату за свой труд. Мы эту притчу помним. Она записана в 20 главе Евангелия от Матфея. Иисус сам ищет людей, предлагает им принять участие в Его труде, жизни, призвании, в Его царстве, будущем и вечности. Он ходит по всему миру и ищет людей, готовых повиноваться Его призыву. Но теперь ходит не Он сам, как во времена евангельские, а Его ученики, Его работники, Его свидетели. С ними происходят удивительные истории, имеющие значение для вечности. Ведь об этом Иисус говорил, не так ли? Этой теме мы посвятили номер журнала, который вы держите в руках, уважаемые читатели. Благословенного вам чтения, радостного с Господом общения и успеха в служении Ему.
3: Константин Бальмонт. «Между временем и вечностью». Как над брызнувшей водой к нам заброшен бесконечностью мост воздушно-золотой, разноцветностью играющий, видный только для того, кто душою ожидающий любит Бога своего, кто, забыв свое порочное, победил громаду зол и, как радуга непрочная, воссиял и отошел.
4: Проповедь. Игорь Райхельгаус. «Ради бедных восстану». 40 лет назад мир, в котором я родился, был понятен и предсказуем. Зимой был мороз, летом жара. Многие люди работали всю свою сознательную жизнь на одном предприятии. На Западе человек мог к пенсии рассчитаться с ипотекой. В Советском Союзе получить от государства, в конце концов, квартиру. СССР и США пополняли ядерные запасы. Но все были уверены, что войны не будет. Никому война не нужна, как пел Стинг, русские тоже любят своих детей. С тех пор мир изменился. Ядерными бомбами обладает теперь не одна страна, но в том числе и те, которые не очень любят своих детей. Если в 80-е годы в мире происходило ежегодно около 120 природных катаклизмов, то на сегодняшний день количество стихийных бедствий составляет уже около 500 случаев в год. В основном это связано с изменениями климата. Развитие искусственного интеллекта уже сегодня приводит к потере сотен тысяч рабочих мест. Причем страдают не только люди, занятые ручным трудом, но и многие, кто работает головой. Руки роботов и компьютерный мозг работают лучше и быстрее. Искусственный интеллект развивается такими темпами, что уже в ближайшие 20 лет сотни миллионов из нас станут ненужными. Разрушены основания, так говорили люди в разные времена на протяжении истории. Сегодня мы в очередной раз можем подтвердить этот факт. Какова наша реакция? Что сделает праведник? Думаю, ответ такой же, каким он был для царя Давида 3000 лет назад. Господь в святом храме своем, Господь престол его на небесах, очи его зрят, веки его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного. Псалом 10, 4-5. Бог все еще контролирует ситуацию, а ощущение, что ее никто не контролирует, всего лишь испытание. Но что же сделает праведник? Какой должна быть наша реакция? Как нам нести благую весть в 21 веке? В Писании сказано: «Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались». 1 Фессалоникийцам 4:10-12. Для апостола Павла труд – нечто благородное и необходимое. Более того, он возводит его в ранг заповеди. Возможно, Павел полемизирует здесь с римским отношением к труду как уделу рабов, чему-то, что не пристало благородному человеку, или с философией римских пролетариев, живших праздно, рассчитывавших на социальную помощь государства или подачки богатых патронов, использующих их в политической борьбе. Вторая возможность – кто-то из членов церкви злоупотреблял социальными программами церкви и позволял себе жить за счет других, не работая. Этому могло способствовать учение о скором пришествии Христа, которого Павел также касается в этой главе. В любом случае Павел говорит, что не работать – это неправильно. Трудясь, человек ощущает свою ценность и поступает благопристойно перед внешними, то есть работа делает человека полезным в глазах окружающих, что, как подчеркивает апостол, крайне важно. Павел исходит из предпосылки, что человек всегда может продать свой труд на рынке. Вряд ли он предполагал, что мир простоит до времен, когда развитие технологий сделает многие виды ручного и даже умственного труда невостребованными. Что делать человеку, чьи навыки, приобретенные годами, в одночасье становятся ненужными? Как исполнять заповедь «делать свое дело» и работать своими собственными руками? Мы вступаем в эпоху, где людям придется переучиваться несколько раз в жизни, приобретать новые профессии, навыки. А что же будет с теми, кто не сможет? Кто позаботится о них? В Псалтире написано: «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, — говорит Господь, — поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Псалом 11:6. Исследования говорят о том, что хотя доля живущих в экстремальной бедности людей и сократилась в разы за последние 50 лет, около 700 миллионов людей в мире – все еще должны сводить концы с концами, располагая менее чем $2 в день. С другой стороны, мы наблюдаем, что неравенство между богатыми и бедными все время растет. Неумолимые статистические данные подтверждают, что богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В Соединенных Штатах три самых богатых человека обладают таким же состоянием, как и беднейшая половина населения вместе взятая. В таких странах, как Россия, Китай, Бразилия, картина примерно такая же или еще хуже. Причины растущего неравенства нетривиальны. Дело не только в том, что богатые передают свое богатство по наследству. Они передают по наследству навыки и знания, которые так важны и ценны в современной экономике. Образованные люди создают семьи с образованными людьми и дают своим детям лучшее образование. Одной из проблем является кризис семьи среди беднейших слоев населения. Все больше детей, бедняков, растут в семьях с одним родителем и не получают необходимых навыков, чтобы стать успешнее своих родителей. Таким образом, бедность становится ловушкой, из которой все труднее выбраться. В Псалме 11 говорится о том, что в ситуации, когда бедные попадают в ловушку, Бог стоит на стороне бедных. А на чьей стороне церковь? Я убежден, что в последующие 100 лет одним из главных ключей к борьбе с бедностью будет образование. В церкви всегда были и есть люди, посвящающие себя тому, чтобы у детей из бедных семей была возможность получить образование и вырваться из бедности. Приведу лишь 2 примера из множества. Миссия Евангелия для Азии уже много лет ведет проект «Мост надежды». В рамках проекта открываются школы для детей бедняков Азии. Программа помогла более 75 тысячам детей получить школьное образование, чтобы они могли в один прекрасный день получить хорошую работу и позволить себе покупать достаточно еды, достойную одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости для себя и своих семей. Они ежедневно получают еду и проходят регулярные медицинские осмотры. Помимо этого, «Мост надежды» предоставляет детям возможность развивать таланты, которые им дал Бог. В моей родной Эстонии верующие из эстонской лютеранской церкви «Вифиль» организовали социальный центр, где помогают беспризорным детям и детям из неблагополучных семей. Главная цель центра – помочь детям в получении образования. Некоторым семьям, живущим в крайне плохих условиях, также предоставляют жилье. Для этого было даже переоборудовано само здание церкви. Дело в том, что многие дети из неблагополучных семей перестают ходить в школу. Часто причина элементарна – из-за того, что у детей нет возможности мыться дома, от них неприятно пахнет, поэтому одноклассники издеваются над ними. За много лет в центре не раз видели измененные жизни тех, кто окончил школу, устроился на работу, создал семью и живет нормальной жизнью. И совершенно другая жизнь у тех, кто не закончил школу, стал наркоманом, алкоголиком, преступником, не дожив даже до 30 лет. Церковь «Вифиль» заметила нужду и отреагировала на нее. Бог говорит: «Ради бедных восстану». Именно поэтому, я думаю, такие проекты, как «Мост надежды» и социальный центр «Вифиль», должны стать приоритетом в распределении внимания и ресурсов церкви, если мы хотим быть на стороне Бога в мире неравных возможностей.
5: Духовная статья. Эйден Уильям Тоза. Святая Троица. Бог наших отцов, восседающий на престоле среди яркого света, как богат, как музыкален наш язык. Но когда мы пытаемся говорить о Твоих чудесах, какими бедными кажутся наши слова и какой немелодичной кажется наша речь. Когда мы рассуждаем о пугающей нас тайне Твоего триединого божества, мы закрываем рукой свои уста. Стоя перед этим пылающим кустом, мы просим не о том, чтобы понять, а лишь о том, чтобы мы могли должным образом поклоняться Тебе. Один Бог в трех лицах. Аминь. Размышлять о трех лицах божества значит мысленно совершать прогулку по саду Эдема, двигаясь в направлении на восток и ступать на святую землю. Наши самые искренние стремления постичь непостижимую тайну Троицы должны

Каждый человек живет верой, как неверующий, так и святой. Один живет верой в законы природы, другой — верой в Бога. Каждому человеку на протяжении всей его жизни приходится верить во что-то, пусть даже неосознанно. Даже самого ученого-мудреца можно повергнуть в молчание одним простым вопросом — что? Ответ на этот вопрос всегда будет находиться в пропасти незнания, недоступной пониманию ни одному человеку. Бог знает путь ее, смерти, и Он ведает место ее. Иов 28:23. Но смертный человек этого никогда не знает. Томас Карлейль, вслед за Платоном, описывает чувство человека, серьезного языческого мыслителя, выросшего в темной пещере, когда он впервые увидел восход солнца. «Как он был удивлен!» — восклицает Карлейль. «Каким изумлением был охвачен при виде того, на что мы ежедневно взираем с безразличием, со свободным, открытым восприятием ребенка и вместе с тем, с характерной для взрослого человека зрелостью ума, он смотрел на это зрелище, и сердце его воспламенялось. Эта скалистая земля, покрытая зеленой травой и цветами, эти деревья, горы, реки, эти шумящие моря и волнующиеся вверху над головой огромный темно-синий океан, колышемый ветром, это черная туча, постоянно меняющая свою форму, из этой тучи появляется то огонь, то град и дождь. Что это? Что? Всю глубину, всю сущность этого мы пока еще не знаем и никогда не сможем узнать. Как отличается от этого наше восприятие, восприятие тех, кто пресыщен чудесами? «Мы избегаем думать об этом вовсе не из-за нашей великолепной проницательности», — пишет Карлейль, а из-за нашего невероятного легкомыслия, из-за нашей невнимательности, из-за того, что нам не хватает проницательности. Мы перестаем удивляться этому, потому что мы не думаем. Мы называем огонь, выходящий из черной грозовой тучи, электричеством, тоном ученых, людей, читаем о нем лекции и получаем некое его подобие путем трения шелка о стекло. Но что это? Откуда оно приходит? Куда оно идет? Наука сделала для нас многое, но плоха та наука, которая попыталась бы скрыть от нас великую, глубокую и священную бесконечность незнания, в которую мы никогда не можем проникнуть, над которой вся наука как пленка на поверхности воды. Этот мир даже сейчас, когда есть столько всяких наук, по-прежнему остается чудом, непостижимым, загадочным и даже больше для всякого, кто задумается о нем. Эти проникновенные, почти пророческие слова были написаны более 100 лет назад, но с тех пор никакие достижения науки и техники не обесценили их значение, и в этом высказывании не устарела ни одна точка, ни одна запятая. Мы по-прежнему не знаем. Что бы о нас ни подумали плохо, мы легкомысленно повторяем популярные научные термины. Мы обуздываем могущественную энергию, которая стремительно проносится через наш мир. Мы с величайшей точностью управляем этой энергией в наших автомобилях и на наших кухнях. Мы заставляем эту энергию работать на нас, как Аладдин заставлял джина, но мы по-прежнему не знаем, что это такое. Секуляризация, материализм и навязчивое присутствие вещей погасили в наших душах свет и превратили нас в поколение зомби. Мы прикрываем наше полное незнание словами и стыдимся чему-либо удивляться. Мы боимся даже шепотом произносить слово «тайна». Не колеблясь, церковь проповедует учение о Троице. Не претендуя на понимание, она свидетельствует об этом, повторяя то, чему учит Священное Писание. Некоторые отрицают, что в Писании говорится о триедином Боге, на том основании, что сама мысль о тройственности и единстве – это противоречие в терминологии. Но поскольку мы не можем понять, почему и как лист падает с дерева у дороги, почему и как воробушек вылупливается в гнезде на том же дереве, то почему Троица должна быть для нас проблемой? Наши мысли о Боге становятся более возвышенными, писал Мигель де Молинос, когда мы признаем, что Он непостижим, недоступен нашему пониманию, а не когда мы представляем Его себе в каком-то образе и наделяем Его красотой, соответствующей нашему несовершенному пониманию. Не все, которые называли себя христианами на протяжении столетий, исповедовали доктрину Троицы. Но вера в Троицу со времен апостолов сияла над церковью его первородного сына в ее путешествии сквозь годы, подобно тому, как присутствие Бога в виде огненного столпа сияло над лагерем народа Израиля

на протяжении их пути через пустыню, свидетельствуя всему миру: «Это мой народ». Чистота и сила следовали за верой. Под этим знаменем шли апостолы, отцы церкви, мученики, мистики, авторы церковных песнопений, реформаторы, борцы за возрождение церкви. На их жизнях и делах была печать Божьего одобрения. Пусть в чем-то второстепенном их взгляды различались, но всех их объединяла приверженность учению о Троице. Верующее сердце признает то, о чем говорит Бог, не пытаясь искать других доказательств. Искать доказательства значит подвергать сомнению, найти доказательства значит сделать веру излишней. Все, кто владеет даром веры, поймут, как мудры и смелые слова, сказанные одним из первых отцов церкви. «Я верю, что Христос умер за меня, потому что это невероятно. Я верю, что Он воскрес из мертвых, потому что это невозможно». Так относился к Богу Авраам, который, несмотря на все реальные доводы, был тверд в вере, прославляя Бога. Так относился к Богу Ансельм, второй Августин, один из величайших мыслителей христианской эпохи, который считал, что вера должна предшествовать всем попыткам прийти к пониманию. Естественно, размышления об истине, познанной через откровение, приходят после того, как приходит вера. Но вера приходит туда, где уши слышат, а не туда, где ум погружается в размышления. Верующий человек приходит к вере не путем мудрствования, он не ищет подтверждения своей веры в философии или науке. Он кричит: «О, земля, земля, земля, слушай слово Господа!» Иеремия 22:29. «Бог верен, а всякий человек лжив» Римлянам 3:4. Означает ли это, что ученость не имеет никакой ценности в сфере религии, данной нам в Божественном Откровении? Вовсе нет. Перед ученым стоит очень важная задача, но пределы ее строго ограничены. Задача ученого – гарантировать чистоту текста, как можно большую его близость к первоначальному тексту Слова Божьего. Ученый может сравнивать один текст Писания с другим до тех пор, пока не дойдет до понимания истинного смысла текста. Но именно на этом его полномочия заканчиваются. Он никогда не должен давать свою оценку написанному. Он не должен осмеливаться выставлять смысл Слова Божьего на суд своего рассудка. Он не должен решаться на то, чтобы признавать Слово Божье разумным или неразумным, научным или антинаучным. После того, как смысл Писания раскрыт, этот смысл выносит свое суждение об ученом, а не наоборот. Учение о Троице – это истина для сердца. Лишь дух человеческий способен пройти через эту завесу и проникнуть в святое святых. «Позволь мне искать Тебя в стремлении», – молил Господа Ансельм. «Позволь мне стремиться к Тебе в поиске. Позволь мне найти Тебя в любви и, найдя, любить Тебя». Любовь и вера чувствуют себя как дома в тайне Божества. И пусть разум с почтением преклонит колени, не входя в этот дом. Христос, не колеблясь, использовал форму множественного числа, говоря о Себе Самом и одновременно о Боге Отце и о Духе Святом. «И мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим» Иоанна 14:23. И еще Он сказал: «Я и Отец одно» Иоанна 10:30. Очень важно, чтобы мы думали о Боге как о единой Троице, не смешивая трех лиц и не разделяя единую сущность. Только так мы можем правильно думать о Боге, и только такие мысли о Боге достойны Его и достойны наших душ. Именно то, что наш Господь настаивал на своем равенстве с Отцом, возбуждало гнев набожных людей Его времени и в конце концов привело Его к распятию. Нападки на учение о Троице, предпринятые 2 столетия спустя Арием и некоторыми другими людьми, также были направлены на то, чтобы лишить Христа Его божественной сущности. В то время, когда арианство противопоставляло себя всему христианскому миру, 318 отцов церкви, многие из которых были изувечены или покрыты шрамами в результате пыток, перенесенных во время гонений на христианство, встретились в Никее и приняли символ веры, одна из частей которого гласит: «Верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, рожденного от Отца, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного,
Отцу Единосущного, через Которого все произошло, как на небе, так и на земле. На протяжении более 16 столетий это было и остается окончательной проверкой на истинную принадлежность к христианству. Так и должно быть, потому что в этих словах богословским языком кратко сформулирована вся сущность учения Нового Завета о положении Сына в божественной сущности. Принятый Никейским собором символ веры отдает дань и Святому Духу, который является Богом и который равен Отцу и Сыну. Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, исходящего от Отца вместе с Отцом и Сыном, почитаемого и прославляемого. Если не учитывать вопроса, исходит ли Дух Святой только от Отца или от Отца и от Сына, то это положение древнего символа веры разделяют и западная, и восточная ветви Церкви, да и вообще подавляющее большинство христиан. Авторы символа веры, святого Афанасия, с великой осторожностью описывали взаимоотношения между тремя лицами Троицы, заполняя пробелы в человеческой мысли лишь настолько, насколько это было возможно, не выходя за пределы, очерченные полученным по вдохновению свыше Словом Божьим. В этой Троице, говорится здесь, нет ничего прежде или после, нет ничего больше или меньше, но все три лица едины в вечности, объединены друг с другом и равны. Но как же тогда сочетаются эти слова со словами Иисуса? «Отец мой больше меня» Иоанна 14:28. Древние богословы знали это и написали в символе веры. «Равный Отцу в своей божественной сущности, менее Отца в своей человеческой сущности». И это определение привлекает внимание каждого человека, который всерьез намерен искать истину там, где свет лишь едва виден. Для того, чтобы искупить грехи человечества, вечный Сын не покидал Отца Своего, находясь среди людей. Он говорил о Себе как о Единородном Сыне, сущем в недре Отчим. Иоанна 1:18. И как о Сыне Человеческом, сущем на небесах. Иоанна 3:13. Мы допускаем, что здесь присутствует тайна, но никак не смешение понятий. Воплотившись в образ человека, Сын скрывал свою божественную сущность, но не отрицал ее. Единство Божества делало невозможным любое отступление от Его божественной сущности. Когда Он взял на Себя человеческую природу, Он не стал кем-то меньшим. Бог никогда не может стать меньше, чем Он есть, потому что невозможно даже подумать, что Бог может стать отличным от того, кем Он является. Три лица божественной сущности – это одно целое, и у них единая воля. Они действуют всегда вместе, и никогда ни один из них не делает даже самую малость без одобрения двух других. Каждое деяние Божье осуществляет Троица в своем единстве. Здесь, конечно, мы вынуждены думать о Боге с помощью понятий, характерных только для человека. Мы думаем о Боге по аналогии с человеком и в результате не можем познать окончательную истину. Но если мы вообще намерены думать о Боге, то обязательно будем применять по отношению к Творцу те мысли и слова, которые применяются обычно по отношению к Его творениям. Вполне реальная ошибка, которую совершают люди, часто даже не осознав этого, размышление о трех лицах божественной сущности, как о людях, совещающихся между собой, обменивающихся мыслями и в результате приходящих к какому-то соглашению. Мне все время казалось, что у Мильтона в его знаменитом «Потерянном рае» есть одно довольно слабое место. Это когда три лица Божества разговаривают друг с другом об искуплении грехов человечества. Когда Сын Божий ходил по земле как Сын Человеческий, Он часто говорил с Отцом, и Отец отвечал Ему, как Сын Человеческий Он и сейчас заступается перед Богом за Своих людей. Диалог между Отцом и Сыном, записанный в Священном Писании, всегда следует понимать как диалог между вечным Отцом и человеком Иисусом Христом. То общение, которое происходит в одно мгновение между тремя лицами Божественной Сущности, то общение, которое существует вечно, не знает ни звуков, ни усилий, ни движений. Царит молчание, вечное молчание, слово того, кто говорит всегда. Оно ненарушимо никогда. О изумительный, о достославный! Не слышно песни, звука никакого, безмолвие. Так всюду каждый час, любовь являя мудрость, силу, власть, Бог
драгоценное глаголит слово. Фредерик Фейбер. Многие христиане полагают, что дела Господни распределены между тремя лицами. Например, сотворение мира приписывается Отцу, искупление грехов человечества – Сыну, а духовное возрождение – Духу Святому. Это верно лишь отчасти, но не полностью, ибо Бог не может разделить себя так, что одно лицо будет действовать, в то время как другое будет оставаться в бездействии. В Священном Писании показано, как три лица действуют в гармоничном единстве, творя все великие дела во всей Вселенной. В Священном Писании говорится, что мир сотворен Отцом, Бытие 1.1, Сыном, Колоссянам 1.16, и Духом Святым, Иов 26.13 и Псалом 103.30. Воплощение в образ человеческий было совершено всеми тремя лицами, Луки 1.35, хотя только Сын стал плотью и обитал среди нас. В момент крещения Христа Сын выходил из воды, Дух Святой нисходил на Него, а голос Отца говорил с небес. Матфея 3:16-17. Возможно, самое прекрасное описание искупления грехов можно найти в послании к Евреям 9:14, где сказано, что Христос вечным Духом Святым принес Себя непорочного Богу, и здесь мы видим, как три лица действуют вместе. Таким же образом, воскресение Христа можно считать деянием и Отца, Деяния 2.32, и Сына, Иоанна 10.17-18, и Духа Святого, Римлянам 1.4. Апостол Петр указывает, что спасение каждого конкретного человека – это действие всех трех лиц Божественной Сущности, 1 Петра 1.2. И еще говорится, что в душе христианина обитают и Отец, и Сын, и Дух Святой, Иоанна 14.15-23. Учение о Троице, как я уже сказал, это истина для сердца. Тот факт, что это учение не может быть удовлетворительно объяснено, свидетельствует не против этого учения, а наоборот, в его пользу. Такая истина может быть постигнута только путем откровения. Никто не мог бы просто так представить ее себе.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Вельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? Вы говорите, что я силою Вельзевула изгоняю бесов. И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы». Потому и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

Евангелие от Луки, глава 12. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тела, и потом не могущих ничего более сделать, но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога? А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу,

кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имения ваши и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие, сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Тогда сказал ему Петр: «Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или и ко всем?»

Господь же сказал: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца. Мать против дочери, и дочь против матери. Свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет. И бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет. И бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете. Как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки».

Евангелие от Луки. Глава 13. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу? И не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах его. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму. Некто сказал ему: «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы?“
тогда станете говорить: «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царствии Божием. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им: «Пойдите, скажите этой лисице: «Се изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих, под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: «Благословен грядый во имя Господне».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. В том или ином виде с этой истиной вы встретитесь на всех страницах Библии. Слова, не поддерживаемые делами, ничего не стоят. Все мы способны о многом говорить на словах, но если у нас нечем их подкрепить, тогда вообще лучше было бы молчать. Вот почему поведение человека ценится больше, чем его слова. Наша жизнь должна соответствовать нашим устам. Как важно, чтобы каждый верующий усвоил эту истину, тем паче, если он труженик на ниве Божией. В первой главе, в 5 стихе 1 послания Фессалоникийцам, апостол Павел пишет: «Вы сами знаете, каковыми были мы для вас между вами». А в 10 стихе 2 главы он говорит: «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Не мудрено, что он тем же верующим мог сказать: «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Дорогие друзья, братья и сестры, желаем ли мы, чтобы наши слова были больше, чем пустой разговор? Тогда должны соответствовать им и наши поступки. Какие смелые слова! «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими». Могли бы мы это сказать? Привести в свидетели самого Бога и тех, которые нас лучше всего знают, что наши слова и наше поведение не расходятся. Павел мог. Заметьте, как он тремя словами определяет не только свое, но и поведение Силы и Тимофея. Он мог сказать: «Мы свято поступали перед вами верующими». Это первое, что он говорит. Он ставит святость на первое место, и не думайте, что это было случайно. «Мы поступаем свято», — говорит он. Тут, дорогие мои, говорится о нашем личном отношении к Богу. То есть оно говорит о нашем посвящении Ему. Святость перед Богом значит быть отделенным Ему, принадлежать 100% Ему, телом, душой и духом. Возлюбленные, без святости, без этой полной принадлежности Богу у нас нет оснований, нет источника силы и способности поступать праведно и безукоризненно. Бог должен быть всем для нас, и мы всецело должны принадлежать Ему. Никто, кроме Бога, не способен видеть мою внутреннюю жизнь. Он один является сердцевидцем. Но сказав это, мы обязаны добавить, что утаить ее, нашу духовную жизнь, перед людьми мы не можем. Рано или поздно она появится на сцену нашей повседневной жизни. Можно обмануть людей на некоторое время и даже до большой степени, но, братья и сестры, рано или поздно они узнают, насколько реальна наша духовная жизнь. Сколько времени проводишь ты, например, наедине с твоим Господом, со Словом Его и в молитве? Сколько значений придаешь ты этой главной части твоей христианской жизни? Я теперь не говорю о наших семейных молитвах или о нашем видимом служении Богу, но о нашей внутренней жизни, о которой знает один Бог. Вот тут человек узнается, насколько он духовен и свят, то есть предан Богу. Это и есть значение слова «святость». Павел ставил ее на первом месте. Он знал, что святость перед Богом является источником силы для угодного поведения прославляющего Господа. Теперь отметим второе слово. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими». Слово «праведно» говорит о отношении апостола Павла к людям, как поступал он с ними. Можно быть совершенно уверенным, если наше взаимоотношение урегулировано с Богом, то оно обязательно отразится в наших поступках с людьми. Божий человек, он всегда будет поступать справедливо, а это значит, что он будет любезен, щедр, воздержан, терпелив и полезен. Поступать праведно значит любить. Слово Божие говорит: не оставайтесь должниками никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполняет закон». Некоторые имеют совершенно ложное понятие о том, что значит быть духовным. Они думают, что степень нашей святости зависит от степени нашей отлученности от всего окружающего нас. Более ложного понятия святости не может быть. Правда, святость Богу значит быть отлученным от мира в том смысле, что мы не руководимся им, его принципами, взглядами и убеждениями, но Божьими. Святость — это безоговорочная отдача Богу и значит руководиться Его законом и Его принципами. Христос просит Отца Своего о Своих и говорит: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира». Мы не призваны быть отшельниками, скрываться за монастырскими стенами. Дорогие мои, только в Иисусе Христе можем мы скрыться от духа мира. Но скрываться от мира Бог нам не велит. Наоборот, Христос сказал: «Вы соль земли, вы свет мира». Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегши свечу, не ставить ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Можем ли мы сказать так, как мог сказать апостол Павел верующим в Коринфе: «Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Вы заметили, что он говорит, что поведение его как в мире, так и среди детей Божьих, соответствовало его призванию. Верующим в Филиппах он напоминает об этом, говоря: «Только живите достойно благовествования Христова». Наше поведение должно гармонировать, оно должно подходить и соответствовать благой вести. А Евангелие говорит о всем том, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Это и есть поведение согласно благовествованию Христова. Так ли выглядит наша жизнь? Видит ли мир в нас благовестие Божие? Я теперь не говорю о том, слышит ли он его из наших уст, но видит ли он его в нашем поведении. Как мы сказали в самом начале, о человеке судят не столько по его словам, сколько по его делам. Наша жизнь должна быть таковой, чтобы, как сказано в послании к Титу, не порицалось Слово Божие. Дорогие мои, проверим каждый самого себя, даем ли мы повод тому, чтобы Слово Божие хулилось. Имейте в виду, что мир обобщает верующего с Евангелием, с Библией, со Словом Божьим. Мир знает, что эта книга является нашим правилом жизни. Она формирует наши взгляды, наши убеждения, мировоззрение и вообще наше отношение к жизни. Неверующие это знают. И представьте себе, если жизнь наша противоречит тому, что учит эта книга, то они должны будут сказать: какая это книга? Их Библия. Они говорят, что поступают по Евангелию. Хорошо, если это Евангелие, то я его не хочу. Это и значит давать повод миру порицать Слово Божие. Возлюбленные, о, как важно, чтобы мы всегда поступали праведно по отношению тех, которые в мире, дабы не было хулы на имя Божие и на Евангелие Иисуса Христа. Но, дорогие мои, жить достойно благовествования Христова значит, чтобы наше поведение соответствовало ему не только по отношению тех, которые вне, то есть в мире, но и по отношению к избранным членам семейства Божия, Церкви Христовой. Слово Божие особенно подчеркивает необходимость правильного поведения и обращения со своими, верующими, с нашими братьями и сестрами. «Доколе есть время, будем делать добро всем», — говорит апостол Павел, «а наипаче своим по вере». В нашем тексте, в послании Фессалоникийцам, Павел тоже подчеркивает эту мысль. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Он придает особое внимание этому аспекту нашего свидетельства. Каковыми являемся мы среди своих? Например, Тимофею Павел говорит, никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Являемся ли мы образцом для тех, который нас лучше всего знает? Живем ли мы достойно благовествования Христова в пределах Его Церкви? Верующие в Фессалониках, несмотря на то, что они были совершенно молодые верующие, тем не менее стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи. И как сделались они этими образцовыми верующими? Они имели добрый пример, которому они сами подражали. «Вы сделались подражателями нам и Господу», напоминает им апостол Павел. Тут, дорогие мои, мы видим одну из причин, почему так важно, как мы поступаем среди народа Божьего. Господь хочет, чтобы каждый из нас показал в себе образец добрых дел, чтобы никому не дать причины говорить о нас худое. Как сказано в послании к римлянам, не подавать брату повода к преткновению или соблазну. А вы помните, что Христос сказал, «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А как это важно, чтобы служитель Божий был добрым примером для всего наследия Божие. «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною, наипаче своих по вере». И это приводит нас к третьему слову, определяющему поведение, достойное имени христианина. Безукоризненно. Да, как служители Божии, Павел, Сила и Тимофей, никому ни в чем не полагали преткновение, чтобы не было порицаемо служение. Но не только сердце Павла и его двух сотрудников было предано Богу, и не только жизнь их была примерной, но они имели доброе имя. А имя доброе, как говорит Соломон, лучше доброй масти. Да, оно как приятные душистые духи. И это доброе имя в среде семьи Божией, оно будет благовонным запахом и для неверующих. Христос говорит, «Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Если мы, дети Божии, носящие святое имя Христово, будем любить друг друга, то мир об этом скоро узнает. А это, возлюбленные, самое сильное свидетельство, которое мы можем дать. Да, помимо наших слов, люди хотят видеть на деле благовествование Божие. К этому мы призваны поступать свято и праведно и безукоризненно. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не познал, как широка, долга, высока и глубока любовь Божия к тебе, то ты ее сейчас можешь узнать и пережить там, у своего радиоприемника, придя к Сыну Его Иисусу Христу. В нем ты найдешь спасение, прощение грехов и жизнь вечную, ибо Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, уверовав в Него, ты не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 34. В плену у великана отчаяние. Шторм утих перед наступлением дня. На чистом голубом небе показалось солнышко и ярко засияло над царским путем. Христианин и надеющийся лежали в тени забора и не чувствовали тепла солнечных лучей. И вместо того, чтобы отправиться в путь ранним утром, как они собирались, они крепко спали и не подозревали даже, что над ними нависла страшная опасность. Великан отчаяния слышал, как бушевал шторм, и как только взошло солнце, он вышел из своего замка и направился осматривать свои владения, поля и луга. Цель его осмотра была проверить, не нанесен ли какой ущерб ветром и дождем. Самой отдаленной была прилегающая долина. И когда он возвращался домой, то проходил как раз мимо того места, где спали маленькие пилигримы. Одежда надеющегося, которая раньше была белой и новой, стала грязной и истрепанной, пока он жил на ярмарке суеты. Но доспехи христианина выглядели такими же яркими, хотя и были, к сожалению, заляпаны грязью, через которую он старался пробраться прошлую ночь. Великан заметил его яркий шлем между кустами, и он сразу повернул туда, чтобы посмотреть, кто там прячется. «О, да это же царские пилигримы!» — проговорил он про себя и злорадно улыбнулся при мысли, что теперь они в его власти. Христианин, проснувшись от громкого окрика и открыв глаза, увидел над собой склоненного великана. Отчаяние выглядело ужасно. Его косматые волосы и борода беспорядочно торчали, а одежда была сделана из грубой кожи диких зверей. Христианин вскрикнул от ужаса и этим самым разбудил надеющегося, который вскочил весь дрожа. «Что вы здесь делаете?» — заревел великан. «Мы пилигримы», — ответил христианин. Его губы так дрожали, что он едва мог выговорить. «И заблудились». «Вы не имели никакого права спать на моем лугу», — опять прорычал великан. Голоса грубого и низкого мальчики испугались гораздо больше, чем они боялись шторма в прошлую ночь. «Теперь я заберу вас в мой замок». Бедные маленькие пилигримы знали, что они здесь бессильны. Если бы они попытались убежать, то этот громадный, сильный человек настиг бы их в одно мгновение. Он погнал их перед собой через поля по направлению к своему дому, который назывался «Замок сомнения». Там он втолкнул их в темное подземелье и запер за ними дверь. Весь день и всю следующую ночь они пролежали на голом полу, без воды и без еды. У них не было возможности даже видеть друг друга. Надеющийся подполз к христианину, и они прижались друг к другу, ожидая, что великан скоро вернется и предаст их смерти. Сердце христианина было полно горя, потому что он сознавал, что был причиной всех этих неприятностей. И вот теперь великан убьет их обоих, и они никогда не достигнут небесного города. Женой великана отчаяния было сомнение. Он рассказал ей, что нашел двух маленьких пилигримов, спящими на его на лугу, и что он привел их в замок и запер в одном из подземных рвов. Сомнению было очень приятно услышать это. И так как она была очень жестокая женщина, то сказала, что она надеется, что ее муж обязательно забьет своих маленьких заключенных. Итак, рано утром великан взял свою дубинку и спустился в ров. После жестокого избиения он опять оставил мальчиков в темноте. Они были настолько избиты, что не могли даже пошевелиться. и пролежали на земляном полу весь день. Лишь слабые стоны нарушали тишину. На следующее утро отчаяние навестил их опять и очень удивился, когда нашел их еще живыми. Он сказал им, что никогда не позволит им покинуть его замок, и если они не хотят умереть от голода, они могут выпить немного яда, который он им оставит. Тогда христианин взмолился помиловать их и отпустить. Но это так разозлило великана, что он стремительно бросился на мальчиков со своей тяжелой дубинкой и, несомненно, убил бы их, если бы неожиданно не потерял силу. Ему ничего не оставалось, как оставить их, и, шатаясь, он вышел наружу. В яркую и ясную погоду с ним часто случаются припадки слабости, когда он совсем не может владеть своими руками. В этот момент пилигримы имели возможность бежать из замка. Христианин не знал этого и стал думать, что теперь-то уж никакой надежды на освобождение и быть не может. «Что же нам делать?» — проговорил он. «Если мы будем сидеть здесь до тех пор, пока умрем, не лучше ли нам действительно выпить яду и умереть быстро, чем мы все равно умрем от голода?» «Нет, этого мы не должны делать ни в коем случае», — возразил надеющийся. «Если мы убьем сами себя, то ангелы никогда не придут, чтобы отнести нас в небесный город. Они приходят только тогда, когда царь посылает их. Может случиться, что великан заболеет опять и забудет запереть дверь, и мы успеем убежать, пока он снова придет в себя. Давай еще подождем, и царь пошлет нам возможность выбраться отсюда». Глава 35. Ключик обетования. Вечером великан спустился в ров опять, в надежде, что его бедные маленькие заключенные уже умерли. Но хотя они были очень слабые и почти без сознания, они все еще дышали и не прикасались к яду, который он им оставил. Видя это, великан пришел в бешенство и так напугал детей своим ужасным видом и угрозами, что христианин совсем потерял сознание. Когда же он опомнился, великана уже не было, и только надеющийся сидел возле него и, стараясь согреть, растирал его руки. «Я думаю, что нам лучше принять яду», — опять сказал он. «Это просто невыносимо. Мы не можем выдержать больше, и мы никогда не выйдем отсюда». «Нет, ты не должен так говорить», — ответил надеющийся. «Ты забыл все, что случилось с тобой до этого. Подумай, какой длинный путь ты уже прошел и в каких опасностях ты был. Ты даже не побоялся вступить в сражение с Я, и царь помог тебе победить его. Ты благополучно прошел темную долину, и даже на ярмарке суеты царь не позволил, чтобы тебя убили. Давай доверимся ему и подождем еще немножко». Великан и его жена прекрасно знали, что те пилигримы, которые кончают жизнь самоубийством, никогда не войдут в небесный город. Но если отчаяние убьет их, царь всегда посылает своих ангелов перенести их в небесный город. Поэтому, когда сомнение услышала, что мальчики все еще живы, она разозлилась не меньше своего мужа. «Ты лучше отведи их на задний двор завтра», — сказала она, «и покажи им кости пилигримов, которые погибли здесь раньше. Может быть, тогда они испугаются и выпьют отраву». Великану понравилось это предложение. И утром он вывел христианина и надеющегося из рва и повел их на задний двор, который весь был усыпан костями мужчин и женщин и даже маленьких детей. Это было ужасное зрелище, и великан, довольный, поглядывал на то, какое впечатление это производило на детей. «Это кости пилигримов», — сказал он. «Они зашли на мой луг так же, как и вы, и я привел их в мой замок и убил. Через несколько дней то же самое ждет и вас, и ваши кости также будут отдыхать здесь». После этих слов он опять их сильно избил, и они весь день пролежали в своей темной тюрьме, плача и думая, придут ли когда-либо их страдания к концу. В эту же самую ночь, когда отчаяние разговаривал со своей женой, он сказал, что не может понять, почему эти маленькие мальчики остаются такими храбрыми. «Возможно, — ответило сомнение, — они надеются, что кто-нибудь придет им на помощь. Или у них есть ключ, спрятанный в одежде, которым они надеются открыть двери, когда мы не будем видеть. Ведь у тебя было так много заключенных, которые это делали». Возможно, это было и так. Но великан думал, что если бы у них был царский ключ, то они бы его уже давно употребили. «Я их обыщу обязательно, как только наступит утро», — сказал он. И заснул. Маленький ключик, который назывался ключ обетования, лежал в кармане христианина. Его ему дали в прекрасном дворце. Но в своих переживаниях он совсем забыл об этом. Ни он, ни надеющийся в эту ночь уснуть не могли. И после недолгого разговора они начали молиться и искренне просить царя помочь им. «Он услышит нас», — сказал христианин, — «хотя мы и не можем видеть его, и я чувствую, что мы скоро освободимся». Царь услышал молитву маленьких пилигримов, послал одного из своих лучезарных ангелов сказать им, что они должны делать. Они не видели ангела, но неожиданно христианину пришла мысль, и на самом деле эта мысль была прошептана царским посланником. «Ах, какой же я глупый!» — вдруг воскликнул он. «Мы пробыли здесь все эти дни, в то время как могли уйти сразу же. Осторожность ведь дала мне маленький ключик, и я уверен, что он откроет все эти замки». Надеющийся подпрыгнул. «Давай попробуем», — сказал он. «По-моему, еще ночь, и отчаяние спит». Осторожно они начали все ощупывать, пока подошли к двери и через некоторое время нашли замок. Христианин вложил ключ. Он повернулся совсем легко, и с бьющимся сердцем мальчики неслышно вышли из пещеры и прислушались. Тусклый свет освещал дорогу, и без труда они нашли дверь, ведущую на задний двор. Она также открылась без труда. Мальчики не смели даже шептаться. Надеющийся следовал след вслед за христианином, и они прошли всю тропинку. Луна стала светить ярче, и только одна дверь отделяла их теперь от зеленого луга. Но этот последний замок был очень ржавый, и хотя христианин старался изо всех сил, он не мог повернуть ключ. В это время на лестнице послышались шаги великана, потому что он услышал, что кто-то ходит. Маленькие пилигримы подумали, что он схватит их опять, почти теряли сознание от страха. Но в то время, когда отчаяние подошел к двери, дубинка вдруг выпала из его рук, и он тяжело свалился на землю. «Давай быстрее, быстрее!» — нетерпеливо проговорил надеющийся. «И мы успеем скрыться до того, как он придет в себя!» «Я стараюсь изо всех сил!» — прошептал в ответ христианин. «Но замок ржавый!» Надеющийся тоже взялся за ключ и изо всех сил стал помогать христианину. «Поворачивается!» — радостно воскликнул он. И в этот момент замок открылся. Великан все еще лежал на земле, и мальчики поспешно отодвинули засов и открыли дверь. Надеющийся и христианин, взявшись за руки, бросились, что есть духу, бежать через широкий луг к тем самым ступенькам, которые вели на царский путь. Глава 36. Отрадные горы. Ох, облегченно вздохнул христианин, когда мальчики опять оказались на царской дороге. Как я благодарен осторожности, что она дала мне этот ключик. Да, подтвердил надеющийся, что бы мы делали без него? С этими словами они присели на обочину, чтобы перевести дух. Они не боялись отдыхать здесь, потому что были уверены, что отчаяние не рискнет следовать за ними до царской дороги. Как жаль, что пилигримы не подозревают даже, куда поведет их этот путь, — сказал христианин. Может быть, мы сможем написать что-нибудь на камне и поставить его рядом со ступеньками? Давай попробуем, — ответил надеющийся. Я могу вырезать буквы. Давай поищем камень. Они стали оглядываться и вдруг увидели большую гладкую каменную плиту, которая лежала на траве. «О, это прекрасно!» — сказал христианин. «Наверное, вырезай сначала буквы, а потом мы перекатим его и поставим на место». Надеющийся вытащил ножик, и, посоветовавшись, он написал следующий текст. «Этот путь...»

кому-нибудь поможет», — радостно сказал надеющийся. «Очень хорошо, что ты придумал это». Короткая летняя ночь быстро прошла. Из-за холма показалось солнышко. Маленькие пилигримы шли молча, наслаждаясь светом и свежим воздухом после ужасных дней, проведенных в душном темном рве. «Что это за прекрасные горы?» — удивился надеющийся. «Смотри, царский путь лежит как раз через них. Мне кажется, что это отрадные горы», — ответил христианин. «Я видел их издалека, когда находился в прекрасном дворце. Там живут пастухи, которые очень доброжелательны к пилигримам. Думаю, что они угостят нас и предложат нам немного отдохнуть». Скоро они подошли к горам и стали взбираться по тропинке, которая вела на гору. Она совсем не была похожа на разбитую и ухабистую дорогу, ведущую на гору затруднения. Эта тропинка была ровной и легкой, а на косогорах были раскинуты виноградники. В траве искрился ручеек с прозрачной водой, деревья, сплошь покрытые фруктами, росли по обочинам тропинки. Их ветви тяжело свисали и образовывали что-то наподобие арки, укрывая усталых пилигримов от палящего солнца. Христианин и надеющийся были очень голодными и хотели пить, поэтому они с радостью освежились холодной кристальной водой и поели фруктов. Неподалеку от тропинки паслись стада, и когда пастухи увидели мальчиков, четверо из них спустились по склону холма, чтобы встретить их. «Не это ли отрадные горы?» — спросил христианин. «Да», — ответил один из пастухов. «Эта земля называется земля Эммануила. Она принадлежит царевичу и находится под ведомством самого царя. Это его овцы, и мы живем на горах, чтобы пасти их и заботиться о них». «А как далеко до небесного города?» — спросил христианин. «И безопасен ли путь?» «Он абсолютно безопасен для тех, кто любит царя. Но пилигримы, которые неверны ему, часто попадают в опасность». «А есть ли здесь место отдыха для пилигримов?» — спросил христианин. «Мы оба очень устали». «Конечно», — ответили пастухи. «Царь повелел нам делать все, что только можно для его слуг, которые приходят на отрадные горы. Пойдемте в наши палатки, и мы позаботимся обо всем». С этими словами пастухи, которых звали Знание, Опыт, Бдительность и Искренне, повели детей к своим палаткам. Они подали им воды, чтобы обмыться, и дали им целебной пищи. Затем, видя, что они очень устали, Бдительность приготовил для них постель, где они сладко уснули. Утром, когда мальчики проснулись, они чувствовали себя окрепшими и бодрыми. Глава 37. Камень ошибки и гора предупреждений. На следующий день, когда маленькие пилигримы были готовы продолжать свое путешествие, пастухи предложили им пройтись по горам, прежде чем отправиться в путь. Христианин и надеющийся с удовольствием согласились, и пастухи повели их по широкому зеленому косогору, а затем по тропинке, которая прерывалась на вершине холма. «Очень опасно», — сказал Знание, «когда странники проходят через эти горы без проводника. Но царь позволяет нам показывать пилигримам вид небесного города отсюда». В этот момент они подошли к ступенчатому проходу, который был очень каменистый, и по нему нелегко было взбираться. Он вел к вершине большой скалы, и когда они достигли высшей точки, христианин и надеющийся были рады держаться за руки пастухов. Камень лежал на самой вершине горы, и когда маленькие пилигримы посмотрели вниз, они увидели далеко-далеко внизу долину, а там лежало много мертвых тел. «А что, они упали с этой скалы?» — спросил надеющийся. «Да», — ответили пастухи, — «это камень ошибки, и пилигримы, которые уклоняются с царского пути,

0: и бродят по горам сами, взбираются на эту скалу в надежде получить более широкий обзор с этого камня. Но когда они смотрят вниз, глубина вида вызывает у них головокружение, и они теряют равновесие, падают и разбиваются. Затем пастухи повели мальчиков к другому месту, которое называлось горой предупреждений. Отсюда они увидели широкую равнину, по которой ходили мужчины, женщины и дети. Но странно, руки их были вытянуты вперед, как будто они хотели пощупать что-то впереди. И христианин также заметил, что они натыкались на камни. «Они что, слепые?» — спросил он. По наблюдению можно было определить, что да. «Видели ли вы ступеньки по левой стороне дороги, не очень далеко от этих гор?» — спросил бдительность. «Да», — печально ответил христианин. «За этими ступеньками проходит тропинка, которая ведет к крепкому замку. В этом замке живет великан, которого зовут Отчаяние. Много пилигримов спускаются на этот луг, потому что в этом месте путь царя очень каменистый и тяжелый, а тропинка великана мягкая и зеленая. Потом, как правило, они теряют путь, и великан без труда захватывает их на своей территории и тащит в свой замок. Он очень жесток с ними. И потом, если не убивает их, он выкалывает им глаза и выпускает в эту долину, где они бродят до тех пор, пока умирают. Христианин и надеющийся переглянулись, но ничего не сказали. Если бы они не убежали из замка сомнения при помощи маленького ключика, они точно так же несли бы наказание в этой долине. Теперь пастухи спускались с гор по склону, который был самый отдаленный от царского пути. Скоро они подошли к месту, которое напоминало христианину вход в темную долину. Большие черные камни нависли над проходом, и мальчики могли видеть только недалеко перед собой узкую дорогу. Густая темная мгла покрывала все вокруг. «Вот еще одно опасное место», — сказал знание. «Пилигримы, которые проходят сами, часто теряются здесь. Этот темный проход ведет в страну злого принца, и пилигримы, которые входят туда, никогда не в состоянии найти обратный путь». Все виденное произвело на маленьких пилигримов большое впечатление. И после всего христианин сказал: «Я очень рад, что мы видели все это. Хотя мне и было страшно, потому что теперь мы будем очень осторожными, чтобы не уклониться с царского пути». Следующая глава — «Неведующий». В заключение пастухи привели мальчиков к вершине большой горы, которая называлась «Гора Чистоты», с которой они могли видеть очень далеко. Далеко вдали виден был яркий свет, который слепил их глаза, когда они смотрели в ту сторону. «В центре этого света, — сказал пастух, — расположен небесный город. Если ваши глаза выдержат, и вы можете то вы можете рассмотреть его ворота». Но свет был ярче солнечного, когда оно стоит в зените, и слава его была слишком велика для простых человеческих глаз. «Я вижу только сияние, — сказал маленький христианин. «Это слишком ярко для тебя», — сказал искренний. «Но у нас есть стекло, которое называется вера, через которое можно увидеть яснее». Христианин взял стекло, но мысли о царском городе, который он так хотел увидеть, привели его в трепет. Его руки задрожали, так что он не мог удержать стекло спокойно. Надеющийся решил попробовать, но слезы наполнили его глаза. «Свет ослепительный, — сказал он, — но мне кажется, я вижу что-то наподобие ворот». Прогулка по горам заняла все утро, и пастухи, снова приведя мальчиков к своим палаткам, предложили им опять отдохнуть, прежде чем они продолжат свое путешествие. «Когда вы пройдете дальше, — сказал опыт, — вам, по всей вероятности, встретится человек по имени Льстец. Он будет стараться увести вас с царского пути, Но вы не должны слушать того, что он будет говорить. Потом бдительность сказал, что на пути им также встретится место, которое называется «Очарованная земля», где воздух пьянит пилигримов, и им хочется спать. Это часть страны злого принца, и если его слуги найдут вас спящими там, то они унесут вас к себе. «Мы дадим вам вот эту карту», — сказал знание, и протянул христианину листок бумаги. «Все места, которые вам должны встретиться, здесь отмечены, и если вы будете внимательно следить, вы не заблудитесь». Спускаясь с гор, христианин и надеющийся рассуждали обо всем, что показали им пастухи и о чем предупреждали. «Ах, если бы нам увидеть небесный город», — сказал христианин, — «я бы был так рад». «Да», — ответил надеющийся, — «мы видели славу его и знаем, что теперь осталось совсем недалеко». У подножия горы мальчики подошли к небольшому изогнутому проходу. Этот проход был из страны, которую называли Тщеславие. По дороге шел парень по направлению к царскому пути. Через некоторое время они поравнялись. «Откуда ты идешь?» — спросил христианин. «Из страны, которая расположена за этими горами», — ответил он. «А иду я в небесный город». «И ты надеешься, что тебе позволят войти туда?» — спросил христианин. «А почему бы и нет? Туда впускают всех». «Нет, не всех. Есть ли у тебя свиток, чтобы показать? Присылал ли тебе царь такой?» «Нет, но я думаю, что из-за этого не возникнет какая-либо проблема. Я его слуга, потому что всегда исполняю то, что он требует. Я слышал, что он желает, чтобы все люди оставили свои земли и шли в его город. И я иду так же, как и вы». «Но, — сказал пилигрим, — царские пилигримы должны пройти через узкие врата, пройти мимо креста. Тогда только лучезарные существа принесут ему белые одежды и свиток. Я боюсь, что ты не знаешь этого».
1: «Ой, ну к чему делать столько шума из-за этого?» — ответил парень, которого звали Неведующий. «Я не знаю, откуда вы идете, но, по всей вероятности, вы жили недалеко от узких ворот. И, конечно, это было удобно для вас пройти через них. Но от моего дома это слишком далеко. Никто никогда даже не задумывается, чтобы идти туда. Да и я сомневаюсь, что кто-нибудь знает дорогу к ним. Мы имеем этот прекрасный зеленый проход, который минует все опасные места и намного сокращает путешествие».
0: Христианин не нашелся, что ответить. И когда неведущий остановился под деревом, чтобы сорвать фруктов, мальчики ушли от него. Он не стал догонять их и надеющийся спросил, «Может быть, стоит подождать его?»
1: «Я думаю, нет», — ответил христианин. «Возможно, он присоединится к нам позже».
0: Глава 39. История маловерного. Христианин и надеющийся не успели далеко отойти, как увидели отряд солдат. Они были одеты в темные доспехи, которые совсем не сияли на солнце, как это было с доспехами маленького христианина. А маленькие пилигримы сразу же догадались, что они принадлежат армии злого принца.
2: «Ты думаешь, они нападут на нас?» — спросил надеющийся.
0: «Не знаю», — ответил христианин. И обоим мальчикам стало страшно, хотя они и продолжали идти. Но когда отряд солдат подошел ближе, они увидели, что солдаты ведут пленного. По его одежде они узнали, что это был один из царских пилигримов. Солдаты подгоняли его и не обратили никакого внимания на христианина и надеющегося. Пилигрим низко опустил голову, потому что боялся, что дети могут узнать его. Когда-то он любил царя и подошел уже почти к самым воротам небесного города. Но потом он заинтересовался окружающим его и встретился со слугой злого принца, который был очень ласков с ним. Пилигрим подружился с ним и вскоре забыл о царе и оставил его законы. Он не обращал внимания на свои доспехи, и они заржавели.
1: Одежды его стали грязными и истрепанными. Свиток свой он потерял, и окружающие его даже и не подозревали, что он когда-то служил доброму царю. Но однажды он как-то вспомнил о небесном городе, и печаль и сожаление наполнили его сердце. Он задумался, может ли царь когда-нибудь простить его. В большой печали он оставил своих друзей и старался найти путь, чтобы выйти опять на царскую дорогу. Злой принц услышал о том, что он ушел, и послал целый отряд солдат, чтобы догнать его. Когда же несчастный пилигрим вытащил свой меч, чтобы защищаться, в ужасе он увидел, что меч теперь никуда не годится. Он весь заржавел. Солдаты без труда заковали его в цепи и повели его обратно в страну злого принца. Христианины, надеющиеся, были очень рады, что солдаты их не заметили, но они чувствовали глубокое сочувствие к несчастному пилигриму, который был теперь в плену. «Я помню, — сказал христианин, — когда они пошли дальше, когда я был в прекрасном дворце, я читал рассказ про пилигрима, которого звали Маловерный, которого ограбили недалеко от этого места. Мне кажется, что солдаты злого принца часто проходят здесь, и мы должны быть особенно осторожными, чтобы не попасться им. Расскажи мне, пожалуйста, Маловерно, — попросил надеющийся, — как это получилось, что его грабили?» «Он был очень усталый, — ответил христианин, — и присел на траву, чтобы отдохнуть, и незаметно уснул. Это было как раз на углу того поворота, который мы прошли, поэтому совсем нежелательно останавливаться здесь. Недалеко от того места играли плохие мальчики, которых звали Малодушный, Недоверие и Виновный. Они увидели Маловерного, когда он спал, и они тихонечко забрали у него все. Проснулся он в тот момент, когда его связывали, и прежде чем он успел вытащить свой меч, они бросили его на землю и стали избивать. Они также вытащили все деньги из его кармана и хотели даже убить. Но в этот момент им показалось, что кто-то идет. Кто же это был? На самом деле никого не было. Но они знали, что поступают плохо, и боялись. Среди этих гор где-то есть небольшая деревня под названием «Спокойная уверенность и великая милость». И великая милость, один из царских капитанов, живет в этой деревне. Мальчикам показалось, что они увидели его, и поэтому они убежали. А что же случилось с Маловерным? Сильно они его избили? Да, но они не нашли его свитка. Поэтому, хотя он и расстроился, что потерял свои деньги, он успокоился и через некоторое время мог встать и продолжать свое путешествие. Глава 40. Льстец и его сеть. Мальчики рассуждали о Маловерном и его несчастье, когда подошли к месту, где дорога разветвлялась таким образом, что трудно было определить, где правильный путь. Когда станешь по одну сторону дороги, то правый путь кажется прямым, но когда пересечешь дорогу и посмотришь, то прямым кажется левый путь. «Я не знаю, какой правильный». И они остановились, чтобы решить, каким путем идти. Пастухи дали мальчикам правильную карту. И если бы они вспомнили про нее и глянули, то они сразу же узнали бы, по какому пути идти. Но вместо этого они потратили время на то, чтобы переходить со стороны в сторону, и старались определить самостоятельно, какой путь прямее. Неожиданно позади них оказался человек. Лицо его было темное и страшное, но одежда на нем была белая, и дети подумали, что это пилигрим. «Что случилось?» — спросил он. «У вас такой растерянный вид?» «Ах, — сказал христианин, — мы идем в небес, в царский город, и никак не можем определить, какой из этих путь прямой». Человек засмеялся. «И это все?» — спросил он. Не стоит так расстраиваться. Я тоже иду в небесный город. Следуйте за мной, и я покажу вам правильный путь.
0: Итак, не задумываясь о том, пилигрим ли этот человек, христианин и надеющийся последовали за ним. Но очень скоро они обнаружили, что ошиблись, потому что вместо того, чтобы идти к небесному городу, они шли обратно к отрадным горам.
1: «Теперь я уверен, что это ложный путь!» — воскликнул христианин. Надеющийся остановился как вкопанный.
0: «Неужели?» — проговорил он испуганным голосом.
1: «Да, мы должны искать другой путь. Посмотри, вон впереди холмы, по которым мы ходили в это утро. Этот путь ведет нас обратно к ним».
0: «Этот человек обманул нас!» — сказал надеющийся. «Мы должны вернуться обратно!»
1: «А что, если он будет за нами гнаться и убьет нас? Он не настоящий пилигрим».
0: «Я не знаю», — сказал христианин. «Я очень жалею, что мы последовали за ним. Бежим!»
1: Мальчики быстро повернулись и побежали. Но в этот самый момент мужчина также оглянулся, и прежде чем они успели что-либо сделать, они увидели, что запутались в большой сети, которую он набросил на них. Они упали на землю и стали кричать о помощи, но мужчина только расхохотался и ушел прочь. Его белая одежда соскользнула с его плеч, и они увидели, что это слуга злого принца, и оделся как пилигрим, только для того, чтобы обмануть кого-нибудь и заставить послушаться его.
0: Христианин и надеющийся изо всех сил пытались освободиться из этой ужасной сети, но чем больше они дергались, тем сильнее запутывались. И в конце концов они не могли уже даже пошевелиться. В отчаянии они плакали и кричали, сожалея о том, что были так глупы.
1: «Этот человек, возможно, и есть льстец, о котором пастухи нас предупреждали, чтобы мы его не слушали», — вспомнил христианин.
0: «Да», — ответил надеющийся, — «и мы ни разу даже не подумали заглянуть в карту, которую они нам дали».
1: «Ах, мы очень плохие пилигримы», — всхлипнул христианин. «Мы нас постоянно проявляем непослушание. Если бы царь спас нас в этот раз, я думаю, что никогда бы так больше не поступал».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 88. Учение Ефама Езрахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему». Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом, кто между сынами Божиими уподобится Господу. Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил, кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя? Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их.